оставь половину. Кого не убили, того приютили. Живем, как решили, о прошлом забыли.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: Студия, Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс» Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин. Занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек. Средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году строительства цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников. Единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесменским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронежстальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в земле.

0: Не период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
1: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.
8: Наше радио. Сделано в России.
9: Раз, два, три, четыре.
10: Играем.
11: Нет, давай с гитарой.
10: Красава, играй.
12: Whoa!

0: зарядка.
1: Наше радио сделано в России.
0: Меня спросили,

0: Наши новости.
1: Студия, Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс» Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин. Занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек. Средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году строительства цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников. Единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесменским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронеж-Стальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Проверено временем.

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: Студия, Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минерал» в Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин. Занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек. Средняя зарплата – 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году строительства цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников. Единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесминским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронеж-Стальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка.

тише послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.

0: снегом.
1: В центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
4: Аудитория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Лететь океан, и разогнав крылом туман, упав с ночных небес.
1: Наши новости.
2: Студия, Павел Рыжиков, здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс» Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году строительства цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников. Единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесменским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронежстальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты.

0: эксперты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
3: Аудитория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Наше радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минерал» в Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин. Занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек. Средняя зарплата – 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников, единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесминским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронежстальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

0: не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак.
1: Наше радио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио»?

0: Радио Воронеж требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
3: Аудитория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минерал» в Воронеже Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин. Занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек. Средняя зарплата – 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году строительства цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников. Единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесминским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронежстальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.
3: Осталось три дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
8: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, священной злобой возвращаюсь.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 8 минут. Столица сегодня 21. Сегодня 31 августа. Сегодня понедельник. Дорогие друзья, начинается Новый год. Новый сезонный год, который приведет нас к чему? К тому, что мы будем праздновать новый календарный год. Ну и вообще, товарищи, мы начинаем эту осень. Можно сколько угодно говорить. Лукьянова тычется, воткнуться не может. Вот так ты не сможешь выйти в эфир. Потому что сегодня мы должны были выйти втроем. Но все к тому, чтобы летом мы закончили мужской кампанией. Она не может воткнуться. Это так смешно, когда человек беспомощен, конечно.
3: Доброе утро, Яна.
4: Я даже не Доброе понимаю. Утро, мальчики. Что это за подстава? Где мои наушники? Я тут втыкаю все подряд и не могу найти свои уши. Я чувствую себя совершенно беспомощно.
3: Две недели на работу не ходишь, кто-то что-то твое забирает.
4: Кто меня обобрал?
3: Да. Доброе утро всем.
4: Доброе утро, ребят.
2: Потому что искать, так сказать, ну, вход — это дело мужское.
3: А у тебя закончилась мысль уже? Я просто не перебивал тебя. Тебя кидало немножко.
2: Меня никуда не кидало.
4: Подождите, она еще не началась.
2: Абсолютно была ясной. Поэтому доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем.
4: Доброе утро.
2: Да, доброе утро.
3: Да, понедельник, 31 августа, последний день лета. Завтра уже начнется осень. У Александра там просто была какая-то вот, я думал, идея фикс, которую он вел. Но, как всегда, где-то на полпути он нас бросил. Со своими мыслями.
4: Вообще удивительно, что Александр же обычно в последний день лета говорит, а помните, говорил, вот закройте глаза, откройте, как быстро пролетит лето. Вот наш традиционный. Где речь, Саша?
2: А вот видишь, Яна...
4: Ты спутал все карты.
2: Я не спутал все карты. Я просто лишний раз убеждаюсь в том, что я непредсказуемый. Меня нельзя просчитать. Ну, некоторые вещи можно, конечно.
3: Это было очень дерзко, Александр, и непредсказуемо не сказать сегодня про поводу того, что ты говорил. Давайте скажем большое спасибо всем тем, кто был в субботу и в воскресенье в Горбушке на фестивале «Легенда». Это было действительно легендарно, и мы благодарны всем вам, кто стойко, особенно вчера, когда во второй половине дня уже пошел дождь, наслаждался концертами. Можно было и внутрь Горбушки зайти, там тоже была сцена. Ну, я сейчас про сцену площадь. И не ушел до последней песни Чайфа, которую
4: мы пели все вместе. Да. Это было очень эмоционально, это было так пронзительно и душевно. И уверена, многие окунулись в какие-то свои воспоминания, вспомнили какие-то фрагменты своей жизни. В общем, спасибо всем, кто был там. Я уверена, все получили удовольствие за эти два дня.
3: Вот часто вы просите одно или другое, я имею в виду на фестивале, на рок-фестивале. Вот эти два дня на рок-фестивале «Легенда» было все, что нужно для гостей.
2: И все,
3: да.
2: Кто нужен для гостей.
3: И все, кто нужен для гостей. И музыка, и все остальное. Спасибо большое. Ну, а мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.

0: Опторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент», «Ламинат», «Линолеум», «Керамическая плитка» и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Но сегодня заключительный день лета, поэтому, конечно, мы должны подвести итоги этого прекрасного лета, хотя многие были недовольны им. Но я единственная претензия к этому лету, у меня, я обратил внимание, что были очень холодные ночи этим летом. То есть они были холоднее, чем обычные. Вот. Днем можно, могло быть там до 28-29, а ночью 15-13 градусов. Это прям удивительно было. Были, конечно, теплые ночки, их было немного, но тем не менее. Вот такое мое наблюдение. Я думаю, что это все, конечно, ведет к тому, что рано или поздно, там, где нет снега, будет снег. Там, где был всегда снег, будет тепло. То есть нам осталось сюда привезти море. Ну ладно, да, теперь давайте вы.
4: Мы хотели немножко о другом поговорить.
3: Не, я просто... Не, давайте о другом, конечно.
4: Я хотел предложить в последний день лета, Александр, поговорить о планах на последний день лета.
3: Ну вот да. Вот.
4: Итоги мы так или иначе подводили, спрашивали вас, где вы отдыхали, да, кто отдыхал, кто не отдыхал, рассказывал, что и как работал все лето. Ну вот, сегодня день, да, уже такой хвостик, достаточно прохладно на улице, пасмурно. Ну, у нас здесь, в Москве, я понимаю, что...
5: Дубак, да, одним словом.
4: В некоторых регионах это не чувствуется, и там, наоборот, жара. И как-то сейчас вот говорить о том, что лето заканчивается, даже странно. Но, тем не менее, сегодня последний день лета, и ваши планы. Кто-то будет в последний момент собирать детей к школе, кто-то попытается в последний момент лета, ну, хотя бы формально сделать то, что не успел сделать летом, даже, может быть, искупаться. Да. Ну, так, галочку поставить. Лето прошло, а вы не искупались, и сегодня бах, и где-то окунетесь. Или покатаетесь на сапе, например. Вот откладывали, не могли, и сегодня тоже попробуйте осуществить. Хотя рабочий день для большинства людей. Итак, дорогие друзья, планы на последний день лета. Янка, ты всех собрала к школе?
5: Ну, мы пойдем одежду искать. Пойдем искать одежду, потому что парни выросли мои. Ну, это традиционная история, и я уверена, многие родители меня понимают. Поэтому мы тетради вроде они вчера все купили, пока я фестивалила. Они с папкой ездили и все, по-моему, заготовили. Осталось одеждой обеспечить парней и все, чтобы было в чем выйти. Из дома.
4: Друзья, наш.ру, пожалуйста, пишите, если есть планы на сегодняшний день, на последний день лета, кроме работы, то поделитесь этими планами. Да. А мы почитаем через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
6: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
5: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
9: Доброе утро. Планы на сегодня — доехать до дома. Едем из Адлера. С погоды повезло, дождей не застали, если не считать дождь в день выезда. Сейчас подъезжаем к МКАД, до дома еще 500 километров.
10: Ну, прекрасный план у вас.
9: Мы
10: хорошие дороги.
9: Мы спросили о ваших планах на последний день лета, то есть на сегодня.
10: Отправил жену из Новосибирска в Москву на неделю. Теперь буду гладить двоих котов, кормить собаку, в общем, отдыхать.
9: Честно говоря, хочется мне сегодня гульнуть. Благо, все лето позволить себе этого не мог. А почему нет? Дети у меня уже достаточно взрослые, но внуков пока нет. Так что на 1 сентября мне вести сейчас некого. Так что точно пойду сейчас и вам всех благ желаю.
11: Понятно, ну здоровья вам, в смысле, ну, понятно.
10: Гуните на славу.
11: Долгих вам лет, да.
10: А у меня план на последний день лета — отработать и закатать вкусные огурчики на зиму.
9: Как и каждый год, на последний день лета у меня только один план. Буду поздравлять жену с днем рождения. Это подарки, это прогулки и суши.
10: Сегодня, кстати, уже несколько сообщений про дни рождения. Чувствуется, что последний день лета подарил Земле много наших хороших людей. Много, всех поздравляем.
9: Да, любой другой.
11: Много. У меня вчера у сына был день рождения. 33 года.
10: Поздравляем. Красота. Поздравляем Макса. Да, мы сегодня в квартире будем генеральную уборку делать. Потом все лето в саду работали, а квартиру запустили.
9: Хочу сказать, в последний день лета спасибо мужу Диме. Он успел построить дачу. Красавчик.
10: Точно, красавчик.
9: Да.
10: Молодцы.
9: Скажите, успеете?
11: А можно спросить, что делали вы в это время?
10: Вдохновляли. А помните, я хотела, чтобы вы погадали, ехать на мотоцикле на море или нет, из Курска. Так вот, я сейчас в Анапе, ребята. Проблем с бензином нет. Мечта осуществилась. Ура.
9: Ну, сейчас нельзя говорить, проблем нет, потому что тут же прибегают люди, которые говорят, что они есть. Тут как повезет, да, и плюс каждый день все меняется. Когда вы собирались, был пик и в Москве, в том числе. Сейчас как будто бы где-то на заправках его нет, где-то очереди стали меньше.
10: Жена с дочкой в деревне, а мы с друзьями пойдем в парк в настольный теннис играть. Ой, вот это супер вещь.
9: Сегодня, наконец, закончу ремонт на балконе. Всем добра.
10: Перспективно. А у нас сегодня посвящение в студенты. Вот такое замечательное завершение этого удачного, но трудного лета.
11: Возвращаясь к прошлому сообщению, то получается, что в последний день лета кому-то не повезет, что будет слушать ваш этот стук. Да? Я вот в последний день лета решил полежать, а тут сосед доделывает балкон. Последний день лета.
9: У меня сегодня...
10: Ой, Саша.
11: Вообще,
10: ладно, порадуйся за человека.
11: Невыносимо.
9: У меня сегодня планы вести нездоровый образ жизни, потому что завтра, с 1 сентября, я вступаю на тропу ЗОЖ.
11: Ой, этих вступивших на тропу ЗОЖ, а потом...
9: Вот нельзя с понедельника, с 1 числа что-то начинать или бросать.
11: А потом отступают.
10: А вы возьмите и сделайте это.
9: Просто вот если вы привязываетесь к конкретной числам дате? Или дням недели, ну, не у всех получается.
10: Еду сдавать кровь донорством. Наконец заберу справку о том, что стала почетным донором Санкт-Петербурга. Останется еще 13 раз и стану донором России. Вы молодец.
11: Будете льготы получать. Да, там сколько-то тысяч в год? 16 или 32?
9: Нет, там точно отпуск или там к отпуску дни. Ну, там список льгот такой приличный. Ну, да. У нас коллега стал почетным донором.
11: Проезд, по-моему, бесплатный.
9: Он, по-моему, лет 12, по-моему, сдавал кровь.
11: Ну да.
9: Да, если не больше. Или 14.
11: 14,
9: даже.
11: По-моему.
9: 14.
10: Но вы большой или большая молодец.
9: Итак, планы на последний день лета. На сегодня. Пишите наш.ру. Почитаем еще через несколько минут.
12: Подъемники на нашем радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов 44 минуты в столице, 31 августа, последний день лета. Мы всех родителей, всех школьников поздравляем с этим днем.
3: Ну, учителей
2: наконец-то лафа закончилась, теперь работать.
4: И заговорили о ваших планах на последний день лета. Друзья, вот что вы нам написали. Продолжаю подготовку к московскому марафону. На сегодня запланирована пробежка 12 километров.
3: А когда он? Мне казалось, что вы уже все пробежали.
4: А слушай, сентябрь или октябрь?
2: Я знаю, что 12 числа будет веломарафон. Игорек, и нас с тобой приглашают. Нужно зарегистрироваться. Но просто, там просто катишься по Москве. Километров 20.
3: Не хочу.
4: Но вам легких ног.
3: Раздражать автомобилистов. Тем более, это что? Это суббота? Да? 12 сентября.
2: Я не знаю. Наверное, суббота.
3: А ты собрался участвовать в марафоне?
2: Ну, я просто не знаю еще.
3: Нам можешь тогда...
4: Да посмотри на его горящие глаза, конечно, поедет.
3: Именной футболке, ну, чтобы люди видели, кто едет. Ради кого перекрыли снова центр. Этот прекрасный дождливый день я решил начать с пива, с рыбой. Саш, как рыба называется?
2: Пилить.
3: Вот. Это рыба, а не ругательство, как вы могли подумать. Мы сразу подумали, что это рыба, просто мы спорили с Сашей, куда поставить ударение. Я на второй слог,
4: нашли.
3: А он на первый ставил.
2: Игорек ставил как раз на тот слог, от которого можно подумать.
4: В последний день лета работаю, а в предпоследний катался на велосипеде много-много и в конце упал и сломал нос. Сегодня болит все, работать надо, но вчера было офигенно.
2: Если вот такой экстремал, вам нужен этот, Янка, как этот шлем называется?
4: Full face.
3: Как у мотоциклистов?
4: Закрытый.
2: С таким
4: как
2: выступом.
4: У хоккеистов.
2: Ну, почти как у
4: мотоциклистов. Да.
2: Так он открытый без за этого забора.
3: У меня ремонт в ванной. Накосячили,
2: визеры.
3: Заставляем переделывать чуть ли не с нуля. Потом едем с сыном в 2 репетиторских центра, так как он завалил ОГЭ. Из-за ремонта живем на даче, а завтра в школу младшего и в универ старший.
2: А кого вы заставляете переделывать? Кого-то нанимали или,
3: наверное,
2: себя,
3: да,
2: заставляете переделывать?
4: Мастеров, наверное. Еду увольняться после 19 лет работы. Сегодня последний рабочий день.
2: Боже мой.
3: Ну, как принято в таких случаях говорить, значит, пришло время, значит, откроются новые двери,
2: да,
3: и так далее и тому подобное.
2: А сколько лет человеку? 20 лет?

0: сыновей. Чемпионат Московской области в Долгопрудном. Только зоркий, только победа.
1: А что за чемпионат? В чем соревнуется? Футбол?
2: Хоккей.
1: Хоккей?
2: Я почему-то подумал, что в хоккей. А, хотя нет.
0: Ну, чем бы ни занимались ваши дети, пусть возвращаются с победы, конечно.
2: В планах сегодня доработать последний день и в отпуск. Потом сходить с ребенком на прививку, потом готовить форму на завтра. Сын кадет. А, вот я, кстати, вчера во время фестиваля разговаривал тоже прям с несколькими людьми, которые сегодня отправляются в отпуск. Ну, я понимаю, что там у кого-то нет сезонности, да, у кого-то нет маленьких детей, которых нужно вести в школу, или кто-то, может, и пропускает первые дни, считая, что там пока все раскачиваются, ничего страшного. Вот Костя Кулясов с сегодняшнего дня в отпуске.
0: Да.
2: Да.
1: Да, да,
2: я говорю,
1: да,
2: а,
1: да,
2: да, а да, как да, твой отпуск отличается от рабочих дней? Он говорит, ну, нет концертов. Я имею в виду образ жизни.
1: Костя вчера это...
0: На целый месяц он ушел,
1: хорошо, да. Хорошо отдыхал.
2: Костя вообще молодец, отдается на сцене.
0: Да, я танцевала весь сет.
2: Всему рок-н-роллу.
1: Костя можно по-разному относиться, но только как он работает, это, конечно, очень круто.
2: Они принимали его невероятно.
1: Костя молодец.
2: Ну,
1: это
2: как правда. И, в принципе, всех наших артистов.
0: В планах сегодня доработать последний день и в отпуск.
2: Это я прочитал,
0: это все,
2: да.
0: Вы простите, живу в Сочи.
2: Сочи. Сегодня вечеринка на пляже, закрываем сезон. А это вечеринка на пляже всех жителей Сочи?
1: Это местная,
2: или это
1: типа,
2: какая-то локальная ваша?
1: Ну, так сказать, панчлайн по продаже кукурузы.
2: А как же бархатный сезон?
0: А потом начнется осенний, потом будут открывать осенний сезон. Ну, в Сочи погода,
2: в общем,
0: позволяет.
2: Дорогие друзья, что бы вы ни задумали сегодня в последний день лета, пусть эти планы будут исполнены спокойно, без нервов, не притруждаясь.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.

0: Это Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.

0: введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 30 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над Ростовской областью. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, БПЛА были сбиты в 6 районах области. Губернатор уточнил, что ведется локализация двух возгораний в Шолоховском районе. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Киевские власти отказываются забирать большое число тел погибших украинских солдат. Как заявил посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник, Россия предлагала сделать гуманитарную паузу для того, чтобы украинская сторона могла забрать тела своих военных. Но, по словам дипломата, Киев принимает такого рода гуманитарные предложения только в крайнем случае. Мирошник отметил, что власти Украины скрывают данные о потерях и не хотят выплачивать компенсации семьям погибших. Президент России отправляется в Киргизию, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как ожидается уже сегодня, в Бишкеке Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Заседание Совета лидеров стран ШОС состоится завтра. А этим вечером Владимир Путин вместе со всеми участниками саммита ШОС будет присутствовать на церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников. Около 5500 человек уже зарегистрировано для участия в Восточном экономическом форуме. Как сообщил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, зарегистрированы участники и гости из более чем 70 стран. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мировые цены на нефть растут на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке. Как следует из данных торгов, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в моменте поднялась более чем на 2% и превысила $90. Как отмечает сайт nsn.fm, накануне вечером американские беспилотники атаковали иранские военные объекты на острове Ларак в Ормузском проливе. В ответ Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе. Помимо этого, целями атак стали аэродромы на двух авиабазах США в Иордании. В России создадут единый сервис по пристройству домашних животных. Согласно планам Минцифры, будут реализованы цифровые государственные сервисы в сфере обращения с животными, включая устройство питомцев из приютов. Кроме того, планируется сделать сервис для поиска пропавших животных, а также для регистрации ветеринаров. Планируется, что сервисы будут доступны с середины ноября. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Яна вернулась из отпуска, и теперь кинопробы снова будут ей
2: принадлежать.
4: Снова будут непростыми.
3: А пока простые кинопробы. Мы сегодня принимаем 31-й правильный ответ, разыгрываем экскурсию на наше радио. Это своеобразная классика. Я думаю, что у многих не составит вообще для многих труда, чтобы отгадать фильм, который мы переозвучили, особенно у парней. Ну, давайте попробуем.
5: Подходящие параметры.
6: Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл.
5: Ты забыл сказать «пожалуйста».
7: Уберите его от меня!
3: Конечно, нужно смотреть этот фрагмент, потому что в озвучке звучит...
2: Нет. Ну, где все звуки-то?
3: Где, сколько у тебя звуков там?
2: Ну, ладно, хорошо. Фильм простой, вам нужно назвать часть обязательно.
3: 31-й правильный ответ мы принимаем. Наш.ру, поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Реклама на 107FM.
9: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
10: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Я напомню, мы принимали 31-й правильный ответ. Сегодня простое задание.
4: Подходящие параметры.
5: Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл.
4: Ты забыл сказать «пожалуйста».
6: Уберите его от меня!
7: Слушайте, ну практически не было неверных ответов. Единственное, в частях, ну, кто-то запутался. Это, конечно, фильм «Терминатор», вторая часть «Терминатор 2». И к нам на экскурсию 25 сентября придет человек с номером телефона 968-118-75 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: А, я сейчас посмотрел, он в 91-м году вышел.
2: Да.
3: Да?
2: 91-го. Спустя 7 лет, по-моему.
3: После первого,
2: после
3: да?
2: После первого, да.
3: При бюджете в 100 миллионов долларов...
2: Да, он уже был дорогим.
3: Да? Ну, для того времени это было очень дорого.
2: Было очень дорого.
3: Он собрал 516 тысяч... Ой, миллионов. Миллионов. 516 миллионов, да. И, мне кажется, продолжает собирать до сих пор. И приносит деньги правообладателям. Да, да, да.
2: Первый тоже был недешевый.
3: «Терминатор 2. Судный день». Именно этот фильм мы загадали.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior – лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Да вы заработали.
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
18: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
19: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 31 минута в столице. Сегодня понедельник, сегодня 31 августа.
20: Вчера в интернете увидела пост «7 игр с ребенком, не вставая с дивана». Довольно забавные игры, но комментарии родителей с играми, во что они играли с дивана, были до слез смешными. Если вам тоже это интересно, давайте послушаем, в какие игры играют наши при минимальных телодвижениях. Ну, речь идет, наверное, о родителях и детях.
19: Ну, да, я понимаю,
20: я
19: да.
20: Я помню, ну, мы не играли, но, по крайней мере, шутка такая ходила в интернете, что давай поиграем там в спящего папу, а ты будешь его охранять там.
19: Слушай, в Ленина играли. Слушай, я помню, как мой папа мне, значит, он мне купили футбол, такой, знаешь, на кнопочный. Вот. И, значит, он начинал со мной играть один тайм, потом ложился и говорил, значит, смотри, я сейчас отдохну, а ты должен играть и за себя, и за меня. И смотри, чтобы я не проиграл. И я там старался, а батя просто храпел. Я вот так вот, вот так я... И потом, когда я, ну, короче говоря, понял, в чем суть, прошли годы. Вот, было как-то не очень...
20: У меня была у сына и у дочки коляска... Ну, не коляска, а кроватка с маятником. И я вот, лежа на диване, ногой так вот подкачивал, когда они засыпали, чтобы не стоять, а вот да, да и руками вот, не раскачивать ее. А так она достаточно легко. Маятник работал, так лежа на диване, ногой ее раскачиваешь, и все довольны.
1: Мы с мамой играли в слова, ну, когда из длинного слова какого-то составляешь другие слова, используя буквы, которые есть вот в том первоначальном. Как-то ее эрудит, да, по-моему, называли здесь, нет? Мы говорили просто в слова. И это была любимая забава у меня в детстве.
20: Ну что, дорогие друзья, были ли у вас или есть ли сейчас игры с детьми, условно не вставая с дивана, или с минимальными телодвижениями?
19: С минимальными затратами.
20: Да, пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут. Может быть, для кого-то эти сообщения станут полезными, и кто-то сегодня начнет играть в эти игры с детьми. Наши.ру, пишите.
21: Подъемники на нашем радио.

0: И Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну давайте.
2: Давайте поговорим о играх, которые не требуют больших физических затрат. Мы с папой играли в города. Я со своими детьми играла в загадки. Описывали по очереди любой предмет, который, видимо, остальные угадывали. В детском саду моих детей хвалили за то, что больше всех знали прилагательных и могли описать любой предмет. Вот такая полезная игра.
3: Да, действительно полезная.
2: Но она требует все равно вмешательства, участия, так сказать.
3: Каждый рисует свой рисунок с персонажем и действием. Передаем свои рисунки по кругу. На новом листе рисуем продолжение истории, и передаем два рисунка дальше по кругу и так далее. К концу к тебе возвращается твой изначальный рисунок с пачкой других, и ты рассказываешь по ним историю, которая в итоге получилась.
2: Ну, речь шла изначально от сообщения нашей слушательницы о
3: об играх,
2: которые не требуют
1: усилий,
2: да. И
1: ты вот сидишь, вот такая, сама говоришь, слова. Вот мы, я лежу, ты лежишь. Все лежат и играют в слова.
3: Ну, все лежат и рисуют. Ну, или
2: подруга
3: сидят и рисуют.
2: С активным внуком приезжала в гости. Когда мы подустали от его активности, подруга предложила ему ставить рекорды по скорости в беге. Отправили его бегать вокруг дома, а сами засекали время. Несколько рекордов успел поставить, пока мы отдыхали. Вот о чем речь идет. Нет, не то, Аня, я уже... Аня почему-то сейчас... Ян, речь идет о том, что ты не прикладываешь усилий для этой игры. Ну, внук там бегает, ему кажется, что он полезное дело делает.
1: Так что, Аня, смотри,
2: бабушка отдыхает.
3: Да, а я, не вставая с дивана, играю с внуком в волейбол. Очень удобно. Правда, как-то случайно уронили телевизор, за что попало от мамы. Но без поломок. А вот в футбол уже приходится вставать.
2: Вот, пожалуйста. Играл с сыном в доктора. Он был доктор, лечил меня, лежащего на диване. Я выдумывал, что у меня болит нога, рука, а сын это лечил. Слушал меня, молоточком стучал игрушечным набором доктора.
3: О, да, есть у нас такая игра. Это кубики-конструктор. Приходишь с работы, без рук, без ног, и говоришь сыну: неси кубики, дом будем строить. И вот ты медленно обрастаешь разного рода строениями. И главное не шевелиться, а то разрушится все. И обе стороны довольны.
2: Дети научили играть в игру «Шпион». Суть такова: есть локация, все ее знают. Кому досталась карта «Шпион», локацию, соответственно, не знает. Шпион не должен себя выдать. По часовой стрелке от последнего, прочитавшего локацию, начинают задавать вопросы, связанные с локацией. Следующий игрок отвечает. И так, пока не вычислят шпиона. Шпион выигрывает, если угадает локацию. Очень веселая игра, и вставать с дивана не нужно. Очень запутанно немножко получилось, но я думаю... Можно разобраться.
1: Мы вам верим.
3: Сам не играл, поздно узнал, но суть игры гениально проста. Ставишь двоих детей лицом к стенке. Каждый лбом прижимает к стене купюру. Кто уронит первый, тот проиграл. А победитель забирает обе купюры.
2: Я видел в интернете такую игру. Хитро.
1: И можно не только двоих поставить, и одного можно поставить. Правда, с кем соревноваться? Ну, на время.
3: Можно всю семью выстроить.
2: Сам с собой.
1: Час простоишь.
2: Да, купюра все, твоя.
1: Все, купюра твоя. Поехали.
2: Сам не играл. А, нет, когда дочка болела, собирали пазлы. Сложности от возраста к возрасту. Последний в пол стола. Не бесится, температура не поднимается. Все довольны.
3: Мы играли в Уно, морской бой и в монополию. Сыну было лет 10. Он так расстраивался, когда проигрывал, а потом научился принимать и проигрыши. Сейчас ему 15, они с папой играют в шахматы.
1: Я помню, когда мы играли с дочерью, я просил всех усердно не проявлять свои профессиональные навыки в той или иной игре. Пытаться как-то помочь ребенку выиграть.
2: Да, дети не любят проигрывать.
1: Это ужас какой-то.
2: Папа в автобусе играл со мной в игру «Кто первый заговорит». И только лет 20 спустя до меня дошло. Ну, реально, рот у меня не закрывался. В молчанку играл.
3: Отличная игра, массажист. И дочь довольна, и я расслабляюсь.
2: 8:45 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: оплачивает игру за минуту, потом честно делит купюру пополам.
1: Находчивый.
0: Это не игра, но когда был подростком, 12-14 лет, отец постоянно говорил, что я хорошо готовлю, и просил приготовить разные блюда. Я окрыленный тратил время, готовил и думал, какой же я крутой. Только с возрастом я понял, какой это был развод. Да это школа жизни была, зато вы, наверное, научились готовить.
1: Да, зато вы действительно крутой. Дед с внуками играет в прятки. Дети прячутся, он лежит на диване и кричит: «В шкафу! Под столом!» А они в ответ: «Да или нет?»
0: Дедушка знает уже, понял эту жизнь. Александр, вам понравится, хотя не совсем про диван. Давайте. Сестра со мной играла в утюжки. Она на меня плевала, а я должна была шипеть, как утюг.
1: Какой ужас! Старшая сестра, да? Всего. Русский хоккей. Ты должен наливать и чокаться с папой каждый раз, когда забьет фетисов.
0: Да. А тут еще нам несколько человек написали, как играли в курьера, даже не понимая, что это значит, когда родители отправлялись с запиской в магазин купить что-то взрослое, что раньше могли реально продать без всяких паспорта, без паспорта и других документов.
1: Ребенку, по записке.
0: По записке, а иногда даже и записку не писали, просто вот я для родителей.
1: Да, и папку попросил.
2: Да.
0: Так что было время, 8:50 в Москве.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
5: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.

0: Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19, 256-00-55.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: Студия, Павел Рыжиков, здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс» Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин. Занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году строительства цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников. Единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесменским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлыза в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронеж-Стальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.
3: Осталось три дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Давайте погадаем. Сегодня последний день лета, понедельник, 31 августа. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи». Давай, вы Янка. Отправляете нам свои проблемы, мы большинство обсуждаем в экспресс-режиме, а одного или одну из вас выводим в прямой эфир. Вы называете номер страницы, мы открываем книгу и читаем строчку. Ян.
4: По Фицджеральду будем гадать сегодня.
3: Яна вернулась. Есть проблема. Доброе утро, товарищи. Больше 10 лет развивал свой маленький бизнес. Сначала интернет-магазин, потом маркетплейсы. Теперь часть товара сгорела, а на то, что осталось, подняли комиссию до 55%. Плюс логистика и реклама. Итого мне остается от 1 до 5%. Слить остатки и закрыться или ждать чуда? Вы знаете, мы тут не специалисты, но...
2: Вот... Нет, если вы верите в чудеса, то ждите чуда. А если посмотреть с рациональной точки зрения, то, наверное, хотите потерять все.
3: Я тут достаточно часто вижу мнения от разных экспертов. Ну, не знаю, насколько это все правдоподобно. Мол, что вся эта система маркетплейсов, она была изначально так выстроена, чтобы протестировать ее на обычных людях за их счет. Ну, селлерах, я имею в виду. Чтобы потом напрямую работать с тем же Китаем. И уже избавиться от вот этой прослойки. Поэтому им там повышают комиссии, делают какие-то условия, чтобы было невыгодно торговать. Но это одно из мнений. Не знаю, будет ли там что-то дальше. И будет ли выгодно обычным продавцам.
4: Вообще, это ужас, конечно, сколько людей пострадало. И не знаешь, что даже вам сказать, друзья. Ну,
3: сил
4: держитесь.
3: Вам, удачи. И у нас вот некоторые знакомые, которые торговали на маркетплейсе своей продукцией, то есть они ее сами делают, не перепродают, там, купленную в Китае, они вернулись к системе своих интернет-магазинов и доставкой там другими известными курьерскими службами. И говорят, что так выгоднее. Особенно если есть спрос, и товар уже себя зарекомендовал, и о нем люди знают. И он не требует какой-то дополнительной рекламы.
4: Ну а да, может быть, потратить работает. Энергию на развитие соцсетей
3: вернуться
4: и уже там дальше к
3: своим,
4: своему
3: интернет-магазину.
2: Начинали, да.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.

0: открытый оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
3: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Гадать сегодня будем по Фицджеральду. Ждем ваши проблемы.
3: Давайте, проблем много. В последний день лета почитаем несколько из них. Работала в свое время в «Магните» директором. Уволилась, так как вымоталась и морально, и физически. Сейчас работаю там же продавцом. Но еще выхожу на подработку как админ. Больше денег. Есть вариант снова пойти директором. Зарплата и график, как мне сейчас нужно. Думаю, стоит ли снова в это ввязываться.
2: Когда жизнь ваша изменится... Не знаю даже. Если у вас есть силы, если вы рассчитываете на эти деньги, может быть, оно того и стоит. А если просто из-за денег, ну, я не знаю.
3: В воскресенье бегу первые в жизни 30 километров. Слот куплен, но морально не могу подготовиться и понять, а надо ли оно мне. Подскажите, смогу ли?
2: Ну, остановитесь, что? Так, можно же остановиться?
4: Можно. Главное слушать себя, да. Если чувствуете, что все, сил нет, не надо бояться и стесняться переходить на шаг. Мне кажется, это самое главное – здоровье.
2: И дойдете.
3: Старый товарищ помог, посодействовал в трудоустройстве к себе на работу. Так вышло, что в течение года я стал его начальником. Похоже, он обиделся, но мне не говорит и принципиально не выполняет задачи от меня. Тупик. Заставить не могу, сдавать руководству не хочу. Как минимум, он без премии будет. Как максимум, с должности с ним.
2: Вы с ним поговорить-то не пробовали? Сказать ему, поставить условия?
4: Ой, сложная ситуация.
3: Поговорить,
4: какая?
3: Конечно. Тут надо только говорить с ним и объяснить, какое положение он вас ставит. А если он не поймет, ну, тогда...
2: Увольнять. Вот и все.
3: Проблема. Красил свою машину, некачественно укрыл и частично покрасил салон. Меня убьет жена... меня убьет жена или пронесет? Уже купил другую или дорогую смывку. Надеюсь, получится.
2: А что у вас за жена такая, которую вы боитесь?
3: Бывают такие жены, Александр.
2: Кокетничаете с нами. А машина жены, что ли? Ну, просто я вот сейчас не понимаю.
4: Ну, я понимаю, если человек может расстроиться, но убить-то вряд ли.
2: Я понимаю, если расстроилась жена, потому люди. Что она там запачкала салон. Не знает, как мужу сказать, но вы же...
4: Точно как-то... не убьет.
3: Такая вот проблема. Живем с приятелем в моей квартире. До недавнего времени отлично ладили. Совместный быт, общие интересы, куда-то выбирались вместе. А сейчас все превратилось в какую-то бытовуху. С пошлыми кухонными разборками. У нас не отношения, просто приятельствуем. Предложила ему разъехаться. Сделал вид, что ничего не слышал. Даже не знаю, как быть. Понастаивать, чтобы искал себе жилье, или попробовать исправить ситуацию, погадайте, Марина.
2: Конечно, понастаивать.
3: У вас очень странные отношения.
2: Я тоже не
3: понимаю.
2: У нас
3: не отношения, но мы живем вместе, и нас сжирает бытовуха.
2: Такое ощущение, что вы как бы сожительствуете.
3: Ну да.
2: И вас сжирает бытовуха. Просто сейчас не понял. У вас как бы ничего нет, что ли? Я не понимаю. Или так по-приятельски? Ну, в общем, до свидания, говорите молодому человеку.
4: Ну, мне кажется, если вы любите, то попробовать
3: тут
4: еще.
3: Про любовь вообще не сказано,
4: если
3: ничего.
4: Уже говорят, просто...
3: Приятели.
4: Ну...
3: Приятели, никаких отношений. Про любви
4: это вообще
3: нет.
4: Просто приятели?
3: Ну, это нас и удивляет.
2: Яна, ну ты чем слушаешь? Ну, Яна, ты,
4: я сразу почему-то подумал, что...
2: Ну, у тебя должны быть уши чище, чем у нас. Глаз гореть должен. Ну, что, не слышишь?
4: Ну, если просто по-дружески, да. Тогда да.
3: Такие вот друзья.
2: Нет, я вообще не понимаю, зачем пускать друзей домой пожить. Друзья должны жить, они должны это понимать. В гостинице, там еще где-то.
3: Ждем ваши проблемы.
2: Друзья нужны для другого вообще. Дружба, она не строится на...
4: Нет, подожди, я все-таки думаю, что здесь отношения. Ну, Марина написала, что у нее приятель живет в квартире. Ну, может, просто это, ну, просто приятель, ну, потому что не муж, но мне кажется, здесь все-таки речь о каких-то отношениях романтических.
3: Тут написано, у нас не отношения, просто
4: у нас не отношения.
3: Приятельствуем. Вот, да. Подчеркиваю еще раз.
2: Не проникатель, а приятель.
4: Да.
3: Ну, тут, знаешь, Саш, непонятно в этой истории.
2: Граница такая размытая.
3: Да.
2: Ну ладно.
3: Нет, ты же любишь людей сводить.
4: Не-не-не.
3: Давай.
4: Все, но я, да, что-то я просто как-то этой строчкой не прониклась, я ее, видимо, просто не заметила. Ну, сил вам тогда, Марин. Вообще, умение говорить «нет» — это шикарное качество. Я очень долго не умела говорить «нет».
3: Мне кажется, и до сих пор у тебя...
4: Нет, у меня периодически срабатывает этот... Ну, вот когда совсем я чувствую, что уже прям надо сказать, тогда... Ну, вообще, это важный момент. Учитесь говорить «нет» в каких-то сложных ситуациях. Но вы тоже, иначе вы просто будете... с такой синдром жертвы.
3: По какой книге, напомню, Ян,
4: мы гадаем? По Фицджеральду мы сегодня гадаем.
3: Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
17: Да что вы заработали?
18: Что?
17: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
19: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
19: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
21: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
22: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
23: Так, дорогие друзья, 9 часов 37 минут в столице, 31 августа. Давайте гадать, гадаем сегодня по Фицджеральду.
24: Такая вот проблема. Давайте. Живем с приятелем в моей квартире. До недавнего времени отлично ладили. Совместный быт, общие интересы, куда-то выбирались вместе. А сейчас все превратилось в какую-то бытовуху с пошлыми кухонными разборками. У нас не отношения, просто приятельствуем. Предложила ему разъехаться, сделала вид, что ничего не слышал. Даже не знаю, как быть. Понастаивать, чтобы искал себе жилье, или попробовать исправить ситуацию, погадайте. Марина нам написала. Марина, доброе утро.
1: Доброе утро.
23: Марина, ну проясните нам ситуацию, кто он вам?
24: Да, ну потому что как-то выглядит это со стороны странно. Вот вы живете вместе, но при этом вы говорите, что у вас не отношения.
1: Ну, на самом деле не отношения, а, конечно, приятельство на самом деле, как есть, как я вот и говорю. Ну, не получилось романтических отношений, а ладили хорошо, действительно, какие-то совместные интересы, вроде как бросить было, это все жалко. Ситуация сложилась так, что на какое-то время думали, поживем вместе, и затянулось.
24: Ну, то есть изначально это были все-таки романтические отношения, потом вы поняли?
1: Изначально, да.
24: А вы живете в вашей квартире?
1: Да, да, да.
24: А вам, ну, простите так, чтобы понимать ситуацию, сколько лет ему и вам?
1: Ну, я старше значительно, мне много лет.
23: А ему сколько? Ему поменьше. Сколько ему лет?
24: Ему, давайте.
1: Поменьше. 43.
24: Ему 43.
2: А вот сейчас, если отношений нет, и уже даже и приятельские отношения, но они такие натянутые, зачем вам это, Марин?
1: Ну, какое-то спасение от одиночества, наверное.
24: А вот пошлые кухонные разборки в чем заключаются? Вот просто понять, какие у вас взаимные претензии бытовые.
1: Ну, какие бывают бытовые претензии? Ну, что-то не так сделано, что-то не так положено.
23: У супругов одни претензии, а вы, приятели, а вы приятели.
1: Ну, они вот именно, мы живем как будто пожилые супруги, вот, понимаете, такие со стажем пожившие, вот оно.
23: Мне кажется, вам надо развеяться, вы какая-то грустная.
1: Есть немного, да.
2: Да, мне тоже кажется, вам надо это все заканчивать, сворачивать.
24: А ему есть куда съехать?
23: Какая разница?
1: Ну, в данный момент, прям конкретно, чтобы нет, некуда. Сейчас некуда.
23: А вам его еще и жалко выбросить на улицу?
1: Конечно.
24: А как давно вы вот в таких отношениях?
1: 1.5 года.
24: А вообще живете, ну, в смысле, общаетесь? Вот если еще и романтические отношения взять, сколько вместе?
1: Ну, чуть больше. Чуть больше.
2: Марин, даже если вам очень много лет, как вы говорите, у вас же все равно есть возможность стать счастливой.
23: Да.
2: Это в любом возрасте абсолютно возможно.
23: В любом возрасте сказать,
2: да, вы себя сейчас впереди. Просто горел. Связали по рукам и ногам. Вам глотнуть воздуха надо срочно. Завязывайте, все заканчивайте.
23: Унижает.
24: Это вам Яна говорит, даже не мы, Саша.
23: Да, я вообще молчу.
24: Давайте, номер страницы, номер строчки, Марин. Сейчас мы у книги спросим. Да. Номер страницы, номер строчки.
1: 24-я страница, 5-я сверху.
24: Такая проблема. Живем с приятелем в моей квартире. До недавнего времени отлично ладили. Совместный быт, общие интересы, куда-то выбирались вместе. А сейчас все превратилось в какую-то бытовуху с пошлыми кухонными разборками. У нас не отношения, просто приятельствуем. Предложил ему разъехаться, сделал вид, что ничего не слышал. Даже не знаю, как быть. Понастаивает, чтобы искал себе жилье или попробовать исправить ситуацию, спрашивает нас Марин.
23: Выдох делается под водой, объяснила Розмари. А на каждый четвертый счет вы поднимаете голову и делаете вдох. То есть сделали вдох и говорите, я ну-ка пошел отсюда. И все. Я думаю, это вот именно то. Просто нужно набраться смелости и сказать...
1: Ну да, я думаю, что в принципе, с вами согласен.
23: А самое главное, он-то чувствует это, что вам его жалко, и он этим пользуется. Пинайте.
24: А вы в разных комнатах живете?
23: Это ваша жизнь, конечно.
1: Да, отвечаю Игорю, да, в разных правда.
2: О себе тоже надо думать, Марин.
23: У вас еще не одна комната, так вы вообще царица просто.
24: Зажиточная
23: невеста. Да.
2: Давайте счастья вам огромного.
24: Да, желаем удачи. Представляешь, парень что слушает?
2: Нет, ну это как минимум вообще, в принципе, не по-мужски. Но человек находится на чужой территории, еще и там вот это вот все скандалы. Вот это зачем?
23: Тебя только что выселили.
24: Да. Срочно за цветами. И налаживать быт совместный.
2: Красиво.
24: 9.42 в Москве.
2: Держитесь, Марин.
24: Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: собираются мужчины съезжать. Удобному. Прям вот я сейчас насчитал 4, 5, 6 сообщений вот, похожих.
1: Мне кажется, это ну, такая, крадешь возможности быть счастливым.
2: Это тебе так кажется.
1: Ну, почему?
2: Это тебе так кажется. Но кому-то это нравится. Вот эти страдания.
0: Вот.
2: Вот эти страдания, они кому-то доставляют удовольствие.
1: А ты представляешь, вот разъехались, и у него есть возможность стать счастливым, и у нее есть возможность стать счастливым. С другими людьми.
0: В мире так бывает, Янка. А в реальном мире все по-другому.
1: Не бойтесь
0: сейчас
1: создавать этот идеальный мир.
3: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Опторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 13+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

забываем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослым.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи сбили над регионами России 239 украинских БПЛА, как говорится в сводке Минобороны. Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 12 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Минпросвещение продолжит снижать бюрократическую нагрузку на учителей. Перечень документов, которые заполняют педагоги, уже сокращен до 5 пунктов. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее в Минпросвещении сообщили, что для педагогов колледжей и техникумов установлены 6 обязательных документов для отчетности. Требовать любые документы за пределами этого перечня запрещено. Более того, с прошлого года снижена бюрократическая нагрузка и на педагогов дошкольного образования. Для заполнения оставлен только необходимый перечень документов, который напрямую связан с ведением воспитательно-образовательного процесса. Это календарно-тематический план и журнал посещаемости. Около четверти родителей в России сталкиваются с мошенниками перед началом учебного года. Об этом говорится в исследовании, результаты которого публикует агентство ТАСС. Чаще всего они получают предложение купить школьные товары по необычно низкой цене. На втором месте сообщение якобы от имени школы, учителя или другого родителя с просьбой срочно перевести деньги на нужды класса или оплатить подарок учителю. Также мошенники предлагают родителям различные компенсации на подготовку ребенка к школе или участие в фальшивых конкурсах, розыгрышах и голосованиях. Супертанкер подорвался на минах в южной части Армузского пролива. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на заявление командования иранских военно-морских сил. Уточняется, что судно подорвалось на двух минах, пытаясь воспользоваться незаконным маршрутом. Военные также предупредили, что суда, которые нарушают нормы безопасного прохода через Армузский пролив, ждет именно такая судьба. В сообщении не приводятся какие-либо детали о владельцах судна, а также не уточняется, было ли оно загружено и в какую страну могло направляться. Число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 900 человек, при этом порядка 2000 человек числится пропавшими без вести. Такие данные предоставило Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Как напоминает сайт nsn.fm, наводнение обрушилось на северные районы Непала в минувшую среду, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхотэ-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 3 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, 7.31.08.2026, 3 плюс 1 равно 4, 8 делится на 4, получается 2, 20.26, 2 четные числа.
3: Такая вот математика в понедельник, в последний день лета от Александра Бона. Давайте посмотрим в календарь. Сегодня день ветеринарного работника России. Всех причастных поздравляем,
2: да, поздравляем
3: с профессиональным праздником. Сегодня день блога. Блогеры, ваш праздник, оказывается, есть тоже. Поэтому поздравляем. Александр, это я к чему? К тому, чтобы ты...
4: К поводам.
3: Да.
2: Про ветеринаров ты сказал?
3: Да.
2: Ну, давайте... Разные животные тема у нас.
3: Разные животные.
2: Разные животные.
4: Тема разные животные.
3: Давайте владельцы разных животных с нами и сыграют. Напишите, кто у вас живет дома, и отправьте свое имя вместе с телефоном. Разыгрываем
4: прекрасный план.
3: На
4: разыгрываем,
3: наше радио,
4: да.
3: Пожалуйста, пишите. Тема разные животные.
2: Да.
3: Домашние или разные животные, Александр?
2: Разные животные.
3: Разные животные. Ждем.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.

0: Это Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, сегодня нечетное число, 31-е, значит, и преимущество у первого игрока.
3: И с нами играет Андрей. У Андрея живут, значит, загибайте пальцы, овцы, коровы, свиньи, гуси, утки, лошадь, собака и кошка.
4: Ничего себе.
2: Андрей, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А скажите...
5: Да, доброе утро, доброе утро.
2: Скажите, пожалуйста, что это за вот закон с 1 сентября, который заставляет людей, у которых есть хозяйство более 10 кур, их ставить на учет?
3: Ну, это не только кур, по-моему, да?
2: Ну, там птица домашняя. Это какой-то фейк или это правда?
5: Да нет, вполне возможно, потому что, в принципе, у ветеринара все под контролем должно быть. Любое хозяйство, ЛПХ это или КФХ,
2: ага,
5: все должно быть на учете, привито, поэтому...
2: А, понятно. А если курицу, ну, так сказать, съели, ее нужно идти снимать с учета или что?
5: Да нет, наверное, на РПХ-то точно никто. Нет, там, по идее, сложная система, и забой должен быть, и все, но слишком все это сложно. Курицы в ЛПХ, когда там в домашнем хозяйстве, конечно, никто не будет за ними следить.
2: Ну, просто закон...
5: Куда она там убежала?
2: Закон есть, а сейчас вот эти маленькие хозяйства, у которых там 10 кур. Ну, ладно. Что означает в переводе с греческого научное название страуса? Воробей-верблюд, кенгуру-верблюд или лебедь-верблюд?
5: Кенгуру-верблюд.
2: Это воробей-верблюд.
3: Страус?
2: Да, Ян. Вот так вот. Знаешь.
5: Почти что.
2: Ну, похоже на воробья.
3: Не очень, если честно, Александр Ольгович.
2: На большого гигантского воробья очень похоже.
3: Это вы сами придумали, Александр Ольгович?
2: Нет, это с греческого научное название.
3: Да?
2: Ну, конечно. В начале 16 века Педро Мартир, современник Колумба, писал о тапире. Он с хоботом слона, копытами лошади и величиной с... Так вот, с кого? С кабана, с бегемота или с быка?
5: С кабана.
2: Длина тапира в среднем около 2 метра, высота в холке около 1,5 метра, масса почти до 300 килограммов доходит, в зависимости от вида. А величиной, писал он, с быка. Последний вопрос.
3: Однако.
2: Последний вопрос. Крокодил – одна из самых древнейших рептилий на планете, потомок представителей подкласса архозавров. Исходя из этого, кто является древнейшим родственником крокодила? Змеи, черепахи или птицы?
5: Пусть змеи будут.
2: Лукьянова думает птицы. Один из вас ошибается.
5: Может, вдвоем ошибаемся.
2: Я говорю, один из вас ошибается.
5: А, тогда змеи остаются.
2: Змеи остаются. А правильный ответ – птицы.
3: Вот так Янка иногда отгадывает. Бывает и такое. Андрей, спасибо вам за игру. Сегодня по нолям, да, у нас получается, так?
2: Ноль пока.
3: Ну, да, но в любом случае мы желаем вам хорошего дня и сил, значит, вот это все хозяйство содержать, да. Ждем других наших участников. У вас сегодня все шансы на победу, друзья.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте играть дальше. Вам нужно ответить только на один вопрос.
3: Играем с Женей. У Жени живет шмель и джунгарский хомячок Чипа. Жень, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А что значит шмель? Вот вы говорите, в цветах нашли. А он вообще там и должен быть? Как быть в цветах? В каких цветах?
5: Ну, мы очень удивились сегодня с утра. Такой пьяненький сидит.
3: Довольный?
5: Да, довольный.
4: А я тут видел видео в интернете, что хомяки впадают в спячку. Вот. А мы в детстве думали, что...
2: Он умер?
4: Да.
3: И я не раз... У меня его. Были хомяки, они ни разу не впадали в спячку.
2: Тоже не
3: жили
2: впадали.
3: Много лет, но... Что но?
4: Потом вот они впали в спячку, ты подумал, что это они умерли.
2: Да.
4: А он просто в спячку впал. Все, Ян,
3: Нет. Ну, так не бывает. Ну что, через что, раз во сколько-то лет они впадают?
4: Ну, такой тебе попался.
2: Ученые установили, что ген, который отвечает за черный окрас шубки у животных, входит в группу белков, которые формируют именно это. Что? Сильный иммунитет, острое зрение или устойчивость к холоду?
5: Устойчивость к холоду.
2: Это сильный иммунитет. Выяснили это на примере черных кошек. У них более сильный иммунитет, чем у кошек другого окраса. Это значит, что такие питомцы реже болеют и могут прожить дольше. Современные зоологи и ветеринары продолжают проводить многочисленные генетические эксперименты с коровами. Результатами таких экспериментов стали 5 гибридов коровы с другими животными. Какой из гибридов называется хайнак? Корова и американский бизон, зубры корова или корова и як?
5: Давайте зубр.
2: А зубр и корова?
5: Да.
2: Кстати, вам нужно ответить только на один вопрос, и пока вы мажете. Это корова и як.
3: Александр, у вас есть легкие вопросы?
2: Вообще вопросы простые. Какое прозвище часто используют относительно капибар? Речной пес... Кокосовая собачка или травяной щенок?
4: Капибары смешные.
2: Очень крутые.
5: Собачка кокосовая.
2: Кокосовая собачка. Возможно, такое прозвище они получили из-за внешнего сходства шерсти с кокосом и способностью к дрессировке, как у собак. Кокосовая собачка.
3: Женя, вы наш победитель. Поздравляем вас. Ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии, которая состоится 25 сентября.
4: Поздравляем.
3: Поздравляем вас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 37 минут столиц.
3: Тут спор у нас возник. Увидели мы ролик в интернете, где девушка сравнивает две подушки. Сняла с них наволочки, купили в одно и то же время одинаковые подушки мужа и ее. И у мужа на подушке такие желтые пятна, разводы. А вот на подушке, на которой девушка спит, там вообще никаких разводов нет. И она задается вопросом, у всех так или нет? И в комментариях люди пишут, многие пишут, что вот у моего мужа ровно такая же история. И кто-то, видимо, понимающий, объясняет, почему это так происходит. Мужской пот часто содержит больше кожного сала и естественных пигментов, которые вместе с потом впитываются в ткань и со временем окисляются. Именно поэтому подушка, особенно со стороны мужчины, часто становятся заметно желтее. И мы тут начали вспоминать.
4: Какие подушки у нас дома? Мне кажется, что они желтеют вообще, ну, просто со временем желтеют, и все. Я не могу сказать, что у нас одна какая-то там желтее, чем другая. Во-первых, мы их путаем периодически. Ну, меняем местами. Они две одинаковые абсолютно.
5: Как так?
4: Ну, одинаковые подушки. Подожди, две. В одинаковых наволочках. Я меняю, ну...
5: У вас не индивидуальные подушки?
4: Нет, у нас не индивидуальные подушки.
3: Ну, просто, может быть...
4: Это что, один из грехов?
5: Не-не-не.
4: Или что?
5: Нет-нет-нет. Это, конечно, не грех. Просто, извини, извини. Я не хотел обидеть чувство...
4: У нас одна кровать, в которой мы спим, две подушки, но они абсолютно одинаковые. И они, естественно, периодически ходят туда-сюда.
5: Значит, у вас неизвестно, кто насикал на подушку.
3: Короче.
4: Виноваты оба.
3: Еще там приводят пример зубные щетки. Говорят, что у мужчин они очень быстро распушаются, а у девчонок они всегда, ну, дольше служат и аккуратные. Задание домашнее. Так. На сегодня, когда приедете с работы, посмотрите под наволочку, под мужскую наволочку, есть ли там желтые разводы, и мы тогда выясним, действительно ли мужское сало...
4: Мужское сало.
5: Въедливее женского.
3: И его естественные пигменты окисляются.
4: Господи.
3: И попадают на ткань. Ну а что? Надо разобраться в ситуации. Так ли это?
4: Вон, ребята, я так потею, что краска с подушкой облезает, видишь?
3: А какая краска на подушке? Ну, на наволочке, в смысле?
5: На наволочке, наверное.
4: Линяют.
5: Человек линяет прям во сне.
3: Просто запомните.
4: Ну, дочке тоже подушка вся в разводах, потому что она во сне слюнки пускает.
3: Ну, или слюни пускают, да.
4: Или слюни.
3: Мужчины чаще
4: слюни. А, кстати, пускают. Зубные щетки у нас с мужем одинаково пушатся. Самые пушистые щетки у детей. Вот они, видимо, там прям нажимают.
3: Завтра мы встречаемся здесь же, на этом месте. И...
4: Проводим расследование.
3: Да, проводим расследование. С утра напишите
4: подводим
3: нам.
4: Итоги.
3: Да, посмотрите, как у вас с этим все.
5: У вас желтая подушка?
3: Да.
4: Подушки и щетки зубные.
5: Господи.
3: Щетки, ладно, давайте с подушками сначала разберемся.
5: Да.
3: 10:40 в Москве, доброе утро.
5: Приятного аппетита.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 48 минут в столице. Всем доброе утро.
3: Я в прошлом владелица подушечного магазина. Регулярно рассказывали такие истории покупателям. Я считаю, что девочки просто волосы сушат феном и ложатся сухой головой, а мужчины с сырыми и влажными волосами. Поэтому у них пятна. Раньше это было известно всем, что с сырыми волосами ложиться не надо. Ну, вот есть такое мнение.
4: Есть и такая версия, да.
3: Ладно,
4: да.
3: Дорогие друзья, давайте всем скажем большое спасибо за это чудесное лето. Мы уверены, что осень будет не менее чудесной.
4: Золотой?
3: И, да.
4: Всем хорошей рабочей недели, друзья.
2: Грусти у вас нету? Грусти у вас нету по поводу того, что все закончилось? Вчера просто на фестивале ко мне подошла девушка и сказала, боже мой, ну две девушки, веселые девушки подошли. И сказали, как же плохо, что лето закончилось. Я, честно говоря, не понял, почему они мне это сказали. Ну, может быть, потому что я стоял на пути. Я говорю, говорю,
4: что лицо грустное было,
2: Сашка. В чем, говорю, страха-то нет, говорю, в следующем году будет новое лето.
4: Зато какая осень впереди.

0: И лето. До свидания, дорогие наши. Услышимся завтра осенью.
1: Любим вас.
2: Берегите себя.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.

0: Happy Opt-Torg! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19, 256-00-55.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота России, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной войны. Александр Гусев посмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими играми, кузницу. Губернатор пообщался с мастерами, поблагодарил их за вклад в создание неповторимой атмосферы мероприятия. В рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». В ней автор поднимает вопросы о рисках национализма, безопасности государства в условиях СВО и геополитическом давлении. Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Напомним, фестиваль «Русское лето» проходит в Воронеже с 2019 года по инициативе губернатора Александра Гусева и писателя Захара Прилепина. Содержание его опирается на российское мировоззрение и отечественные ценности, культурное наследие и историю нашей страны. За время проведения фестиваля его посетили свыше 100 тысяч человек. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хокольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает ладнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобренные медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно. Ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами Воронежской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. И в завершении выпуска синоптики Воронежского гидрометцентра дали прогноз на 1 сентября. В День знаний в столице Черноземья ожидается до плюс 28 градусов. Существенных осадков не предвидится. По области столбики термометров будут на отметке плюс 25, плюс 30 градусов. Подует южный ветер. Погоду на ближайшие дни определяет антициклон. Напомним, торжественные линейки 1 сентября пройдут в Воронежской области в закрытых помещениях. Это связано с оперативной обстановкой. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
5: Перед сезоном простуд россиянам необходимо есть скумбрию, говорит нам Роскачество. Потому
6: это
5: что? Да, это вкусно. И рыба такая станет отличным источником омега-3 витамина D, который, естественно, что делают? Правильно, укрепляют иммунитет. Да, еще эксперты советуют есть тыкву, морковь, яйца, орехи. Но мы как бы тоже здесь не лыком шиты. Со своим уровнем экспертности позволим добавить себе к этому общеукрепляющему меню дневное развлекательное шоу «Радио-кафе Маяковский». Первый час начинается. Лен Плеханова.
6: Карин Баринова, всем привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: День интересный, потому что, казалось бы, начало недели, и нужно какие-то планы притворять в жизнь, а приметы нам говорят, что новые начинания сегодня совершенно ни к чему. Поэтому давайте расслабимся. Конечно, и просто покайфуем.
2: И это как бы объяснимо, потому что, на самом деле, давным-давно наши предки на Руси отмечали Новый год с 31 августа на, условно говоря, 1 сентября. Ну, то есть 1 сентября, типа, был Новый год. По одному из, вот если уж совсем углубляться туда, в один из периодов времени. Вот это вообще какое-то... Ну, в общем, до Петра Первого. Пока он, собственно, и не сказал, что будем отмечать в январе. То есть совсем-совсем славяне отмечали в марте, 1 марта. Потом вот как бы все это с крещением Руси на новый и с приходом новой религии пришел к нам и византийский календарь. Соответственно, это был и тогда еще юбилей. Юлианский календарь с римскими наименованиями месяцем. И так мы получили и 7-дневную неделю, и продолжительность года 365 дней. И, в общем, византийское летоисчисление. Там, когда год сотворения мира относился к 5508 году до Рождества Христова. Но не суть.
1: Звучит мощно, ничего не понятно.
2: И вот по-новому для Руси календарю тогда год должен был начинаться в сентябре. Ну, естественно, что традиции приживаются сильно не быстро, и очень долго еще отмечали 1 марта с началом прихода весны, но в конце концов вот в 15 веке православная Русь начала отмечать начало Нового года с 1 сентября, и это был 1492 год.
1: Нормально.
2: Первый, когда по указу Иоанна III, собственно, отметили 1 сентября Новый год. Ну, а потом уже Петр, собственно, ввел другой календарь, да, уже, соответственно, григорианский.
1: Как будто бы все помним.
2: Да, и мы уже к Европе как бы условно присоединились, и у нас и летоисчисление изменилось, и, соответственно, празднование Нового года тоже переползло на 1 января.
1: Интересно, какая была традиция на 31 августа? Ну, то есть ставили какую-то ветку или дерево? Было ли рассуждение о том, в лоскутках какого цвета лучше всего провести этот день? Не знаю, может быть, какие-то хороводы.
2: В 15-м этом веке.
1: Совершенно непонятно.
2: История уже умалчивает.
1: Ну, я посмотрела, значит, много рыбы на столе от сельди до благородной стерляди. Не знаю тоже, насколько это прям правдивая информация. Рыбные разносолы. Ставка была на рыбу. Ну, конечно,
2: хотя бывалые рыбаки, с которыми я вчера провела довольно много времени, бывалые рыбаки страдают, что сейчас не время. Рыба типа еще куда-то там ушла. В общем, не пришла
1: еще. Пока не возвращалась, пока прогуливается.
2: В наши края еще не вернулась. У них где-то на летних каникулах.
1: Все, я поняла. Потом квашеная капуста. Капусточка, естественно.
2: Моченые уже свежего урожая, что
1: яблочки.
2: Ли, получается?
1: Да, наверное, да. И соленые огурчики, и грибы.
2: Ну, тут, да, можно понять. Уже и грибы пошли, да, к этому времени.
1: И огурчики и уже огурчики сошли. Тоже, как бы, если их не засолил, то уже свои не поешь, и купить не купишь. Ну, и каша.
2: Еда наша, это точно. Вообще, сегодня еще лошадиный день. День тех, кто работает как лошади, хотелось бы сказать. Но нет, это реально такой какой-то праздник лошадей, день лошади, когда о них принято заботиться. Если вдруг нас слушают люди, у которых есть
1: лошади-владельцы, лошадки. Лошади-заводчики,
2: да,
1: как это называется?
2: Ну, которые, да, ездят, да, на лошадках. Это же прям, мне кажется, лет 10 назад было таким очень увлечением и до Воронежа дошедшим, и у
1: детей
2: нас
1: все
2: много
1: стали отправлять
2: было
1: заниматься.
2: Да, верховой этой ездой, вообще конным спортом, он как там, ну не 10, наверное, даже 20, может быть, лет назад.
1: 10, наверное, 20, может, 30,
2: да, как-то
1: может,
2: вот так.
1: 40.
2: Сейчас этот интерес как-то подпропал, а тогда прям все, и подром наш возродился, и как-то там все эти бега, скачки, все это прям было интересно. Даже жалко, что сейчас как бы поутих интерес к лошадкам.
1: Не, ну потому что падал всех.
2: Все, переманил на свою
1: переманил
2: сторону.
1: Переманил на свою сторону, оно как бы и подешевле, и порог входа, наверное, попроще.
2: Ну, не знаю, вот хорошее дело все-таки падлом не назовут.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Ну что ж, вы, наверное, уже понимаете, да, что завтра начнется учеба,
2: Новый год,
1: ваш ход просков, а может быть и нас кто-то слушает, понимаете, 11-классник, да, может 12+ у нас ограничение, 12+ на волне, да, поэтому я уверена, что есть какой-то один школьник, 10-классник, да-да-да, который сейчас дописывает литературный дневник в попыхах, вот по краткому содержанию, которому Алиса подсказала, и параллельно, возможно, слушает наше радио. Ну, мы хотели рассказать вам немножечко про другую статистику, про родителей, которые раньше, когда мы линейки отмечали помпезно, да, каждую с 1 по 11 класс, они всегда на них присутствовали, а потом этого стало все меньше и меньше. Первый, наверное, класс,
2: да,
1: пятый, да?
2: Первый, пятый. Ну и, наверное, десятый.
1: Не, подожди, 11 и, наверное, 9, кто уходит после 9, у них же это получается
2: это
1: последняя линейка.
2: Мне кажется, они как-то больше отмечают, нежели 1 сентября.
1: Может быть. В общем, с этим мы...
2: Да. Ну, явно уже родители к 11-классникам на линейке не ходят, мне кажется.
1: Да, мои бы пошли.
2: Пошли.
1: Конечно, вообще всем
2: семейством. Им куда-нибудь
1: сходить. И собаку бы взяли.
2: Все, никакой-никакой, а праздник?
1: А праздник, чего же, не поприсутствовать. В общем, опрос показал, как этот день планируют провести родители, и оказалось, что 33% собираются взять выходной или даже отпуск.
2: Вот какие молодцы.
1: А 28% планируют отпроситься на полдня. Что интересно, матери чаще берут полный день, отцы чуть реже. Ну, на самом деле, 36% против 31. Ну, матери нужен полный день. Ей еще гладить все утро.
2: Да,
1: или,
2: да,
1: или весь вечер.
2: А потом еще ужин какой-нибудь торжественный накрывать,
1: скорее
2: готовиться.
1: Всего, да.
2: Все это...
1: Крутить букли, хотя сейчас это уже не принято, чтобы такие, как раньше были, от лака стояли. Если ты по ним рукой раз, волосы отваливаются. Можно было просто отрубить, как сосульки.
2: Да-да-да, особенно когда ты их ставишь на сахарный сироп, они еще и сладенькие.
1: Какая вкуснятина.
2: Настоящие сосульки, леденцы, я бы сказала.
1: Я, конечно, не застала.
2: Пропустила.
1: Но я больше выпрямляла настоящим утюгом, так что
2: да,
1: мы были по-разному.
2: По разные стороны баррикад.
1: Да. В общем, все имейте в виду, мы прерываемся на песню.
0: Маяковский.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает ладнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобренные медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно. Ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовали зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников, единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров-наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод основан в 1776 году графом Орловым Чесменским. Здесь выведена орловская рысистая порода – первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации и 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проекты автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий, и при самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет, есть федеральные программы и региональные. Фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронежстальмост, у которого с 2013 года работает Центр роботизации сварочного производства. При ВГТУ создан Центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Так, ну сначала расскажем вам минутку занимательной статистики. Чайки украли у британцев еды на 20 миллиардов рублей за прошлый год. То есть, понимаете, 71% опрошенных британцев заявили, что сталкивались с подобной проблемой. Ах, как же все равно, хотелось бы нам сказать.
2: Сколько еды украли чайки. Но у нас же есть такие же голуби, воробьи. На летних верандах особенно они промышляют. И эти мелкие, ну голуби там как-то нет, их нет.
1: Голуби скромно, глупо втыкают в асфальт, мне кажется.
2: Нет, они на мусорках гнездятся, кустятся, не знаю, там что-то делают. Короче, у них они себе отжали мусорки и с ними взаимодействуют.
1: Курируют.
2: За что их летающими крысами называют. Вот. А воробьи абсолютно наглые существа, мелкие, но при этом наглючие. Конечно, чайки, да, те побольше, более борзые.
1: Там и клюв увесистый, все-таки нет-нет, да и какое-то уважение вызывает.
2: А эти, они же норовят прошвырнуть куда-нибудь там. И, конечно же, посетители летних веранд зачастую подкармливают этих животинок, птиц точнее, потому что, ну как, ну вот прилетела, забавно там махает крылышками, да, что-то там, не знаю, чирикает.
1: Да и я тоже предпочитаю что-нибудь бросить вместо того, а я сталкивалась с подобным, когда я несла какой-то бутерброд ко рту, он оторвал кусок, ну вот в этот момент.
2: Осы обычно поступают.
1: Да?
2: Да, воробьи как-то уж не до такой
1: степени. В общем, был один такой наглый. Может быть, это был капитан Джек воробей, я не знаю.
2: Вот этих всех посетителей таких кафе очень не любят владельцы и сотрудники кафе.
1: За подкормку.
2: Да, потому что, как вы понимаете, воробьи не только хорошо кушают, но потом хорошо и
1: что-то
2: вон чего.
1: Что-то другое дело. Да. Ну, а если мы сердобольны? А если нас с детства учили быть добрыми, помогать братьям нашим меньшим? Вы что будете с этим
2: воробьев
1: делать?
2: Ну,
1: не знаю.
2: Не, ну чайки, правда, борзые.
1: Да, хорошо, что мы с ними вообще минимально сталкиваемся.
2: А как орут? Рыжиков очень любил их передразнивать. У него особые взаимоотношения с чайками. Он их прям ненавидит.
1: Что удивительно.
2: Со страшной силой.
1: Не, ну он вообще интересный.
2: Они тоже его недолюбливают, наверное.
1: Я думаю, да.
2: Но как бы у них мнение не спрашивали. Не знаю, передразнивают ли они Рыжикова, но Рыжиков их очень хорошо копирует. Их вот этот голос, их вот это...
1: В общем, если бы он не филонил, а писал свои комментарии в сообществе нашего радио Воронеж ВК на тему того, что его бесит, он бы написал чайки, да?
2: Совершенно верно. И расписал бы еще на страницу текста, когда, при каких условиях, в каких, понимаешь ли, ситуациях особенно они его достали.
1: Мы, наверное, сейчас позвоним и все-таки попросим. Как-то призовем его к ответу. Да,
2: знаешь, как Снегурочку зовут сегодня, ну, завтра же Новый год, да? Так что мы позовем Рыжикова.
1: Заметьте, роль Деда Мороза мы ему не хотим давать, потому что Дед Мороз персонаж все-таки сугубо положительный.
2: Да Дед Мороз с подарками приходит, а от Рыжикова каких подарков дождешься?
1: А этот все чаще забирает. Что-то забирает и забирает.
2: То кружку, то ложку.
1: То ложку, то просто чье-то счастье. В общем, вы поняли, надо писать, что вас бесит в сообществе нашего радио Воронеж ВК. У нас
2: ибо
1: сегодня...
2: понедельник у нас сегодня.
1: На дворе, на носу, уже сейчас идет. И в призах путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжеру на 5 сентября. Все, заходим, пишем.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Цветы Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. «Наше радио» – город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Беспилотники и их обломки попали в жилые дома в Свердловской области. Как сообщил глава региона Денис Паслер, зафиксированы возгорания. На местах работают экстренные службы. Губернатор отметил, что жертв нет, а информация по пострадавшим уточняется. Как сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, дрон атаковал дом в Екатеринбурге. Несколько квартир получили повреждения. Также в Свердловской области предотвращена атака на склад торговой компании. Обломки БПЛА упали рядом со зданием. Силовики задержали в Крыму пособников украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержаны двое жителей Крыма, передававших Киеву сведения о дислокации в регионе объектов Минобороны и организовавших схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов. Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил в отношении задержанных уголовные дела по нескольким статьям. Отмечается, что фигуранты уже дали признательные показания. Вакцины против гриппа начали завозить в регионы России. Как говорится в сообщении госкорпорации Ростех, для проведения сезонной прививочной кампании в лечебные учреждения направлены первые партии препаратов общим объемом более 3 миллионов доз. В сообщении отмечается, что вакцины были полностью обновлены. В их состав включены штаммы вируса гриппа, актуальные для текущего сезона. Подготовка к началу учебного года завершилась в штатном режиме по всей России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В ходе совещания в правительстве он уточнил, что в новом учебном году за парты сядут почти 18 миллионов школьников. В колледжи в этом году пойдут 4 миллиона студентов. Чернышенко также добавил, что сегодня в России более миллиона школьных учителей и порядка 168 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах. Глава правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что приоритет государства состоит в создании всех условий для того, чтобы дети в России получали качественные знания, востребованную профессию и могли в полной мере раскрыть свои способности. Чрезвычайным происшествием завершилась одна из свадеб в Санкт-Петербурге. Во время торжества на теплоходе девушка прыгнула в воду, чтобы спасти упавшего за борт родственника. Сотрудники водной полиции в акватории Большой Невки заметили, что с теплохода за борт упали двое. Они оперативно подошли на патрульном катере к месту происшествия и подняли людей на борт. Все остались живы. Уточняется, что отважная девушка на этой свадьбе была не гостьей, а невестой. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу радио-кафе «Маяковский».
3: Пенная со вкусом школьной пиццы. Выкатили пивовары из Бёрнинга. Обещают вайб школьной столовки с томатными нотами и кислинкой. Ну, той самой, которая была в тесте, которую ни с чем не перепутать. Вообще, еще совсем недавно вкус школьной столовки ассоциировался отнюдь не с пиццей, а с какими-нибудь разваренными макаронами, с какао, с вот этой вот пенкой на какао.
4: Компот из сухофруктов.
3: Да. А теперь что? Вкус детства такой вот. Вот такой с пиццей, потому что в первый класс уже идут дети, родившиеся в 2019 году. Вот так вот. Мы надеемся, что радио «Кафе Маяковский» у вас ассоциируется с чем-нибудь приятным, например, с лимонадом.
4: Это хорошо, поехали.

0: Baby Opt-Torg. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ярмарки.
1: Солнце на всех хватит лучи, это ненадолго, ха-ха-ха-ха-ха.
2: Да, говорят, на следующей неделе уже все, приходят дожди.
1: Дубак и холодрыга полнейшая,
2: ну,
1: да?
2: Ну, не то чтобы дубак и холодрыга, но как-то уже будет дождливо, Москву уже, по крайней мере, предупреждают. Угу. Мне понравилось, сегодня нашла в интернете постановление о летней амнистии.
1: Что такое?
2: В связи с окончанием летнего сезона и в целях соблюдения граждан, освобождения, пардон, граждан от необоснованных претензий к себе за невыполнение летних планов постановляется объявить 31 августа днем летней амнистии.
1: Нормально.
2: Для всех, кто так и не съездил за город, не начал бегать по утрам, не встретил рассвет, не сходил на пикник, не научился кататься на сапе, не прожил лучшее лето своей жизни.
1: Не загадал желание на падающую звезду, не жёг костер, не выкладывал его в сторис бесконечно.
2: Не съел арбузика много-много в пузико.
1: И дыни в том числе.
2: В том числе.
1: Куда-то.
2: Я тут выяснила, что дыни ромашка. Ромашка, оказывается, у нас вкусная. У меня вот, например, в моем осознании ромашка.
1: Это
2: оказывается,
1: сорт?
2: Есть какие-то дыни, которые они прям реально похожи на какую-то такую ромашку.
1: А, все, я поняла. Это по лепесткам, значит,
2: да. Вот
1: режешь, говоришь, любит, не любит,
2: я вообще
1: плюнет,
2: первый раз
1: поцелует.
2: Такие увидела, если честно. Для меня это было открытием вчерашнего дня.
1: Они вот не тыквообразные внутри, не мягкие?
2: Без понятия. Я ее так и не попробовала. Я ее глазом видела, как сказать, нюхом не нюхом.
1: Нюхом не нюхивала.
2: Слышала.
1: Да. Нюхом не нюхивала.
2: В общем, что в этом постановлении еще написано? Что признать перечисленные обстоятельства, не являющимися основанием для сожалений, самообвинений и подавления... подведения неутешительных итогов лета. Я думала, подавление в себе.
1: Подавление
2: мысли
1: в себе.
2: О самоуничижении.
1: Не-не-не, нормально. Вот это очень хорошее, что это пост, статья. Я бы еще туда добавила, значит, самобичевание на тему того, что не успел похудеть к лету, потому что оно уже и не надо закончилось.
2: Все.
1: Дальше нас
2: теперь к Новому году
1: ждут безразмерные пуховики. Да, ну к Новому году это для тех, кто в платье собирается. Мы вот этот вот свитер с оленем, фотосессия у камина. Как бы можно
2: и
1: оверсайзом прикрыться.
2: И со звездой во лбу, самое главное.
1: Да, да. Мы, кстати, так много говорим про Новый год, заметила.
2: А уже сколько до него осталось-то на самом деле?
1: Какое-то количество месяцев.
2: Да, собственно,
1: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 месяца.
2: 4.
1: Я на пальцах посчитала. Чувствуете наш уровень математического развития?
2: Вы хотите от нас? Мы гуманитарии.
1: Если
2: мы не
1: бы.
2: Умеем петь цифры, считать цифры, вообще, собственно, обращаться
1: Лен, я же тебе рассказывала, что почему-то все говорят, что люди делятся на гуманитариев, ну и тех, у кого математическое мышление. Но ведь есть же третий, кто просто ну не там, не ся. То есть нельзя сказать, что если ты плохо считаешь, значит, ты очень хорошо ориентируешься в каких-то вот таких науках. Нет, просто ну не дано.
2: Ой, ладно.
1: Ну, ладно.
2: Самоуничижение прекратить.
1: Прекращаем.
2: Тут вот амнистия летняя вышла. Говорят, что дело о несостоявшемся идеальном лете считается закрытым.
1: Все, сейчас бам, вот так
2: да.
1: вот по столу и на песню уходим.
2: Хорошо,
1: нам нравится.
0: Радио кафе «Маяковский».

0: Опять понедельник?
1: Ужас какой, ты песня новогодняя была.
2: Ну, бесит, я, честное слово, не специально.
3: Если бы жили в допетровскую эпоху, как вы понимаете, завтра Новый год был бы. Так что все нормально, и песня новогодняя у нас такая вот случилась.
1: Ну, я не могу уже отделаться, какую неделю от привкуса оливье. Вот хочется его,
3: я вчера ела селедку под шубой.
1: Нормально.
3: Все, поняла, что хочется майонезных салатов. Уже все, вот это вот помидоры, огурцы, оливковое масло.
1: Арбуз, дынь, кабачки, заканчиваем. Хватит нам их уже передавать. Сидите сами с своими патиссонами.
3: На майонез.
1: На жесткач.
3: Ну, очень вкусно, очень зашла вообще.
1: Согласна, селёдка 100%.
3: Под шубой. Я ее не ела, не знаю, сколько времени. Угу.
1: Месяцы. Сколько времени не ела? Месяц целый. Вы тоже вдумайтесь, пожалуйста. Сидит человек, терпит, страдает.
3: Как переварить такое количество без свекла? А теперь свекла свежая, нового урожая. Морковка нового урожая. Картошка нового урожая.
1: Майонез.
3: Только селедка непонятно какого урожая. Ну да ладно.
1: Ну, тоже будем надеяться, что
3: свеженько.
1: Да, если у вас есть какие-то вопросы к селедке, если она вас почему-то бесит, ну, не знаю, не то, что как рыба, может быть, как женщина, можете об этом написать в сообществе нашего радио Воронеж ВК. У нас сегодня приз «Путешествие на двоих» на Графском поезде в парк Нелжеру на 5 сентября.
3: Ой, да какова красота вообще. Погоды-то какие стоят. Что ж не отправиться-то в Нелжу погулять, побродить, пока не наступила зимняя вьюга, пока не налетели злые ветра, пока вообще дожди не нашли.
1: Умеет
3: на
1: уговаривать она, да? Я уже тоже теперь хочу.
3: В Нелжер не только селедки под шубой, но еще и
1: я бы хотела ехать на ретро-поезде и из контейнера селедку под шубой есть. И вот яички чистить.
3: Ароматизировать с собой весь ретро-поезд. В смысле, не с собой, а селедкой.
1: Ну, практически собой в том числе. Так, давай посмотрим, да какой-нибудь комментарий у нас тут оставленный. Вот, Артем уже как-то... Рано вы начали, Артем. Говорит, бесит, когда наступает 3 сентября, и за всех утюгов звучит шуфутинский.
3: Ждем предвестие, да, потому что уже реклама везде стоит, вот это вот и снова 3 сентября.
1: Я пропустила.
3: У нас будет просто концерт в Зеленом театре снова 3 сентября. Ну, собственно, песня Шуфутинского там тоже будет. И периодически эту рекламу по городу вижу.
1: И что же, нам как-то тоже придется...
3: Не сам Шуфутинский приезжать,
1: да поучаствовать. Лен, может быть, это будет тот самый момент, когда ты все-таки возьмешь в руки домбру? Да мы как коверочком.
3: 3 сентября под домбру не поют.
1: Ну, а что? А мы
3: гусли, ты думаешь?
1: Да.
3: Все-таки
1: ну, хотя бы на ложках деревянных давай сыграем.
3: Я видел тех, кто видел. На ложках, на губной гармошке еще. Можно попробовать, где бы ее только достать. А где ложки деревянные достать?
1: Ну, ложки-то у меня
3: тоже
1: есть.
3: У тебя есть? Ух ты!
1: Одна, правда.
3: Запасливый ее же на одной ложке.
1: Ну, мы придумаем, как ты, наверное,
3: одной ложкой и одной ладошкой. Вот так вот будем играть. Евгений говорит, бесит, когда кто-то считает до 10, а ты не в курсе, что тот еле сдерживает себя. Я сначала не поняла, что хотел сказать Евгений, но потом, мне кажется, поняла.
1: Потом как поняла.
3: Да, потом как поняла. Поняла, что это когда ты как бы что-то говоришь человеку, а он молчит. И презрительно так молчит. Вот нехорошо, ну явно нехорошо. А оказывается, он в это время считает у себя в голове до 10, чтобы не наорать себя. На тебя там не наорать, никакого там слова плохого сказать.
1: Я думала вслух.
3: А тебя же его молчание даже выбешивает, потому что вот как-то он смотрит-то
1: не представь,
3: все равно.
1: Если вслух, вот разбираешься ты с кем-то по поводу какой-то проблемы, он говорит... Раз, два, три, четыре. Вот это уже интересно. Ну, это такое, кстати, может быть, и даже лечится.
3: Ну, ты хотя бы понимаешь, да, что к чему. А тут...
1: В общем, если что, вы выздоравливаете и продолжайте писать, что вам не понравилось в сообщество нашего радио Воронеж ВК.
4: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Фоминовский. Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
8: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Да что нормально.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает ладнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобренные медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и Орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовали зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников, единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров-наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод основан в 1776 году графом Орловым Чесменским. Здесь выведена орловская рысистая порода – первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации и 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проекты автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий, и при самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет, есть федеральные программы и региональные Национальный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронежстальмост, у которого с 2013 года работает Центр роботизации сварочного производства. При ВГТУ создан Центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.

0: Воронежские паблики тут бурлят вообще в обсуждениях. Такая ситуация. Фотография прям прикладывается в «Мой твой Воронеж». Собственно, там разгораются все эти страсти. Короче, парковка во дворе, и стоят обычные машины, и на фотке еще на парковочном месте стоит такая маленькая игрушечная машинка. Так. Ну, не совсем вот милипизерная, да, а такая крупная, но чтобы ее заметить можно было. Вот, ну, то есть, таким образом, парень бронирует себе место на дворовой парковке. Он ставит, да, маленькую розовую такой автомобиль, кабриолетик. Розовый кабриолет, все как в песне группы «Ленинград», которую мы сегодня слушали с утра.
1: Это за эфиром мы с Ленкой так развлекаемся. Просто разгонимся, разминочка такая.
0: За рулем кабриолета. Я включаю Летова. Хоть уже, опять же, Шенилета.
1: Выключаю Лето.
0: Да, но фиолетово. Вот, и здесь такая розовый кабриолет, короче, стоит на фотографии. Как бы он таким образом забивает
1: местечко.
0: Забивает себе местечко. Типа, вот моя машинка тут присутствует.
1: Припаркована, имею право.
0: Ее имитация, не знаю, ее младший, самый младший брат или там что-то еще. И что ты думаешь? Конечно же, соседям такое дело не нравится. А что это тут за мелкопузые штучки стоят и таким... Ну, это вот как полотенце, когда кидают на лежак. Да, вот в таком же варианте и получается с автомобилем. И начали своими автомобилями зажимать эту маленькую машинку.
1: Из вредности,
0: да? Просто, да, не оставляя пространства, чтобы он уже на ее взрослой копии мог бы въехать вот в это вот пространство. Ну и, собственно, спор-то по поводу чего, что можно ли так делать? Это находчивость вот такая. Или же неправильно, самовольно закреплять за собой место во дворе таким образом?
1: Ситуация, конечно, сложная.
0: Вот, с одной стороны, на фотографии действительно это очень мило выглядит и очень весело, да. С другой стороны, ну, как-то вот, наверное, интересная находка, но хочется свою машину тоже куда-то поставить.
1: Хочется поставить, да. Это же все происходит и из вредности, с одной стороны, и вроде как эта земля под парковку, она никому не принадлежит, да?
0: Ну, как бы да.
1: И даже человек, как пришлый в этот двор, который не живет, тоже, по сути, имеет право оставить там машину, если он куда-то приехал.
0: По-хорошему, да. Но у нас вот, например, там закрытые вам, владельцам частных домов, понимаешь, не понять этой истории парковочного места у многоэтажных домов.
1: Не, я жила
0: помню,
1: какое-то время,
0: да,
1: конечно.
0: У тебя есть память места.
1: У меня есть опыт, когда ты паркуешься вот это за 3-9 земель, как в пешей доступности от метро, условно, и примерно час тратишь на то, чтобы вообще это местечко найти, да еще и там бьешься с теми, кто собирается припарковать свои машины. Или какой-то друг тебе. Это же вот та же история, когда ты едешь, и осталась буквально минутка, какой-то человек встает на твое парковочное место вдоль дороги и не пускает других.
0: Друг ты мне или не друг? Да, займи мне местечко.
1: Да. И люди в этот момент очень злятся, говорят, что ты тут стоишь, им говорят, сейчас подъедет машина. Вот это, кстати, я считаю абсолютно справедливым. Но если ты уже подъезжаешь, ну почему же тебе человек не может занять местечко? Да. Ну, кто не успел, тот опоздал. А по поводу маленькой машинки, не знаю, если бы она была моя, мне бы очень нравилась эта инициатива. Я бы думала, вот я вас всех, сидите там, ненаходчивые ребята. А если бы я хотела припарковаться на этом месте, то категорически не понравилось.
0: Вот да, вопрос точки зрения, да, как
1: да.
0: На какой кочке сидишь и откуда смотришь.
1: А с другой стороны, если бы там стояла не маленькая смешная машина, а, например, малогабаритный мотоцикл, который имеет право занять свое парковочное место, какие были бы вопросы?
0: Ну, наверное, да.
1: Никаких.
0: Но опять это в какой-то еще старое стихотворение, и говорится, что... А может, и песня это была? Ну, нет, все-таки, наверное, стихотворение. Что с точки зрения лягушек все французы нехорошие люди.
1: Нехорошки.
0: Да, так что здесь, смотря с какой точки зрения мы находимся.
1: Если вы вдруг сосед того самого обладателя этой прекрасной маленькой машинки, вы можете написать на сообщество нашего радио Воронеж ВК, что вас бесит. Да и, собственно, по любому другому поводу тоже можно. У нас сегодня 2 билета на графский поезд.
0: Поезд. Не на автомобиль, на поезд.
1: Там парковка не нужна.
2: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: От эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота России, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной войны. Александр Гусев посмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими играми, кузницу. Губернатор пообщался с мастерами, поблагодарил их за вклад в создание неповторимой атмосферы мероприятия. В рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». В ней автор поднимает вопросы о рисках национализма, безопасности государства в условиях СВО и геополитическом давлении. Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Напомним, фестиваль «Русское лето» проходит в Воронеже с 2019 года по инициативе губернатора Александра Гусева и писателя Захара Прилепина. Содержание его опирается на российское мировоззрение и отечественные ценности, культурное наследие и историю нашей страны. За время проведения фестиваля его посетили свыше 100 тысяч человек. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хокольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает ладнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и пятью районами Воронежской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. И в завершении выпуска синоптики Воронежского гидрометцентра дали прогноз на 1 сентября. В День знаний в столице Черноземья ожидается до плюс 28 градусов. Существенных осадков не предвидится. По области столбики термометров будут на отметке плюс 25, плюс 30 градусов, подует южный ветер. Погоду на ближайшие дни определяет антициклон. Напомним, торжественные линейки 1 сентября пройдут в Воронежской области в закрытых помещениях. Это связано с оперативной обстановкой. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Эксперты взяли и подсчитали, что курица стала самым потребляемым в мире видом мяса. В 2023 году, правда, было выращено и съедено, звучит максимально мощно.
4: Крипово.
3: 76 миллиардов кур. Курочку,
4: бедные куры.
3: Конечно, мы в эфире не обещаем, только двух курочек в виде ведущих дневного развлекательного шоу «Радио-кафе Маяковский». Если быть конкретными, то в виде Лен Плехановой.
4: И Карин Бариновой. Всем привет.
3: Чего только не скажешь ради подводки.

0: Baby Opt-Torg. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Опять понедельник?
1: Ой, да, бесит, когда ты узнаешь о существовании в своем организме таких мышц, которые не задействованы были долгое время.
2: Потаенные.
1: Да, ох уж эти потаенные мышцы, угу. которые болят. И все это после, извините, но труда физического.
2: После картошечки,
1: которой много.
2: Да.
1: Не на сковороде, которая была, а в поле, в земле.
2: Настоящая, та самая, добытая своими ручками. Ох, хорошо, Ленка. Не завидую я тебе. Хотел бы чувствовать и написать свой комментарий в сообществе нашего радио Воронеж в ВК на тему
1: бесит,
2: того, что тебя
1: надо
2: бесит.
1: Сначала посадить там 15 соток картошки, потом убрать 15 соток картошки. Ну, хоть полоть, окучивать, вот это там собирать жуков не приходится, конечно.
2: Это участь тебя уже миновала, да?
1: Да, миновала. Нас зовут только на масштабные работы. Угу.
2: Хотя бы так, это хорошо. А вот что бесит вас, вы пишете в нашем сообществе, а мы здесь озвучиваем. И Светлана говорит, что бесит, когда люди сообщают тебе, вообще-то уже 2 часа ночи, но и не спрашивал, который час. Ну, 2:02, лето же пока.
1: Как я Светлану хорошо понимаю. У меня просто дома это регулярно звучит. А я же сова лютейшая и очень люблю посидеть до 2 часов ночи. Как бы борюсь с собой, потому что на утром понимание есть, что будет плохо.
2: Что было это все зря.
1: Да, что это ленту бесконечную, которую ты листаешь, она тебе потом аукнется, придет тебе утром и скажет: ква-ква.
2: Помнишь меня?
1: Да, ты главное, что уже ничего не помнишь на самом деле. Что ты делал?
2: Просто не выспался.
1: Да,
2: что-то мелькало.
1: Не выспался. Mm-hmm. И оно тебя квакает будильником. Вот и все. У меня вчера, собственно, моя родственница говорит, что у нее будильник звонит петухами. Короче, я говорю, так ты просыпаешься с петухами, получается?
2: Но с не первыми далеко, наверное.
1: Видимо, не знаю, в какое время она просыпается. Просто у нее вот будильник кричит петушиным голосом. А у меня вот квакает лягушкой почему-то. Не знаю, почему.
2: А согласись, ведь есть такое, ну, у тебя так как ты сова, видимо, это ситуация постоянная.
1: Это пищевая эта цепочка.
2: А у нас вот у обычных вообще ребят недосов, пережаворонков просто летом хочется почему-то ложиться, особенно поздно, потому что самая прохлада наступает. Летняя ночь, она же такая манкая, какая-то красивая вся, просто очаровательная, волшебная. И ты думаешь, ну, не хочу. Собьешь себе весь режим.
1: Мне кажется, вставать легче с утра, потому что
2: Гораздо,
1: у тебя солнце светит в окно, у тебя свет там
2: проникает.
1: У меня
2: проникает. Еще и блокаут-жалюзи отвалились год назад. Нет, как раз вот по весне, и обратно их никто не прикрепляет.
1: И поэтому ты просыпаешься с первым восходом солнца.
2: Все там, как по ГОСТу мелатонин перестает вырабатываться, или меланин,
1: ну что-то
2: нам, что-то на моем эндем.
1: Что-то полезное.
2: В общем, да. Бесит ли это меня? Конечно же, да. Хотелось бы, чтобы кто-то взял и прикрепил обратно жалюзи к стене.
1: Ну, судя по тому, что еще это не осуществилось, значит, Карину недостаточно бесит. Потому что если бы ее бесило это сильно, уже все бы все повесили. Уже бы там... Она сегодня вообще на таком, как это сказать, на волне просто раздачи слонов. Она уже тут написала всем заданий вправо, влево. Все это расшвыривает какие-то посты, точнее, комментарии, не знаю, что ты там пишешь.
2: Имейте в виду, если опять не выйду в эфир, темные на меня пошли. Приходите
1: спасать. Все, кому она дала вообще ума, все, кому она рассказала, что им надо сделать, соберутся и как бы скажут, уйми свой пыл, Карин, дорогая.
2: Ну, последний летний день, последняя активность, все, я завтра уже в хандре буду пребывать.
1: В спячку, думаешь,
2: уйдешь? Ну, конечно, нет, спячка нет, просто обычная осенняя хандра.
1: Мы будем тебя будить, нам, понимаешь, не нужна спящая барина, нам нужна активная.
2: Попробуйте. В общем, если вам тоже что-то не нравится, вот как мне жалюзи или как Светлане, когда ей указывают на время ночи, вы пишите об этом в сообществе, наше, в радио, в Воронеж.
1: Не стесняйтесь.
2: Конечно, у нас путешествие на двоих, графский поезд, все дела, все ждем, надеемся и верим.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
8: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
7: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружка невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Но... Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наши новости.
17: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс» Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает ладнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобренные медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно. Ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовали зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников, единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров-наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод основан в 1776 году графом Орловым Чесменским. Здесь выведена орловская рысистая порода – первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает 3-е место в стране по темпам роботизации и 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проекты автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий, и при самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет, есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронежстальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. При ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Так, мы здесь, мы на месте. Мы вздыхаем вместе с вами, вместе с вашими комментариями, которые вы оставили в сообществе нашего радио Воронеж, ВК, наверное. Потому что у нас как-то вот интернет с погрешностями работает.
2: Нормально, нормально, у меня открылось.
1: У тебя, наверное, платная версия, у меня бесплатная демо-версия. Мне говорят, оформи подписку, если хочешь дальше прочитать. Я говорю, не надо, не надо, достаточно, спасибо.
2: Очень такое сообщение от Татьяны. У меня аж эти, как это сказать-то, скулы заломило от этого ужаса. Я не представляю, как вообще жизнь просто стопроцентная. Кто с этим не сталкивался, вам очень и очень и очень повезло. В общем, Татьяна рассказывает. Бесит, когда начальник постоянно рядом. Мне кажется, вот на первом предложении уже можно было бы остановиться, поставить точку, потому что, ну, это в любом случае, когда это постоянно рядом. Но это вот как над душой у тебя, когда стоят, да? Там обычно же вызывают, ну, явно не самые позитивные.
1: Да, любимый человек-то, когда постоянно рядом, это бесит.
2: Хочется
1: уж
2: взбрыкнуть.
1: Если начальник. Ну, извините.
2: Да. И вот Татьяна дальше рассказывает всю мощь, всю глубину этого ужаса. Вроде и кабинет свой у человека есть, и работы вагон. А она все сидит у тебя. Завалила пол кабинета своими документами, перетащила ноутбук рабочий. И ладно бы спокойно работали. Нет. Человек мегаэмоциональный. Крик, перепады настроения, все летит, валяется. Я очень люблю чистоту. Мне физически сложно находиться в захламленном помещении. Намеков не понимает, прямых слов тоже. Зазвонил телефон, обязательно подслушивают и комментируют. Подглядывают в сообщения и чаты. Боже, Татьяна, как вы выживаете? Как вы выживаете в этом аду? Ну, никакого личного пространства. Ну, это же просто ужасно. Ты как будто бы все время находишься... Не знаю, у меня муж никогда в жизни не подглядывает, не подслушивает разговоры, не комментирует.
1: Ты как будто всегда на мушке.
2: Ну, а это вообще ужас какой-то. Посторонний человек, чужой, да, начинается вот это вот все. Тут от родных ты такого не стерпишь, а уж от чужих людей. Ну, так вот, Татьяна продолжает, это мы тут влезаем со своими лирическими комментариями.
1: Ремарки, конечно.
2: Параллельно. Сотрудники уже заходить лишний раз не хотят. Решаем вопросы где-то в коридорах. На мой уже прямой вопрос, что вам надо? Почему такое счастье мне привалило? Мне ответили, что «а мне скучно в одно лицо сидеть». Еще бесит постоянные попытки перейти во френд-зону. Зачем мне начальник в друзьях? О, какая вот глубокомысленная история. Да. Все, наоборот, пытаются задружить с начальством. Да? Вот как бы, чтобы потом... Очень сложно увольнять друзей. В этом есть
1: нет,
2: свой
1: сложно,
2: профит.
1: Это можно.
2: Да. Потому что, когда у тебя с человеком только рабочие отношения, это одна история. А когда это уже прям вот дружеские отношения, пойди его потом уволь. Поэтому обычно нормальные руководители на самом деле ну, как бы не стремятся.
1: Отстранённо себя ведут со своими подчинёнными.
2: Должна быть дистанция, иначе тебе и сложно управлять, и как бы, ну, вообще...
1: Ну, смотря кто какую книжку читал. Это, знаешь, как в психологии есть и та, и другая сторона всегда.
2: Да, да, да, как в русских поговорках. Тебе найдут и за работу, и против работы, да, все, что хочешь вообще, есть в нашей мудрости.
1: Так, Татьяна продолжает.
2: Да. Зачем мне начальник в друзьях, да еще и с таким характером? В общем, пьем магний, стараемся держаться и сдерживаться. Но это реально бесит.
1: Татьяна,
2: вообще,
1: мы
2: не то слово.
1: Мы прочувствовали вашу боль. Мы как-то к ней подключились, да, стали настоящими эмпатами.
2: Ага.
1: Гоните в шею.
2: Хочется пригласить вас к нам. Уже мы вам выделим какой-то маленький уголок.
1: Маленький уголок, сидите с нами потихонечку.
2: Это мы только в эфире болтливые. Угу. А так вот, как бы мы к людям не пристаем.
1: В тишине сидим, да?
2: Ну, как сказать.
1: Да, получается, все сказано, мы верить. Есть один лайфхак. Я знаю, что на маркетплейсах продаются очень вонючие распылители. Но с запахом вообще чего хотите. Так что, Татьяна, предлагаю вам случайно...
2: С запахом дихлофоса я предлагаю купить.
1: Не, это будет понятно. А там так вот невзначай. Ну, как будто с вашей гигиеной там что-то случилось. И вы как сидите, пшикаете, источаете, и все от вас уйдут.
2: Станьте скунсом.
1: Конечно, и будете вы одна денешенька свободно сидеть и наслаждаться вообще жизнью.
2: По-моему, гениально. Но реально же, почему скунса обходят стороной, да, потому что никому не надо к нему вообще прикасаться. А он вообще так-то в обычной жизни и не пахнет вовсе.
1: Не пахнет.
2: Он только когда вот опасность.
1: Подумайте,
2: тогда он бжик,
1: подумайте об этом,
2: все.
1: Татьяна. Вообще, говорят, штучка замечательная, стоит недорого. Просто бери да пользуйся.
2: А еще можно еду с собой какую-нибудь приносить. Вонючую!
1: Голубцы и селедочка.
2: Вот, да.
1: Яички вареные, желательно.
2: И чтобы с кабинета
1: утром.
2: Было сразу желание вот выйти и больше в него не входить.
1: Да, пользуйтесь.

0: Маяковский.
1: Мы в основном, конечно, промышляем вашими комментариями, оставленными в сообществе нашего радио Воронеж. Да. На том и зиждется наша начитанность.
2: Да, ты знаешь, как раньше был ореховый промысел. Но когда уходили за орехами в лес, за фундуком, за лесными орехами.
1: Поняла, я тоже просто была причастна. Но не про лес история.
2: Получала на орехи, видимо.
1: Так, мы сегодня обсуждаем, что вас выбесило.
2: У нас комментариевый промысел. Наталья рассказывает: «Привет, Наша. Бесит, что последний день лета. Я не хочу, чтобы лето заканчивалось».
1: Я так хочу.
2: Да, пожалуйста, пусть бабье лето не на чуть-чуть, а на месяц хотя бы. Да что, давайте до января. Там Новый год, а потом уже сразу весна. Угу. Вот мы готовы к такому сценарию, нам это нравится.
1: Ну, чуть-чуть снега-то мне надо на горке один раз проехать.
2: Вот с 1 января по 10 января обеспечиваем снегом.
1: Спасибо, согласованно.
2: Да. После Нового года все, снег заканчивается, сразу начинается весна.
1: Трава растет, солнце светит, птицы поют.
2: Ага.
1: Договорились. Все, нам это нравится сильно. Еще нам нравится отдавать вам призы, потому что мы должны... И сегодня это путешествие на двоих на Графском поезде в парк Нелжа.ру.
2: Ну, 5 сентября.
1: 5 сентября.
2: Там еще снега не будет.
1: Ну, мы, наверное, единогласно выберем Татьяну. Все, без всяких совещаний, без всяких голосований.
2: Что тут голосовать? Все понятно, что человек страдает физически и морально. Нужно какое-то поощрение.
1: Уезжайте оттуда на поезде.
2: Да, и хотя бы без начальника побудет, без начальницы, я бы даже сказала, побудет хоть какое-то время вообще.
1: Да, а комментарий все удаляйте, а то еще прочтет.
2: На сегодня... Нет, может, наоборот, пусть прочтет, поймет, что уже валить ей надо в свой кабинет.
1: А может быть и так, тоже вариант. В общем, здесь надо подумать. До полка двух конца.
2: Удаляйте, Татьяна, лучше удаляйте.
1: Да.
2: Ну их.
1: И мы тоже отсюда удаляемся. Встретимся завтра в 11:00 на том же месте, те же Лена Плеханова.
2: Карина Баринова, радио «Кафе Маяковский». Всем пока.
0: Радио «Кафе Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 40.

0: телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Калужская область введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 4 человека пострадали в результате атаки беспилотников в Екатеринбурге. Как сообщил глава Свердловской области Денис Паслер, повреждены 3 многоквартирных дома. Губернатор уточнил, что жертв нет. 2 пострадавших доставлены в больницу, еще 2 от госпитализации отказались. Кроме того, глава региона сообщил, что обломки 1 БПЛА упали на территории логистического центра. Эвакуация сотрудников там была проведена заблаговременно. Правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности. Как заявил во время совещания с вице-премьерами глава Кабмина Михаил Мишустин, в рамках программы до 2035 года предстоит реализовать серьезные планы с опорой на собственные компетенции. Первый вице-премьер Денис Мантуров, в свою очередь, сообщил, что в перезапуск оставленных иностранцами заводов было инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. К 2035 году планируется выпускать порядка 3 миллионов транспортных средств в год. На Восточном экономическом форуме будет работать бесплатная зона 5G-мегафона. Сеть нового поколения покрывает ключевые локации мероприятия – улицу Дальнего Востока, включая выставочные павильоны регионов, а также набережную бухты Аякс и интерактивные площадки. Гости и участники форума смогут пользоваться мобильным интернетом 5-го поколения для быстрого обмена данными, трансляции видео в высоком разрешении и работы других цифровых сервисов. Как сообщил оператор, скорость интернета в тестовой зоне в среднем выше на 20% по сравнению с сетями 4-го поколения, а пиковые значения могут достигать 900 мегабит в секунду. Обеспечить достойную жизнь каждому пожилому человеку в России призвал начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. Среди ключевых мер поддержки людей пенсионного возраста он назвал адаптацию городской среды под нужды старшего поколения, доступность медицинской помощи на дому, а также расширение возможностей для культурного досуга и оздоровительной физкультуры в рамках программы «Активное долголетие». Больше половины взрослых россиян хотели бы вернуть в свою жизнь летние каникулы. Об этом заявили 60% участников исследования, результаты которого в преддверии 1 сентября приводит РИА Новости. Также среди положительных примет школьной жизни люди вспоминали четкое расписание на весь день и физкультуру несколько раз в неделю. Некоторые с нежностью отзываются о переменах каждые 45 минут. Из мрачных подробностей школьной жизни взрослые отметили ранние подъемы и ответы у доски, а также выполнение домашки по вечерам и дежурство по классу. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 3 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ой, сейчас нашел новость, я в жизни, конечно, туда не... Здрасте,
2: во-первых, всем. Добрый день, дорогие друзья.
1: Я, к сожалению, не пойду туда, но с 5 по 9 сентября в кинотеатре «Художественный» это не на правах рекламы, просто для, в общем, любителей. Совместно там с, в общем, с кинопрокатной компанией пройдет, в общем, ретроспектива «Антониони». Да. Главные шедевры 90-х. Четыре картины войдут одного из крупнейших кинорежиссеров итальянских 20 века, вот, снятый в период его международного признания. Там, ну, в общем, много интересного будет, так что если вы любители, ценители, хотите сделать такой вот вечер, ну поищите где-то, как это, ну, в общем, в художественном, да. Все рассказал. Где это, кто это, поищите в художественном, да.
2: Где это, кто это, сами найдете,
1: короче. Да.
2: Что я от себя хочу добавить? 5 числа, 5 сентября будет совершенно бесплатный мой концерт в клубе, все договорились. В парке события. Маленький, да. Такой, 45 минут.
1: Ничего себе маленький, это прям целый сет.
2: Ну, конечно.
1: Да.
2: Но, тем не менее, полным составом и даже с балетом. И даже со световым шоу и с видеоартом.
1: О, как.
2: Ну, то есть прям вот полноформатный, как вот мы на корпоративках играем, вот то же самое. Так что приходите посмотреть.
1: Вот, ну, а у меня платно. Ленский жив, телеграм-канал. Все, уже билеты есть. 2 декабря встречаемся с вами в 16 тоннах на Арбате. Там все у меня есть. Заходите, присоединяйтесь. Ну, полтосик у меня будет. Будем праздновать. Вот так. Личное выступление, да. Сольный концерт. Так, это мы рассказали, немножко похвастались. Так, Алиса Михайловна, что будем делать?
2: Что будем делать? Я вот сейчас, пока был перерывчик, наткнулась на интересную ветку тоже размышлений. Мужчины рассуждают о том, насколько критично, мужчины и женщины рассуждают о том, насколько критично важно менять фамилию при вступлении в брак. Вот ты, Митенька, что об этом думаешь? Обязательно ли женщине менять фамилию, когда она вступает в брак? Или, может быть, как бы, ну, знаешь, как многие мужчины, например, тоже меняют фамилию,
1: есть,
2: когда на фамилию жены. А мы, например, давайте ставьте галочку, мы с Сережей, мы оба поменяли фамилию, то есть мы поженились и оба поменяли фамилию.
1: Вот так сделали. Да. Причем... На мою. Теперь они оба Ленские.
2: С доплатой.
1: С доплатой. А вы думаете, откуда у меня канализация, да, на даче? Мне вот они заплатили. Оба Ленские.
2: Есть,
1: ну вот я Ленские, а они оба Ленские. Оба Ленские.
2: Оба Ленские.
1: Так что все нормально. Хороший каламбур получился. На самом деле, ты знаешь, сейчас настолько, я считаю, ну, не знаю, есть там двойные фамилии. Есть, я знаю, вот у нас несколько коллег, сейчас уже с нами не работающие, парни брали фамилию своих жен. И вполне нормально, потому что, ну, скажем так...
2: Ну, ты бы мог взять фамилию своей жены?
1: У меня шикарная фамилия.
2: Это
1: вот,
2: правда.
1: Вот, блин,
2: это
1: понимаешь?
2: Это правда.
1: У меня, когда мама с папой разводились, батя сказал такое, говорит, а все, отдавай мою фамилию. Она говорит, Сережа, я ее заслужила больше, чем ты. Понимаешь? И все.
2: Я
1: ее выстрадала, эту фамилию, поэтому вот как бы Ленский осталось и все. Но у меня, видишь, как бы грех менять. У меня имени не было в школе, у меня всегда была только фамилия. У меня не было прозвища в школе. Была, в общем, только фамилия. А как только начали изучать Пушкина, то это же вообще катастрофа была, понимаешь? Когда там Ленский пошел, я еще был влюблен в Танечку Шуляк. И вот наша учительница по русскому языку и литературе вызвала Танечку. Говорит, ну вот скажи, Тань, а вот кто тебе больше нравится? Вот из двух главных героев, да? Ну, вот Ленский или Онегин? И она такая вся, ну это класс 5 или 6 был, когда мы там изучали. И она такая вся резко, она жутко раскраснелась, я уже ей записки писал, что я в нее влюблен и так далее. Ну, в общем, короче, было весело.
2: Ой, я не могу, учителя, конечно, такие провокаторы, такие травмы. Ладно, давай не про учителей, это тебе сейчас весело. Давай про фамилию. Стоит ли менять фамилию на фамилию мужа? Точнее так, обязательно ли это?
1: Так.
2: А учитывая количество документов, которые нужно переоформить, и количество потом, впоследствии, тех документов, которые тебе надо предоставлять там на визу, на заграны, на там...
1: А представь, потом путешествовать с ребенком. И у них будут разные фамилии,
2: да.
1: Допустим, папа и мама.
2: Да, вот
1: разные.
2: Сейчас у меня у мужа него одна фамилия, у жены другая фамилия, а у детей третья фамилия.
1: Зашибись. Вот. Ну, весело вам. А что? А если что-то, не дай бог, больница или еще что-то, тебе нужно будет приходить с этим свидетельством о браке, что ты являешься, что ты женат, иначе тебя могут не пустить, потому что, ну, у вас разные фамилии, понимаешь?
2: Нет, это не так работает. Во-первых, в паспорте стоит печать, но это сейчас ставится по желанию.
1: А, даже так?
2: Да,
1: не знал.
2: Да. Например, вот 45 лет исполняется, меняешь паспорт, и уже по желанию туда вписывают детей, жену и так далее. То есть, по идее, можно получить чистый паспорт.
1: Ну, понятно, зачем? Непонятно.
2: Зачем, честно скажу, да.
1: То есть, у тебя жена, трое взрослых детей,
2: нет,
1: ипотека.
2: Взрослых детей, в принципе, не записывают.
1: Уже не вписывают.
2: Детей, у которых есть паспорт, уже не вписывают.
1: О, как классно. То есть, раз-раз, и все. В общем, после доказывай, кто должен тебе стакан воды поднести. Ну ладно, так что мы спрашиваем в итоге?
2: Мы спрашиваем, насколько принципиально менять фамилию на фамилию мужа, или можно как бы вообще уже не париться в наше прогрессивное время, или можно поменять на фамилию жены. Вообще рассказывайте, может, у вас есть какие-то особенные истории, связанные
1: вообще,
2: с этим?
1: Вообще, меняли ли вы что-то у себя такое? Ну, мало ли что-то вдруг.
2: Я в первом браке не меняла, а втором поменяла.
1: Ну вот, и все. Ну так вы оба оболенские теперь. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает. И по поводу матронимов тоже там еще коснитесь, если у кого и, в общем, писали ли вы себе этот матроним в ваш паспорт и свидетельство о рождении.
0: Реклама на 107 FM.

0: цветы Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А как вам тема-то зашла, дорогие друзья? Вообще, вы столько накидали сообщений, нам бы успеть бы их вот озвучить. А приступаем немедленно. Напоминаю, что обсуждаем мы с вами сегодня смену фамилии при замужестве, какие-то ваши истории. А вообще, стоит ли это делать? И если нет, или если да, то почему? Я не любила свою старую фамилию из-за прозвища. Поменяла с радостью. Документы поменять не проблема, МФЦ в помощь.
2: Добрый день, Наша. Я вот родилась с одним ФИО, мама вышла замуж второй раз, сменила фамилию себе и мне. Потом 18 лет я изменила отчество на отчима. А потом я вышла замуж первый раз, сменила фамилию, развелась, оставила фамилию. Вышла замуж второй раз, опять сменила фамилию. Когда получала загранпаспорт, это уже во втором браке, проверка затянулась из-за этих запросов, так как все эти смены ФИО проходили в разных городах.
1: Да, есть такое. Обязательно менять, пишет нам кто-то. Семья как государство под одним флагом должны по жизни шагать. Да и что это такое? Я с детьми Ивановы, мама у нас Купричук. Кто такая, откуда взялась? Даже вопросы в таких стоят.
2: Ну, если сказать, женщина, вас тут не было вообще вне нашей фамилии. Да. Вот мы найдем себе другую, помоложе, поинтереснее, и все. Здравствуйте. Жены в браке 20 лет, а она фамилию не меняла. Оставляла в честь памяти своего покойного папы. Я же не настаивал, принял с пониманием. Был хороший врач.
1: Привет. До свадьбы предлагал жене оставить свою фамилию, но она отказалась. Даже не жалела, что покаталась 500 километров до границы обратно впустую, потому что не поменяла загранпаспорт, про который просто забыла. Слушайте, а у меня вопрос. Да. А это в каком году было? Потому что в 22-м году у нас тоже, мы поехали в свадебное путешествие сразу после свадьбы, получается. У нас у обоих поменены фамилии, и у обоих на старой фамилии заграны, и получены визы, и мы по ним поехали.
2: Ну, вот видно, что
1: ничего страшного не произошло. Причем я звонила накануне там знакомому товарищу из органов и говорю: слушай, вот такая история. Что делать? Он говорит: да ничего не делать, там разные базы данных, езжайте спокойно.
2: А, да? Да. Не подступали к вопросу фамилии долгое время после предложения. А как дошли до ЗАГСа, жена сразу ляпнула, что возьмет мою фамилию. А ведь я даже не возражал бы, если бы она осталась на своей, пишет нам Олег из Москвы.
1: Выходила замуж в деревне, прописка в Москве, решила не брать фамилию мужа. С разными фамилиями с детьми проблемы редко возникали. А вот неправильно пишут фамилию мужа и детей очень часто. Мою – никогда. Дочка спросила недавно, может ли взять мою фамилию. Договорились вернуться к вопросу после 18 лет, а муж просит в мои 45 поменять таки фамилию. Заодно вместе с паспортом. Ага, сейчас.
2: Привет, душнила. У нас во дворе жила неблагополучная семья. Но как в семье небес, тут в этой семье был сын, очень порядочный, приятный молодой человек. Когда он женился, то взял фамилию жены, так как не хотел с той семьей иметь ничего общего.
1: Здравствуйте, Алиса и Дмитрий. Все зависит от того, когда расписываться. Я сначала вышла замуж, а после получала высшее, водительский, на фамилию мужа и разводиться не собираюсь. А кто живет, по несколько раз меняя состояние, может и не менять фамилию, чтобы не бегать по инстанциям.
2: Как по мне, это лишняя трата сил и времени, так как в любой момент люди могут развестись и все делать заново. Так можешь оставить фамилию, если она вам нравится. Ну что такого-то?
1: А ну подожди, а если она у тебя ассоциируется с этим мерзким человеком?
2: Ну, тогда вы же с ним жили как-то.
1: Дочь сейчас меняет. Если бы вы знали, что даже при имении госуслуг это очень заковыристый процесс с кучей нервов, не стали бы менять. И сейчас и паспорта, и банковские карты, и водительские права, еще некоторые документы. Ужас ужасный. Кстати, кто меняет фамилию, пожалуйста, не забывайте про сим-карты. Иначе, то есть надо обновить обязательно договор сим-карты на новую фамилию, иначе вас отключат.
2: Отключат.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня у нас городской выпуск. Отправимся гулять по Петербургу вместе с группой Мураками и поговорим об одиночестве в мегаполисе с группой Альянс. Группа Мураками представила новый сингл «Туман». Песня родилась после прогулки по Питеру под дождем. Набросок композиции Раиль Латыпов показал Диляре Вагаповой, у которой уже были первые строки будущей песни. Куплет музыканты написали всего за 5 минут, а вот над припевом работали 3 дня.
4: Песня посвящается Петербургу, и не Питер как метафора здесь. Петербург здесь и конкретное место, и внутреннее состояние. И у погоды вода, туман. Все это очень узнаваемая атмосфера, в которой легче услышать себя. Но песня не только о городе. Скорее о моменте, когда ты идешь сквозь неопределенность и все равно ищешь свет направления.

0: На песню «Туман» группа планирует снять клип, но подробности пока держатся в секрете. Послушать новый трек группы «Мураками» уже можно на всех платформах. А еще, конечно, голосуйте за премьеру в «Чартовой дюжине». Песня стала новинкой нашего хит-парада на прошлой неделе. Группа «Альянс» выпустила новый сингл «Город, в котором я один». У этой песни необычная история. Она была написана еще в середине 80-х, но тогда так и не добралась до поклонников. Почти 40 лет композиция ждала своего часа, и теперь «Альянс» впервые представил ее официальную студийную запись. По словам лидера группы Игоря Журавлева, это история о парадоксе мегаполиса. Вокруг миллионы людей, но человеку все равно может быть одиноко.
1: Представляю вам нашу песню «Город, в котором я один», которая родилась в середине 80-х годов 20 века, но не была записана в студии. 40 лет эта песня ждала своего релиза и дождалась. Это трек о том, как можно быть одиноким в огромном-огромном мегаполисе среди миллионов людей, машин, домов, витрин. Этом парадоксе чувство одиночества в кипящей городской жизни. –

0: Сингл группы «Альянс» «Город, в котором я один» уже доступен на всех музыкальных площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наша реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
7: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем проблематику смены фамилии при выходе замуж или при женитьбе. Пишет нам: спасибо, про сим-карту даже в голову не пришло бы. Второе, по поводу загранника. Еще в течение полугода можно выезжать по-старому. И еще и денег надо немало на госпошлины и справки. Да, это правда.
2: У меня от бывшего мужа очень редкая фамилия. Ношу с 2008 года. Сделала себе имя, личный бренд, стала известным врачом. Теперь вот как быть, если снова замуж? Носить фамилию бывшего стрёмно при новом муже, а менять муторно, будет в работе. Ну, это ваша рабочая фамилия, и все теперь уже.
1: Моя тетка любительница замуж выходить тоже нам тут пишет. И каждый следующий муж младше предыдущего.
2: Молодец.
1: Ее старшая дочь, не знаю, в каком припадке, попросила одного из отчимов ее удочерить. Все бы ничего, но он старше ее всего на 4 года, взяла его фамилию и отчество, а потом мать с ним развелась.
2: Привет всем. Привет от давно забытой охламонки. В первом браке сменила фамилию на Волкову. Красивая. Но прям не моя. Коллеги даже сказали: ну какая ты Волкова? Через полгода развелась, вернула свою девичью. Хорошо, что только паспорт успела сменить. Второму мужу сказала: фамилию не сменю, даже не надейся. Мысль о 100-500 документах, которые надо менять, то нетушки, спасибо.
1: Добрый день, ведущий. Я персидская. Муж Смирнов. Смирновых много, а персидских нет. Так что фамилию менять не хочу, да и много менять документов. К тому же по работе все меня знают по моей фамилии. Это тоже сыграло роль.
2: Так, знакомая меняла Орлову на Козлову. У меня была, слушай, Элла Парамонова вышла замуж за нашего друга, стала Баранова. Я говорю: слушай, ну раньше Парамонова сказал, не понял. А тут Баранова, и все ясно. Что такое вообще? Вот. А другая с фамилией Родионова, фамилию мужа Чувахин, брать отказалась. Чувахина была бы. А однокурсница Бибикова фамилию менять не хотела, а муж настаивал. Стала Бибикова Арсентьева. Я свою меняла фамилию. Была Первак. Очень звучная фамилия.
1: Привет, дорогие ведущие. С отцом своего ребенка не расписаны. Ребенок забрал от отца максимально все. Фамилию, отчество и внешность. Сейчас в ожидании второго. Иногда шутит, что сын его однофамилец, а я прекрасная незнакомка.
2: Да. Так, что еще? Мы не обсуждали смену фамилии, когда работник ЗАГСа спросил, а она с уверенностью сказала: да, меняю. Потом уже объяснила: я, в общем, тебя люблю, не хочу семью с разными фамилиями. Ну, как-то так.
1: Сразу после свадьбы я попала в больницу и никак не могла привыкнуть к новой фамилии. Медсестра звала меня на процедуры, я не реагировала, так и лежала. Думаю, что почему-то меня не лечат. Пока однажды врач со скандалом не ворвался в палату. Где она? Мы ее ищем. Тут до меня дошло. Так это я! Кристина Фишер.
2: Да. Я, значит, Лисицына в девичестве вышла замуж, стала Стрижкова. Из нор да в небо. У меня муж подкалывает, что я, в общем, Лисичкина, а сейчас так и работаю над таким... сейчас так и работаю под таким псевдонимом Лисичкина. А по поводу «надо менять», считаю, обязательно. Испокон веков женщины уходили в семьи мужей и становились замужем. Это важно помнить наши корни. Вот, люблю вас, пишет нам Аленка.
1: Здравствуйте, драгоценные Ленские, непонятная Вокс.
2: Я, ну, например, мне-то понятно, а у тебя Вокс, что это, чужое слово какое-то?
1: Я, там, например, фамилию не менял, потому что я мужик.
2: Мужик?
1: Мужик.
2: Жена тоже.
1: Тоже, потому что зачем этот геморрой? Дочь с моей фамилией, хотя она и не очень благозвучная фамилия, то бишь моя. Один раз пыталась заговорить о смене ее на мамину, когда получала паспорт. Получила по шее, вот и все.
2: Да, все, молодцов, все, пришел, разрулил патриарха, а что они вот это вот начинают? Прекрасно.
1: Очаровашка вы, вот прелесть, что я вообще, хочу, да, сказать. Да, друзья, да, да, пишите, пожалуйста, свои истории, связанные со сменой фамилии, вообще мнение свое насчет того, надо ли менять фамилию в браке, и кому надо менять, и вообще на что ее менять, и почем. Пишите через наших... мессенджеров ваших, в общем,
2: да, ботов. Вы поняли, все, поехали, все забыли все.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Немножечко не в тему сейчас будет вот сообщение. Попросили еще раз повторить, где будет мой концерт. Дорогие друзья, да, чтобы не попадать, в общем...
2: Не туда.
1: Да, чтобы не попадать не туда и не тогда. Пожалуйста, идите в любые мои соцсети. Там последние все посты посвящены, в общем-то, этому концерту. Вход абсолютно бесплатный, нигде регистрироваться не надо. Просто приходите, получаете удовольствие. 45 минут чистой музыки, перформанса, общения с вами, мои дорогие друзья. Живой состав. Шоу-балет, световое шоу и...
2: Днем световое шоу.
1: Почему вечером?
2: А, вечером будет? О, ну,
1: конечно.
2: А там время начала какое?
1: Ну, что-то там 19 с чем-то.
2: О,
1: там.
2: Самое то.
1: Короче, мы будем выступать, когда уже стемнеет. Поэтому будет эффектно выглядеть и свет, и экран. В общем, все будет на своих местах, дорогие друзья. 5 сентября. Повторю. Несколько раз была замужем. Теперь возвращаемся к теме, да, сегодняшнего часа этого. Один раз попробовала менять фамилию, не зашло. Развелась, вернула свою девочку. С ей и живу. Потому что у меня не фамилия, а диагноз. В том плане, что в маленьком... В голоде Лыткарина меня все знают именно как Титову. При этом у меня трое сыновей, у них у всех разные фамилии и разные отчества, потому что младшего вообще зарегистрировала на себя. Мама всегда шутила летом, детей наворовала и везешь отдыхать. Проблем не было,
2: да?
1: Никогда. В свидетельствах о рождении указана я.
2: Здравствуйте, ведущая, близкая подруга в девичестве Ласточкина. В институте ее звали Птичкина. После института вышла замуж и стала Соловьева Птичкина. Она и есть Птичкина, пишет нам наш.
1: Добрый день, дорогие любимые. Фамилию мужа брать не хотела, но даже не обсуждалось, поэтому пришлось менять. Через 3 года все-таки вернула свою девичью, как оказалось, не зря. Через 12 лет развелись.
2: Сестра жены по, так, первому браку Орлова, по второму Лебедева. А коллега Лапшина вышла замуж, стала Лапшаковой. Ну, в принципе, чуть-чуть дописали. Так.
1: Я коренной москвич в 3-м поколении и, наверное, в 3-м. Ношу фамилию матери. По отцу я Ли. По матери Трофимов. Родители решили, что советским детям будет тяжело с фамилией Ли.
2: У меня знакомец есть с фамилией Нафиков. Класс вообще.
1: Ну, кстати говоря, ты вспомни Марию Миронову и Минакера. Сын-то взял фамилию матери.
2: Ну да, да, да. Прошу, ну, там как-то было сложно в свое время с этим. Вот, короче, Нафиков. Прошу за него замуж ради фамилии. Мне бы подошла она идеально. Таня Соломея пишет нам.
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие. 13 декабря 2025 года вышла замуж второй раз. Естественно, поменяла фамилию. Слава богу, успела все документы сделать до Нового года. Много пришлось побегать, но муж доволен.
2: Меняла фамилию обычной Леонова, но когда разводилась, так замучилась с документами, так еще и паспорт 9 месяцев не отображался в базе МВД. Я была стерта с лица земли. Все наладилось, но один банк до сих пор не восстановился. Вот и думаете.
1: Всем привет нашим от давно не проявлявшейся Адамонитовны. Думала сменить фамилию сначала на выдуманную, теперь на мамину девичью. Останавливает убойное количество документов, которые придется менять в этом случае.
2: Так, знакомый по работе взял фамилию жены, потому что имел проблемы с органами. Органами какими?
1: Такими, ну, какими?
2: Ну, телесными?
1: Внутренними.
2: Внутренними? С печенью? Думает, жена лечит.
1: Почень и печки. Моя коллега была Малышева, вышла замуж, стала Старикова. Повзрослела.
2: Ну, тут целая жизнь. Ну, замуж выйти, это же не, в общем, поле перейти босыми ногами.
1: Соседка была по фамилии Желанная, вышла замуж, стала Блоха. Всем добра.
2: Всем доброго дня. Самое прекрасное, когда с мужем одинаковые фамилии. Оба Даниловы. Никаких хлопот.
1: Ничего.
2: Но не Ланнистеры, и то хорошо, слушайте, да.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый южный ветер, атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Хэппи Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге официально.

0: 65 45 55.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
3: Аудитория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота России, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев посмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими играми, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужое царствие». В ней автор поднимает вопросы о рисках национализма, безопасности государства в условиях СВО и геополитическом давлении. Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хокольского района Михаилом Ельчаниновым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче. В следующем году строительство цеха глиняных материалов для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, но результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Проезд и парковку у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до Героев Сибиряков. А с 12 до 22 часов 1 сентября будет полностью закрыто движение транспорта на участке улицы писателя Маршака, дома номер 18А до пересечения с улицей Домостроителей. Отметим, на время перекрытия будет скорректирован путь следования 12 автобусных маршрутов. Встреча «Факела» и «Краснодара» пройдет в рамках Кубка России группы «В». Игра начнется 18:30 1 сентября. Синоптики Воронежского гидрометцентра дали прогноз на 1 сентября. В день знаний в столице Черноземья ожидается до плюс 28. Существенных осадков не предвидится. По области столбики термометра будут на отметке плюс 25, плюс 30 градусов. Ветер южный. Погоду на ближайшие дни определяет антициклон. Напомним, торжественные линейки 1 сентября пройдут в Воронежской области в закрытых помещениях. Это связано с оперативной обстановкой. Это были новости региона.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Как же я хочу съесть сейчас одну конфетку, но она слепит зубы, я буду туда молчать.
1: И ты будешь чавкать?
2: Нет, я не буду.
1: Она слепнет верхнюю
2: челюсть, горлышки. Да, как будто вот и так далее, да. Да. А вот. Так, что?
1: А можно я, вот, можно конечно, я небольшое социсследование проведу среди наших слушателей?
2: Давайте.
1: Дорогие друзья, мне прям нужно понять... Знаете что, даже не понять, а осознать. Давайте вот что. Напишите, пожалуйста, какой известный человек вызывает у вас стопроцентное доверие. Вот что не скажет, все в точку.
2: Интересно. Да, да, да.
1: И
2: круто.
1: Напишите, почему. Вот это очень интересно. Это может быть либо персонаж из фильма, тоже принимается, абсолютно. Потому что вдруг кто-то доктора Хауса такой, вот мужик, вот просто кремень, как сказал, так как гвоздь медный заколотил.
2: Ну, а желательно вот
1: но
2: людей,
1: лучше,
2: которые...
1: все-таки, да, реально существующих людей можно среди наших артистов.
2: А Хауса разве не существует? Мне кажется, Хаус вечен.
1: Ох, боже мой. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, кто из известных людей вызывает у вас стопроцентное уважение, кому вы готовы прислушиваться и почему. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Это очень интересно. Будем с вами обсуждать. Наверняка будут диаметрально против.
2: Да.
1: И напишите, кого вы никогда не будете... Вот давайте, да, выберите двух персонажей. Один стопроцентно кому доверяете, а второй стопроцентно кому не доверяете никогда. Вот что скажешь, значит, точно надо делать наоборот.
2: Ну, провокационно, но интересно.
1: Давай, интересно.
2: Пишите,
1: же.
2: Друзья, через наших ботов. Да, погнали.
0: Реклама на 107 FM.

0: Цветы Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Мария, я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем с вами, кому вы безоговорочно доверяете из известных персонажей, а кому, ну, вообще ни единому слову. Пишут нам, вот смотри, как приятно. Вот смотри, сразу приятный человек написал. Угу. Привет, красивые. Угу. Я вам доверяю. Вроде бы вы меня никогда не обманывали. Хотя Алисе у меня доверия больше. Дима не виноват, просто часто витиевато говорит.
2: Хорошо.
1: Вот еще один приятный человек. Подожди, теперь еще один приятный человек пишет. Добрый день. Естественно, это Сергей, муж Алисочки.
2: Ну, ты хотел как раз прочесть это сообщение. Ладно. Итак, сколько раз уже там посчитали?
1: Ну, сейчас второй раз.
2: Вот
1: был,
2: Путин.
1: Да.
2: Путин. Вот тут и в общем просто.
1: Знак.
2: Да.
1: Путин.
2: Но мы два вопроса задали: кому доверяете, кому не доверяете.
1: Да, кто второй-то?
2: Да, кто второй. А, ты так решила?
1: А вы что?
2: А может быть, туда первое? А может быть, как раз вот ему не доверяют. Тут вот,
1: тут
2: нужно понять. Понятно? Вот
1: не
2: сто любезно, честно пишите. Снимите с нас вот это вот. Да.
1: Доверяю Дмитрию Юрьевичу Пучкову. Не доверяю Набиуллиной.
2: Вот.
1: Дмитрий Юрьевич Пучков – это известный переводчик и озвучер, и блогер, и вообще альфа и омега российского видеоблогинга. Это известный гоблин.
2: Добрый день, Алиса и Дмитрий. 100% кому я доверял и доверял бы на сегодняшний день – это Жириновский. Он был очень, дальше не прошло целиком. Что был очень? Очень, очень, мы-то не слышали, нет пророка в своем отечестве, понимаете? Ему стоило уйти вообще из этой жизни, чтобы мы начали к нему прислушиваться. А до этого все усиленно считали его, ну, веселым клоуном.
1: Вспоминается сразу фраза из песни группы Hi-Fi: «Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен?» На самом деле,
2: очень
1: хорошая фраза. Здравствуйте, впервые пишу ведущим, но вопрос и вправду заинтересовал. Мне кажется, больше всего я доверяю Олечке Бузовой, а не доверяю Охлобыстину и ржущий смайлик.
2: Ну, кстати, знаете, Бузова, вообще, я считаю, она классный философ, Ольга Бузова, вот, когда она говорит, что, ну, если у вас там болит голова, ну, в общем,
1: кайфуйте,
2: пусть она не болит.
1: Говорит.
2: Да, да, да, да, да, это
1: но
2: правильно.
1: Она права, ну, правда, но
2: абсолютно.
1: Она права, жизнь одна, кайфуйте, берите от этой жизни все.
2: Абсолютно, умничка просто. Так, Дмитрий Ленский и Алиса Вокс, а вот кто на каком месте, гадайте, да, мы тут вот так знаем, кто
1: шишел,
2: на каком
1: вышел,
2: месте.
1: Шишел, вышел, плюнул, вышел.
2: Ну, да.
1: Привет, наше радио, 1000% доверия Генри Маккою, это давняя любовь и уважение к известному иксмену, гению, ученому и просто красавчику. Ага. 0% доверия людям, которые говорят, что Бог дал зайку, даст и лужайку. Не даст. Проверено.
2: Так, сейчас обсудите. Кто такой Генри Маккой? Я вообще не знаю, кто это такой.
1: Иксмен.
2: Не знаю, кто иксмен. Какой
1: иксмен? Ладно, хорошо. Здравствуйте. Я бы доверился парню с аутизмом из сериала «Хороший доктор» в исполнении Фредди Хаймера. Да, я не смотрела сериал.
2: А, но... комиксы Марвел. Все, понял. Все.
1: Да.
2: Сорян. Так, да. Я вас там перебил.
1: Нет, я закончил.
2: А, вы все. Снова здравствуйте, позитив. Это мы с тобой, Лебедев, Артемий Татьянович. Достаточно жестко, но очень точно, а также открыто выражает свое мнение. Сам не люблю юлить и выкручиваться. Стараюсь выражать свои мысли точно и четко, без двойного смысла. И не люблю, когда мне не отвечают прямо. Я не прислушиваюсь к любому политику. Причина та же.
1: Юрий Юлианович Шевчук. Наша честь и совесть. Вот такое мнение. Есть, кому не доверяю, даже сложно сказать. Среди наших артистов таких много.
2: Привет, наша, конечно, Леонид Якубович и его реклама «Банкротство» точно не обманет. Восклицательный знак. Тут в этом ирония чувствуется, потому что я эту рекламу не видел. Я
1: не
2: знаю, что...
1: не видела. Ну, блин, Алис пишут нам. А я как раз про доктора Хауса подумал. Все врут, а не доверяют, ну, не прям всегда, но очень часто своему начальнику, потому что тоже врет. Если мы вспомним доктор Хауса, то тоже, как бы, честностью-то он как будто бы не отличался. А?
2: Ну, а? Ну, тогда. А зачем? Он же просто подтверждает свою главную теорему, свой главный
1: что
2: тезис.
1: Все врут, да.
2: Что
1: дорогие все друзья, врут. Напишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, кому вы 100% доверяете. Вот какой персонаж или лучше какой существующий реальный человек вызывает у вас, ну, почти, например, 100% доверие?
2: Ну, если, пусть, допустим, даже вот, 100, вот что-то рекламируют, и вы возьмете это, потому что, ну, блин,
1: ну,
2: да,
1: нет, реклама, это все-таки мы понимаем, что это реклама. А вот когда вот он что-то от себя говорит, и вы этому верите, вы этому доверяете, как-то процентов на 98, хотя бы, ладно, 95. А кому, ну, 1-2% доверия, но лучше вот если он что-то рекомендует, сделать с точностью до наоборот. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров, все.
0: Наше радио.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня.

прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Наша реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Да что заработали?
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звезд.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
12: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
11: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

улыбаются друг другу. Человеки, все равно ты навсегда.

тихо, хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы выясняем, кому вы 100% без оговорок, ну хотя бы окей, 99% вы доверяете из известных людей, а кто не вызывает у вас доверия от слова совсем, как говорится.
2: Ну, так, здравствуйте еще раз, Яхонтова Митя и так, Бриллиантовая Алиса. Как сказал, я буду краток, доверяю только себе, но не очень всегда. И иногда Михалкову и Седову с Ломановым, но, в общем, только если у них консенсус.
1: У кого? Ленского, Седова, да, и да, Михалкова, да. И Ломанова,
2: да,
1: у всех,
2: да,
1: троих?
2: А их втроем, да. Ленскому вообще не верю, потому что балабол. Спасибо.
1: Доверяю из артистов Шнуру, Косте Кинчеву, Виктору Цою. Не доверяю артистов из поп-культуры, плывут за баблом.
2: Вот сейчас будет очень хорошее.
1: Ладно, молчу.
2: Очень хорошее сейчас будет. Так, убежден, нельзя доверять пьяному себе. В эти моменты лучше сделать, как говорит трезвая жена. Но пьяный я всегда берет вверх.
1: Вот еще нам тут пишут, доверяют только дяде Юре Шевчуку. Юра музыкант, самый народный артист, всем добра.
2: А очень многие написали, кстати, да. Mm-hmm. Так, привет, я вот верю только диктору в метро, всегда угадывает, только на вопросы не отвечает. А не верю, конечно, синоптикам класса со второго.
1: Еще раз, точно не доверяю Долиной, пишут нам. Мутная женщина.
2: Mm-hmm. Наш привет, полностью доверяю Никите Сергеевичу Михалкову и тому, что он говорит в все известные передачи.
1: Здравствуйте, доверяю на 100% Николаю Николаевичу Дроздову, классный дядька. Задорнов, не доверяю, да много кому.
2: Да много кому. Леня Голубков, самый честный чел.
1: Привет, доверял Безрукову, но после рекламы больше никому. Что он такой прорекламировал-то?
2: Здравствуйте, дневники. Не верю никому, даже себе и то до обеда. А потом решил выпить и выпью, да? Понятно.
1: 100 000 000 000% доверяю своей супруге. Это тот человек, которому я доверяю все свои секреты. Я бы не стал доверять людям, которые диктуют правила жизни другим. Не буду уточнять. Кто понял, тот понял.
2: А мы не понял. Доверяю своим детям. Они учат меня смотреть на мир позитивно, верить в лучшее и стремиться к успеху. И не доверяю. И не могу жить по, собственно, устоям своей мамы. Уж слишком мы разные.
1: Как детдомовец вообще никому не верю и не доверяю. Это очень хороший навык, я вам хочу сказать.
2: Ну, как сказать, иногда...
1: Хороший.
2: Да нет, ну доверие
1: это
2: нужно. Хорош. Нет, Михайловна, вот тут мы будем с тобой спорить.
1: Пошли подеремся.
2: Если вас кто-то обижал, или тебя кто-то обижал, или ты кого-то, это не значит, что все люди такие. А жить без доверия.
1: Смотри,
2: и всегда
1: подожди.
2: В таком взводе, на таком крючке и ждать какого-то
1: вообще,
2: подвоха...
1: Нет, наоборот, тут никакого взвода абсолютно, когда ты вообще ничего не ждешь от окружающих. Если они делают тебе что-то хорошее, это становится приятным бонусом. А вот когда ты такой летаешь на розовом облаке, такой, ну все люди хорошие, я должен всем доверять, всем и так далее. А потом они тебя шваркают, а это случается чаще, чем можно как бы себе представить, то потом разочарование бьет, как говорится,
2: иди,
1: розовые очки бьются стеклами внутрь.
2: Иди,
1: поэтому, когда ты
2: пожалею.
1: Ничего не ждешь от окружающих, ты не можешь
2: это
1: разочароваться.
2: Ужасно. Это ужасно на самом деле.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Пишет Марина Цветаева, говорила: никогда не жалуйся, ударят именно туда. Это к вопросу о доверии.
2: Ну, кстати, да. Так, в общем, доверяю Валерию Кипелову и не доверяю существующей власти, пишет нам тоже наш слушатель.
1: Наши, добрый день. Доверяю Ленскому, не доверяю синоптикам.
2: А я им доверяю, они такие хорошие, классные, хорошо, что не саперы.
1: А вот смотри, какое длинное и очень эмоциональное сообщение. Самовлюбленный. Эгоист.
2: Это я!
1: Для которого есть только одно мнение. Это его. Человек, который даже прочесть сообщение в эфире за шквар, это ваш коллега Бонд.
2: Бонд?
1: Джеймс Бонд.
2: Да ладно.
1: Бесит люто. Доверяю, наверное, тут соглашусь с предыдущим оратором. Гоблину верю. Понятно, объективно доносит информацию.
2: Так, живу с девизом: нельзя никому доверять, даже собственной опе, пишет нам кто-то.
1: Вот детям я бы вообще не доверяла, кто-то нам пишет. Как показывает практика, это те еще хитропопые звездюки.
2: Ну, да, но зато они ж врут так мило, так нелепо, так шито белыми нитками, и все это вот сразу... Мы же тоже такими были. Мы же тоже там как-то оправдывали, что-то придумывали, как там выгораживали себя. Такая была вообще несуразица. Может быть, даже тема. Сделаем какого-нибудь одного из эфиров с тобой. Какой-нибудь час возьмем, как мы нелепо выкручивались перед нашими родителями.
1: А у нас было такое.
2: Ну, значит, еще у нас все уже было, Алис Михайловна.
1: Ну,
2: у нас с тобой
1: Симпсонов.
2: Все в этой жизни
1: друзья,
2: было.
1: Дорогие друзья, до завтра. Всем пока-пока. Впереди вечернее шоу.
2: Неожиданно. Ребята приехали. Лица уставшие такие, квелые. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: родина.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас

0: увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
2: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вице-премьер Александр Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива в России и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщило правительство по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Новак также поручил Минэнерго и антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Особое внимание было уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых АЗС. Владимир Путин прилетел в Бишкек, где будет работать 2 дня. Он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также проведет 9 двусторонних встреч. Сразу из аэропорта президент России отправился на первую рабочую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Как отметил Путин, Россия и Китай успешно развивают сотрудничество по всем направлениям. Он также сообщил о готовности перевести безвизовый режим с КНР на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным. Ранее в МИДе заявили, что Россия и Китай обсуждают введение постоянного безвизового режима для граждан 2 стран. Сети связи 5-го поколения должны появиться в городах России с населением более 1 миллиона человек в самое ближайшее время, сообщила Минцифры. Сегодня было объявлено, что Государственная комиссия по радиочастотам утвердила использование операторами связи большой четверки уже имеющихся частот ЛТИ под сети 5G. Минцифры отметили, что они обеспечат более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Помимо прочего, развитие сетей 5-го поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования. С будущего года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, которая должна завершиться к концу 2031 года. Обеспечить достойную жизнь каждому пожилому человеку в России призвал начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. Среди ключевых мер поддержки людей пенсионного возраста он назвал адаптацию городской среды под нужды старшего поколения, доступность медицинской помощи на дому, а также расширение возможностей для культурного досуга и оздоровительной физкультуры в рамках программы «Активное долголетие». Первый в России цифровой музей театра откроется в 2029 году. Проект, который не имеет аналогов в стране, готовится представить Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», передает ТАСС. Цифровой виртуальный музей театра – это интерактивная онлайн-платформа. Она с помощью цифровых технологий сохраняет, систематизирует и представляет публике театральное наследие. Он включает в себя оцифрованные фотографии старых спектаклей, редкие афиши, рукописи, пьесы и партитуры, записи архивных и современных постановок, репетиции, интервью с режиссерами и актерами, а также виртуальные туры по театральным зданием, гримеркам, музеям при театрах и макетом декораций. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. А Radio.NSN. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 3 дня.
3: Кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А кто эти румяные парни?
2: Это мы!
1: Кто эти два индивида, которые лучатся здоровьем, насыщены морскими волнами, напитаны заморскими фруктами?
2: И, кстати говоря, похудели средние по студии минус 3 килограмма.
1: Обычно человек в отпуске должен как-то напитываться, а мы напитались чем-то позитивным, Андрей Георгиевич.
2: Да, нектаром.
1: Ты нектаром напитывался? Регулярно ты напитывался нектаром?
2: Честно сказать, да.
1: А я вот как-то без нектара, знаешь. Здравствуйте, ребята, короли вечернего радиоэфира снова после длительной разлуки поселяются в ваших радиоприемниках, чтобы нести разумное, доброе, вечное. Надеемся, вы скучали.
2: Ну, конечно, скучали. Потому что уже пришли сообщения, что скучали.
1: Да?
2: Это не я говорю, это наши слушатели говорят.
1: Ребята, и традиционно давайте не будем изменять нашим добрым привычкам. Начнем мы с того, что проверим, не забыли ли вы наших ритуалов. Потому что у нас же все своего рода ритуал. Мы вот приходим в эфир, это ритуал. Там, ну, вот вы нас
2: уходим,
1: слышите.
2: Уходим, тоже ритуал.
1: Это тоже ритуал. У нас уже мы в том возрасте, когда у нас уже все ритуал.
2: Нет, до одного ритуала мы еще не дотянули.
1: Да, вот, ребята.
2: Что?
1: Про ритуал.
2: Давай.
1: Ритуал. Мы традиционно вам даем строчку какую-то из песенки, чтобы понять, на одной ли вы с нами волне, вместе ли мы,
2: так сказать, на одних букварях.
1: Созвучны ли мы,
2: да.
1: В унисон ли звучим. Давайте не будем откладывать
2: в ящик,
1: пожалуйста. Это рэп про то и это, обо всем, что было летом, по секрету всему свету расскажу я. Поднимались на закате, засыпали на рассвете, пробовали все на свете, не совру я. Ой, как летели дни недели, для вас быстро пролетели, не заметили недели, лето красное пропели. Знают взрослые дети, знают те и знают эти, лето это ой, хорошо.
2: Да, ты вот... всю песню зачитал. Нет,
1: это даже не 20-я часть. Ребята, если знаете, что за песня сегодня загадана, добро пожаловать в сайт, либо на сайт наш.ру,
2: либо на наших ботов.
1: Ботов в мессенджерах. Ждем ваши сообщения.
0: Реклама на 107 FM.

0: Победы Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

сбивает любовь. А пока мы сидим и страдаем, скулим у захлопнутых врат.

уже не до сна. На следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, что можем сказать? Рэп про то и это поставил некоторых наших слушателей, добрых проверенных друзей, в тупик.
2: Да, но по большому счету все-таки большинство правильно сказал.
1: Да, потому что «Отпетые мошенники» — это про другое. А все-таки песню, которую мы вам сегодня предлагали угадать, она называется «Вот лето пролетело» и исполнялась, не знаю, насколько исполняется ли сейчас рэп-формированием с названием СТДК. Угу. По-моему, ничего у них больше не срослось. Я не знаю вот ни одной песни СТДК, кроме песни про лето.
2: Ну, потому что она веселая, жизнерадостная.
1: Но песня про лето самая, что называется, в жилу в день сегодняшний.
2: Ну давайте послушаем.

0: Вот такая песня про лето.
1: Столько зачитывал текста, чтобы поставить две строчки. Лето пролетело, все осталось
0: позади.
1: Ребята, ничего не осталось позади. Впереди еще золотая осень.
0: Болдинская вот эта.
1: Потом вот эти вот заморозки на грунте, на земле. Замерзшие лужи, заиндевевшие пальцы.
0: Февраль. Достать чернил и плакать. Не, Андрей Германович, все-таки, кто бы что ни говорил, а лето...
1: Маленькая жизнь, я согласен.
0: Тем более, что вот я в отпуске побывал. Я 3 недели...
1: Серьезно?
0: 3 недели лета вообще у меня... меня разгрузился мозг настолько, насколько это можно... Я даже по-русски не разговаривал с людьми. Ну, то есть вокруг меня, за исключением жены, не было людей, которые разговаривают по-русски.
2: Да, как хорошо.
0: То есть я практиковался с женой в разговорах по-русски.
1: С утра я говорил «Hello!»
0: Нет, там все по-другому. Причем, знаешь, подмечал какие-то вещи, свойственные только нашим соотечественникам. Например, плавали мы на остров Калан, и там, ну, как тайцы, они тональный язык. Это
1: прям очень красивый птичий язык такой.
0: Мяу-мяу, сяу-ляу. Вот, и подходит отец семейства, значит, он сын, дочь, жена, все, он это тащит, подходит к первому попавшемуся тайцу и говорит, где у вас здесь можно купаться? Танец мой... Купаться! На что ему тайцы отвечают? Купайся!
1: Это же прекрасно было у Задорнова, когда незнающий языка русский начинает объяснять, как на завтрак есть сосиска! Понимаешь? Сосиска!
0: Я еще, Андрей Германович, имел опыт общения с китайцем. С китайцем... С переводчиком. Угу. Вот эти вот переводчики, которые, сейчас...
1: Онлайн.
0: Вот эти. Онлайн, да. Угу. Они переводят не очень-то...
1: Да.
0: Не очень-то. Вот. И я имел опыт общения с таксистом.
1: Обидел таксиста?
0: Не то чтобы обидел, но были на грани. Вот. А вообще, конечно, любопытно какие-то вещи подмечать в отпуске, на которые ты никогда не обращал внимания.
1: Так, делись наблюдениями.
0: Вот, например, мы живем в каком-то привычном образе жизни, да, вот ты живешь там, не знаю, просыпаешься, практически ежедневно в одно и то же время, да, в одно и то же время засыпаешь, и как только ты немножечко у тебя сбивается по той или иной причине график...
1: Ну, ритм жизни, да.
0: График.
1: Да.
0: Ты понимаешь, что есть другая жизнь.
1: Да.
0: Вот отличная от нашей. Есть ночная жизнь больших городов, есть утренняя жизнь больших городов, когда... давно ли ты бывал, не знаю, в Москве в 4 утра?
1: Давно.
0: Вот. А жизнь в городе не прекращается.
1: Да, такие там персонажи в 4 домой идут.
0: Вот. Ребят, есть еще о чем рассказать... про какие-то впечатления про отпуск. Наверное, посвятим этому текущий час.
1: Да, давайте. Конечно.
3: Наше радио.

0: душишь своим холодом.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, еще немножечко про отпуск. Началось наше путешествие из Москвы, и прилетели мы в Пекин. Вот. И что я могу сказать вот по... Вот когда собирались ехать, типа, что посмотреть в Пекине? Вот любой путеводитель все задает, дает сразу...
2: Базу какую-то.
1: База, такую, да? Площадь Тяньаньмэнь и запретный город. Вот я смело могу сказать, если вы хотите испортить себе впечатление о Пекине, смело поезжайте в запретный город и на Тяньаньмэнь. Вот это вот, потому что туда такое ощущение, съезжаются половины Китая, а их ребята уже за миллиард так вот с гаком.
2: Да, да, да.
1: Вот, если не хотите испортить впечатление о Пекине, поезжайте куда-нибудь в центр. Там есть улица такая Наньлугусян. Вот погуляйте по ней. Там достаточно шумно, достаточно людно, но там так, знаете, вот маленький Китай. Угу. То есть вот все и сразу, и всего много. И китайцев много, и еды, и напитков, и достаточно шумно. И оттуда легко, если в случае чего, уйти куда-то на боковые улочки.
2: Отдохнуть.
1: Да. Вот. Что касается вот этих 1,5 миллиардов китайцев, я так и не понял, где они. То есть
2: В
1: метро мы ездили сидя.
2: Угу.
1: То есть утром садишься в метро в час пик, там можно сесть. На улицах нет пробок, нет автомобилей. Ну, там, видимо, как-то по-другому реализовано все. И, конечно, я могу сказать вот тебе, как эксперту, будет интересно. Будущее там уже наступило.
2: Ну, конечно.
1: Потому что ДВС там, мне кажется, это уже что-то день вчерашний, а электричек с каждым днем все больше, больше и больше, гибридных автомобилей.
2: Не, ну, у них же там вообще фантастика. Там же это все общение единое между автомобилями, между системами инфраструктуры дорожной. Это мы сейчас тезрайв по-нашему уйдем. Да. Давай, рассказывай дальше.
1: И что еще можно сказать? Карта метро Пекина настолько понятна, логична и, собственно, как сказать, в ней не запутаешься. Вот московская, как-то, мне кажется, вот менее логична. А там точно так же радиальные линии и два или три кольца. И вот, собственно... Вот оперируя этой картой, ее, в принципе, можно скачать в интернете, легко добраться куда угодно. И самое главное, там многие станции, ну, вот названы, знаешь, как у нас, типа, университет. И сразу понятно, что ты выходишь, и здесь будет университет, да? И там многие станции метро названы, ну, вот, в честь какой-то достопримечательности, на которую ты попадешь, приехав на эту станцию.
2: Это прикольно.
1: И это, мне кажется, да, очень любопытно.
2: Не, ну у нас же тоже так.
1: Да, но и еще что могу сказать.
2: Водный стадион. Водный стадион.
1: Вот и нет.
2: Речной там... вокзал, речной вокзал.
1: Нет там никакого. А там, значит, так, а там половина, ну не половина, как сказать, там почти все станции так вот называются. То есть если это станция чего-то, то это 100% станция чего-то. То есть у нас, не знаю, Войковская.
2: Чего ну там, да, Войковская? Завод имени Войкова уже не все вспомнят.
1: Да, что там еще есть? Ну, не знаю, какая станция метро взять. Сокол. Что там? Какой Сокол?
2: Ну, у нас, да, у нас много исторических,
1: аэропорт.
2: Конечно,
1: какой аэропорт?
2: Когда
1: аэропорт,
2: он там был, этот аэропорт?
0: Наша реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
7: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
6: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера. На ТНТ.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ждем продолжения. Давай.
2: Да. Про Пекин, ребят, можно разговаривать бесконечно. Есть несколько моментов, про которые можно упомянуть. Во-первых, есть несколько банков, которые выпускают карты Union Pay, которыми можно расплачиваться в Пекине. Вполне себе рабочий механизм. Угу. Опробовано, и расплачиваясь картой, даже немножечко дешевле получается, чем юанями. Потому что расплатиться вот так вот юанями в Китае, ну, какую-то там, не знаю, 5, 10, 20 юаней еще можно. Что-то больше уже нет.
1: Тебе только цифровые.
2: QR-код, угу, либо сканируешь, либо они у тебя сканируют, там два способа оплаты. В общем, ребята уже отказались от налички практически полностью, китайцы. И еще, на весь терминал вылета китайского, на второго терминала аэропорта Пекина, международных же два там, короче, на весь терминал 2 евророзетки. Всего 2. Все остальное под плоский штырь, под китайскую розетку. Угу. Поэтому и в гостинице было то же самое. То есть, если вы собираетесь в Китай...
1: Или переходничок нужен.
2: Переходничок стоит 150 рублей там, угу, или ну, каких-то ну, вменяемых денег. Кинули, и поверьте мне, вы будете король, и принц, и ферзь. И
1: еще можете приторговывать электричество в аэропорту.
2: Да? Да, потому что в аэропорту можно купить переходничок. В принципе,
1: ну, понятно, что он стоит там
2: за 1200, ну, конечно, на наши деньги.
1: Ну, конечно.
2: Ну, как-то лягушка обнимает за такие деньги.
1: А гостеприимен ли Китай?
2: Абсолютно индифферентен. То есть, ну, как сказать, мы когда ехали в метро, у нас такое ощущение, у них сквозные составы, то есть мне казалось, что на нас пришло смотреть. Ну, вот, представляешь, утро, Пекин, два европейца среди китайцев. Угу. Мне казалось, на нас смотрели все. Но мне, может, так казалось, что приходили даже из других вагонов посмотреть. О, глядите-ка.
1: Чьи-то они на работу едут?
2: Кто эти люди? Вот. А в целом, вот настолько они индифферентны, им все равно на тебя. Шумные, гвалтки.
1: Ну, они шумные, да.
2: Эти ребята очень любят громко чихать, причем по любому поводу. Громко кашлять, при этом не закрывая рта. И, в принципе, когда... вот этот вопрос, как так быстро у них эпидемия ковид распространилась, угу, у меня теперь вопросов нет. Угу. Просто с таким количеством чихающего населения это просто вот так вот делается. Вот, что еще? Ну, и вообще, я там когда готовился, у них как бы сдерживать в себе, что бы то ни было, ну, считается вредным для здоровья. То есть, будь то чих или другие какие-то сопутствующие газы.
1: Откуда выходят, не имеет значения.
2: Поэтому будьте готовы, ребята не стесняются.
0: Наша

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, забудем заканчивать историю про путешествия.
2: Давай.
1: Еще продолжай. Про Бангкок хотелось бы рассказать. Конечно, город... вот не зря есть такая песня, знаешь, «One Night in Bangkok». Угу. Группа, не помнишь, как называлась, сочинила ее, потому что город контрастов. Вот буквально... стоит небоскреб, вот видно, знаешь, там цена за квадратный метр начинается там от каких-то от сумасшедших денег. И рядом стоит какая-то избушка на курьих ножках буквально с проржавевшей крышей. Тут же рядом какая-то едальня на колесах. Тут же через дорогу дорогой какой-то торговый центр. И все вот настолько намешано. Вот. И смотреть в городе есть на что. Ну, во-первых, конечно... дворец царя, император у них там. Вот, потому что открыт еще был при прошлом императоре Раме IX дворец для посещений. Лежачего Будду обязательно смотреть. Потом, вот, если хотите, так, знаете, как бы сказать, неоправданных надежд, в императорском дворце есть то, что называется изумрудный Будда или нефритовый Будда. В общем, это святыня буддийская. И туда стоит очередь, как бы такая огромная пагода. Подходишь, там внутри, внутрь заходишь, как бы такая огромная золотой постамент, все в золоте, все очень красиво. И внутри, где-то далеко-далеко, маленький Будда, знаешь, сантиметров 20-25. Ну, потому что там реликвии там 2000 лет, уже понятно, что в те времена изваяний таких 40-метровых не делают.
2: Ну, просто если ты будешь показывать такого маленького Будду без золотого пьедестала, никто не пойдет смотреть.
1: И фотографировать там нельзя, то есть даже телефон нельзя доставать для того, чтобы, знаешь, как бы кропнуть картинку, ну, хотя бы посмотреть. И этого Будду, ну, поскольку в Таиланде 3 сезона, теплый, холодный и мокрый, его переодевают в год, его одевают в какой-то соответствующий наряд. Вот. Что еще касаемо Бангкока, обязательно к посещению парк Люмпини. Это, или Люмпини, я не знаю, вот с тайским у меня так и не сложилось. Это, представляешь, Андрей Геннадьевич, вот парк Северного речного вокзала, даже нет, парк Дружба, где ползают вараны от каких-то 20-сантиметровых до вполне себе 2-3-метровых таких рептилий. Ну, я думаю, что кусаются, если как бы им руку совать, но в принципе они, знаешь, вот как-то мирно сосуществуют, гармонично с отдыхающими. То есть, а мы туда пришли...
2: Варан же что делает? Он обычно кусает за ногу и ждет, когда добыча умрет.
1: Да, да, да. А мы еще пришли, знаешь, как-то пришли, знали, что здесь варанов каких-то в этом парке много. Пришли, думаем, а где вараны? Ходим уже минут 15, ни одного варана не встретили. И тут начинается дождь, а сейчас в Таиланде сезон дождей, причем ливень. И вдруг я замечаю, в пруду плывет огромное бревно 2 метра. И я понимаю, а вот и варан. И потом этих варанов, вот уже действительно, они жару, в жару, видимо, спасаются в водичке. И их вот в воде там столько, что уже в какой-то момент, значит, смотри, вараны.
2: Вараны, варан.
1: Вот. Ну и что
2: еще? Экзотику какую-нибудь попробовали?
1: Ты про какую экзотику? Таиланд, там,
2: знаешь... Я про еду, ну что ж ты сразу-то? Да нет, конечно, я же знаю, с кем ты ехал. Там попробовать дали бы тебе попробовать.
1: Не, ну, вот всякие вот эти вот скорпионов, я... Сверчков там продают, скорпионы, сверчки, все это продается. Единственное, самое экзотичное, мне кажется, что я ел, это свинью на палочке. Это кусочки свинины, которые вот...
2: Свинья на палочке звучит так себе.
1: Ну, в общем, нет, без всякой экзотики. Апельсины. Вот апельсины там и манго, я тебе могу сказать. Прям вот меня было не оттащить. Потому что апельсины я таких в жизни не ел. Сладкие, ароматные, сочные. И потом даже пытался узнать, что это за апельсины. Так и не понял.
2: Ну, какой-то местный сорт.
1: Нет. Везут откуда, то ли из Китая, то ли из Австралии. В общем, какой-то гибрид. В общем, ребят, отдых удался. Буду теперь его смаковать. Есть о чем вспоминать. Хочется, если честно, еще туда вот.
2: Фоточки надо выкладывать.
1: А знаешь, вот тот самый момент. Я же камеру с собой взял.
2: Да.
1: Как думаешь, сколько я сделал? Я что-то снял камерой?
2: Нет, конечно.
1: Правильно, она у меня вот весь отпуск пролежала в гостинице. Ну,
2: для этого ее не берут.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.

0: Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота России, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев посмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими играми, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Лепина. Чужое царствие». В ней автор поднимает вопросы о рисках национализма, безопасности государства в условиях СВО и геополитическом давлении. Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хокольского района Михаилом Ельчаниновым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче. В следующем году строительство цеха глиняных материалов для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, но результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Проезд и парковку у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до Героев Сибиряков. А с 12 до 22 часов 1 сентября будет полностью закрыто движение транспорта на участке улицы писателя Маршака, дома номер 18А до пересечения с улицей Домостроителей. Отметим, на время перекрытия будет скорректирован путь следования 12 автобусных маршрутов. Встреча «Факела» и «Краснодара» пройдет в рамках Кубка России группы «В». Игра начнется 18:30 1 сентября. Синоптики Воронежского гидрометцентра дали прогноз на 1 сентября. В день знаний в столице Черноземья ожидается до плюс 28. Существенных осадков не предвидится. По области столбики термометра будут на отметке плюс 25, плюс 30 градусов. Ветер южный. Погоду на ближайшие дни определяет антициклон. Напомним, торжественные линейки 1 сентября пройдут в Воронежской области в закрытых помещениях. Это связано с оперативной обстановкой. Это были новости региона.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, которое по многочисленным просьбам возвращается в ваши радиоприемники из отпуска. Не, ну на самом деле, лето на то и дано человечеству, что для того, чтобы мы отдыхали. Набирали сил, подросли. Помнишь, как ты приезжал, когда куда-нибудь... тебя никуда не ссылали.
2: Меня в лагерь не ссылали, да.
1: Ты приезжал, и тебя мерили, типа, ты поправился там на 2 кило и вырос на 5 сантиметров.
2: Ну, шутка, средняя температура палате же оттуда была.
1: Вот. Чтобы мы набрали сил, наелись каких-то плодов, овощей, арбузов, дынь, бахчевых, ну, в общем, чего-то, вареной кукурузы. Кстати, как к вареной кукурузе относишься?
2: Я считаю, что кукурузу только карпы едят.
1: Поддерживаю тебя. Вот.
2: Меня жена очень любит, а я прямо не могу ее есть.
1: И я прям вообще вот от одного запаха. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что вчера, знаешь, Андрей Генрич шел куда-то, ну, там, домой, и видел ребят, детишек, ну, которые там, не знаю, им там, ну, сколько-то, им еще вот, ну, там, 7-8, я не знаю, я не очень...
2: Первоклашки.
1: Ну, типа того, да. И которые вот, как-то, знаешь, вот неторопливо шли куда-то. Хотелось бы сказать, бегите, глупцы. От лета осталось всего-то ничего.
2: Вам, они уже набегались.
1: Вам послезавтра в школу.
2: Может, они за тетрадками шли, поэтому не торопились.
1: Уныло. Не, а сейчас же какие-то тетрадки говорят эти самые. Ну, уже... А, дневников нет, электронные дневники.
2: Не, ну и дневник электронный у меня еще у дочки был. Уже давным-давно, да.
1: Скоро электрон... А, с 1 сентября же им запретят еще мобильные гаджеты. Тут из нововведений, которые ждут нас завтра. Помимо цифрового рубля, запретят мобильные гаджеты вообще. Любые школьникам, то есть насколько это правомерно или неправомерно слово. С одной стороны, вот как считаешь, нужен ребенку мобильный телефон?
2: Ну, это очень сложно, это очень сложный философский вопрос. Мы можем вообще это даже, мне кажется, обсудить.
1: Вынести за скобки.
2: Да, тема прекрасная.
1: А этот час мы посвятим розыгрышу титула «Умника дня», который давно мы не разыгрывали, ребят. Все, ребят, дзынь-дзынь-дзынь, звонок только для учителя. Будем разыгрывать титул «Умника дня».
0: Реклама на 107FM.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы готовы пригласить вас принять участие в розыгрыше титула «Умника дня».
2: Давай кодовую фразу, напарник.
1: Да, кодовая фраза будет посвящена... посвящена занятию, которое я сделал трижды. Один раз пешком.
2: Один раз пешком. Боюсь предположить, что это.
1: До Буйков и обратно. Во время отлива на Керчере. Дошел до Буйков. У меня все было вот, знаешь, это вот по подбородок. Итак, ребята, до Буйков и обратно. Автор... Сегодня 31-е, пусть будет автор 31-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наши боты в мессенджерах. Как вам удобнее, так и присылайте до Буйков и обратно.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня». Первой за него сегодня будет бороться Анжелина. Анжелина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Как девушка появляется в эфире, он микрофон не включает. Здравствуйте, Анжелина.
1: Вот Андрей Германович с вами захотел персонально. Выбирайте себе мужчину, Анжелина, Андрей Германович или Игорь Владимирович.
2: Ну, давайте с Андреем Германовичем мы поиграем.
3: Давайте. Спасибо за выбор.
1: Минута времени, 10 вопросов. Начинаем первый раунд. Поехали.
3: Как называется детеныш леопарда?
2: Котенок.
3: Правильно. Сколько букв, каких букв больше в русском алфавите? Гласных или согласных?
2: Согласных.
3: Правильно. В каком фильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Сесть я всегда успею»?
2: Бриллиантовая рука.
3: Иван Васильевич меняет профессию. Какой остров имеет большую площадь? Сахалин или Тайвань?
2: Тайвань.
3: Сахалин. В каком году затонул «Титаник»?
2: Пусть будет 1912.
3: Правильно. Кто является автором рассказа «Бабье царство»?
2: Дальше.
3: Чехов. Как правильно говорить, баловство, баловство или допустимы оба варианта?
2: Баловство.
3: Правильно. Какая страна является родиной сыра пармезан?
2: Италия.
3: Правильно. Является ли тройной прыжок легкоатлетической дисциплиной?
2: Да.
3: Правильно. Как называется национальная валюта Бахрейна?
2: Не знаю, пусть рупия.
3: Динар,
1: хороший.
3: Да, отлично сыграли, 6 из 10.
1: Прям блестящая прям игра. Спасибо вам большое, Анжелина. Хорошего продолжения дня. А мы в скором времени
2: спасибо
1: пригласим
2: вам.
1: Пожалуйста, вам спасибо. В скором времени мы пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет сегодняшний титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать.
2: Ну, мне нужно, мне же нужно вторую кодовую фразу. Да. Ну, вот смотри, раз мы уже затронули пляжную тему, то предлагаю обсудить такой вопрос. На каждом цивилизованном пляже, где много людей, обязательно находится персонаж, который заходит в воду, ну, так сказать, по резиночку своих плавок.
1: Так.
2: Дальше становится с умным, таким спокойным видом мыслителя и смотрит в горизонт.
1: Причем обязательно спиной к пляжу.
2: Обязательно спиной к пляжу,
1: мы
2: да,
1: понимаем.
2: Чтобы не запалиться.
1: Пруди. Причем, да, видишь, что пробует воду.
2: Да-да-да. Привыкает к воде. Руки в боки, так будет звучать. Вторая кодовая фраза.
1: Итак, ребята, руки в боки, автор 35.
2: Да ладно, кто этого не делал? Кто не был мыслителем?
1: У меня есть даже стихотворение, посвященное этому, такое двустишие. Как же... Писать в море, конечно же, плохо. Но пусть бросит в меня первый камень, кто в воде не стоял по пояс, уперевшись в бока руками.
2: Вот, руки вот. В боки.
1: Руки в боки, ребята. Автор 31-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших мессенджеров.
0: Наша реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 12+.
1: Да что
2: из-за... Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
5: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы продолжим разыгрывать последний летний титул «Умника дня».
2: Кстати, да.
1: Да? За него будет бороться Сергей. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
1: Итак, Сергей, ваша...
4: Слышно меня? Здравствуйте.
1: Да, вас прекрасно слышно.
4: Прекрасно.
1: Ваша соперница Анжелина сыграла с результатом 6 из 10. У нас с вами минута времени. Готовы ли вы?
4: Готов.
1: Поехали. Как называется национальная валюта Венесуэлы?
4: А дальше?
1: Боливар. Является ли BMX легкоатлетической дисциплиной?
4: Нет.
1: Правильно. Какая страна является родиной сыра горгонзола?
4: Италия.
1: Правильно. Как правильно говорить? Отрочество, отрочество или допустимо оба варианта?
4: Допустимо оба варианта.
1: Отрочество. Кто является автором повести «А поутру они проснулись»?
4: Дальше.
1: Шукшин. В каком году затонул крейсер «Варяг»?
4: В 1904.
1: Правильно. Какой остров имеет большую площадь, Великобритания или Ирландия?
4: Великобритания.
1: Правильно. В каком фильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Восток – дело тонкое»?
4: О, Господи, как же его этот фильм-то называется?
1: «Белое солнце пустыни». Каких звуков в русском языке больше, глухих или звонких?
4: Звонких.
1: Глухих. Как называется детеныш барана?
4: А, ягненок.
1: Правильно. 5 из 10.
3: Да, а, вот одного не
1: «Белое
3: хватило,
1: солнце пустыни», товарищ Сухов, Чунчев. Вот да, тот самый момент, когда... Ну вот в фильме, ну вот в том, ну вот, вот он там
3: а
1: еще...
3: Что, тут помню, тут не помню, же всегда так.
1: Стреляли! Кучу фраз можно оттуда вспомнить, а название забыть. Ладно, спасибо большое, Сергей. Хорошо, поиграли. Хорошего продолжения дня. Последний летний титул мы отдаем Анжелине и поздравляем с титулом. Ребята, я же хочу напомнить о том, что завтра дети пойдут в школу.
3: Так.
1: А вам надо тоже как-то этому соответствовать. Потому что, когда вам придет крошка-сын или крошка-дочь из школы и скажет: «Папа, а в каком году затонул крейсер «Варяг»?» А вы... Вот, чтобы избежать этого, нужно тренировать серое вещество. Берете смартфон и...
3: Я, кстати, знал, что 4-й год.
1: Ну, потому что в 905-м была революция. Вот. Одна из причин, которых поражение в русско-японской войне. Но это ладно, ребят. Берете смартфон, берете, где вам удобно, в мессенджере Макс, в тележке, в социальной сети ВКонтакте. Находите «Умник дня», подписывайтесь. И по будням получаете вопросики дюжину в течение дня. Отвечаете, разминаете серое вещество. С утра еще бывают добрые, позитивные мемасики. Вот.
3: Какие же могут быть добрые мемасики с утра?
1: Ну как, добрые и позитивные. Именно такие, какие должны быть с утра мемасики. Итак, ребята, социальная сеть ВКонтакте, мессенджер Макс, тележка «Умник дня». Находите, подписывайтесь и развивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы плавно будем сейчас перемещаться в следующий час 10-бального шоу.
2: Да, абсолютно верно.
1: Наверное, про еду какую-нибудь поговорим.
2: Очень хочется.
1: Ну, потому что как-то мы в августе еще про еду не говорили.
2: И кушать хочется.
1: Надо исправлять.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
5: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия приветствует усилия любой страны, которая способна внести вклад в украинское урегулирование, однако Киев пока не готов прислушиваться к посредникам. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, по данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Песков в комментарии «Известиям» отметил, что в частности Турция всегда изъявляла свою готовность способствовать мирному процессу на протяжении многих лет. Он также прокомментировал рассуждение о возможности трехсторонней встречи представителей России, Украины и США. Песков уточнил, что она необходима для окончательного оформления договора, которые нужно готовить в ходе очень сложных переговоров. Между тем, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил о подготовке плана по безопасному вывозу зерна через Черное море и поддерживает контакты по этому вопросу с Россией и Украиной. Рост валового внутреннего продукта в первом полугодии согласуется с оценкой Центробанком ситуации в российской экономике, укладывается прогноз на этот год. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, за первые 6 месяцев темп роста сложился на уровне 0,6% год к году. Заботкин отметил, что лучше оценивать динамику экономики в целом за первое полугодие, нежели на основе данных отдельно за первый и второй кварталы, так как на них сказывается календарный фактор. По факту цифра за первый квартал сдвинута вниз, а за второй сдвинута вверх из-за праздников и выходных, пояснил зампред Центробанка. По предварительным данным Росстата, ВВП во втором квартале увеличился на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Дональд Трамп пообещал нанести сильный удар по Ирану в ответ на атаку на американские силы. Минувшей ночью Иран атаковал две базы США в Иордании. По данным источников Fox News, серьезных последствий атака не повлекла. Большинство ракет перехватили. Позднее МИД Ирана после ударов США по острову Ларк в Персидском заливе обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета Исламской Республики и военной агрессии. Пользователи Windows 11 столкнулись с критическими неполадками после установки необязательного обновления, которое было выпущено 27 августа. Многие жалуются, что курсор мыши сбрасывается до стандартных настроек, меняет размер на большой или пропадает. При перезагрузке устройства слетают настройки обоев рабочего стола. Microsoft подтвердила поступление сообщения о данной проблеме, компания начала расследование по этому поводу. Сборная России заняла первое общекомандное место на всемирных спортивных фитнес-играх в Турции. Как сообщили Федерации бодибилдинга России, сборную представляли 16 спортсменов. Они выиграли 27 медалей, 15 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых. По решению Международной Федерации бодибилдинга российские спортсмены выступают на международных турнирах с флагом и гимном. Главными турнирами для российских бодибилдеров станут чемпионат мира, который пройдет в конце октября, начале ноября в Испании, и чемпионат Азии в середине ноября в Таиланде. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. В общем, традиционное приветствие для вас. Ну и традиционно мы говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну и, конечно же, миссия наша неизменная. Это сопроводить вас до дома интересными, полезными историями. Вернулся воронежский люд в столицу Черноземья. Ну, что, по пробкам это все видно. Поэтому, дорогие друзья, все, вечером надо быть с нами и нашими гостями. Сегодня в студии директор историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Альденбургских» Анна Жуматий и ведущий культурно-развивающей программы «Придворная школа» Иван Талдыкин. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Интересно, знаете ли, сегодня будет пообщаться. Мы уже начали где-то полчаса назад, у нас такой разогрев был речевой в этой студии. Анна Владимировна, но мы сегодня говорим про наше все, это дети, которые получают благодаря нам, креативным взрослым, да, всяческие приятности в своей юности и полезности, возможно, для будущего. Ну, знаете ли, какой фундамент заложить в ребенка, так все и будет. Мы знаем, что детский центр на базе дворцового комплекса Альденбургских открылся. Расскажите, что это такое, чего за идея была, для чего, чем вдохновлялись-то? Насколько я понимаю, это же вообще такой уникальный центр, да, для музейных пространств.
6: Да, спасибо, с удовольствием расскажу, поделюсь и приглашу. Дело в том, что детский музейный центр, назвали мы его «Творцы во дворце». Uh-huh. Как вы говоришь, уже логопедическая задача решена, одна из. Открыт он у нас был в апреле 2026 года торжественно и, собственно, продолжает работать очень активно, приглашать наших юных посетителей и родителей этих посетителей. Семейной аудитории тоже у нас в качестве наших гостей любят пребывать у нас и участвовать в наших музейных программах. Ну, небольшая предыстория появления этого нового культурно-просветительского пространства у нас во дворце, в нашем музее. Дело в том, что открытие вот подобных детских культурно-просветительских пространств, площадок, это проходит под эгидой Министерства культуры Российской Федерации и в рамках национального проекта «Семья». И в планах было и заявлено, что до 2030 года при региональных и муниципальных музеях подобные пространства должны быть открыты вообще по территории России. Но тут вот с гордостью сообщаю, и нам это очень приятно осознавать, что Воронежская область и дворцовый комплекс Альденбургских стали здесь, ну, определенными флагманами, и впереди планеты всей шли с опережением сроков, потому что мы как раз первый региональный музей на территории Воронежской области, вот в котором появилось такое замечательное, уникальное, креативное пространство.
4: Готовы были, наверное, да?
6: Ну, мы готовились, конечно. Готовились. Для этого были отреставрированы одни из объектов нашего культурного наследия регионального значения. Они службы одноэтажные у нас называются. Находятся в составе всего дворцового ансамбля. И как раз новые пространства встретили с большим удовольствием. Такое уже красивое, отреставрированное, обновленное пространство встретило детей в апреле 26 года. Это что касается предыстории. Что касается про повод вдохновления, очень я люблю этот вопрос, потому что само место и августейшие владельцы этого места и являются источниками вдохновения. Мы точно понимали, что и детский музейный центр тоже должен быть уникален. И когда мы задавались вопросом, что же будет вообще вот центральной темой, наверное, или красной нитью, да, нашей концепции детского центра, сразу пришло на ум, что да, это история места, это история тех личностей, которые, в общем-то, были владельцами дворцового комплекса, наши принцы, принцессы Альденбургские. Это их деяния, это их масштабная реформаторская, новаторская деятельность. Это все то, что они оставили после себя. Богатое, богатейшее историко-культурное наследие, которое, конечно, ну, неоспоримый вклад внесло в развитие Воронежской губернии, Рамони, да и всей Российской империи.
4: А с чего же начали-то все? Вот что прям вот было первой отправной точкой?
6: Первой отправной точкой были именно те увлечения. Мы посчитали, что нашим детям нужно рассказывать, о чем жили и увлекались наши принцессы. Собственно, Евгения Максимилиановна Альденбургская сама очень любила писать картины, и долгое время, большую часть своей жизни, она являлась попечительницей различных художественных обществ и помогала нашим отечественным художникам, среди которых Бенуа, Васнецов, Рерих. И, конечно, мы подумали, что живопись, изобразительное искусство, это должно быть одним из направлений детского музейного центра, что, собственно, сегодня очень пользуется популярностью, и наши дети приходят заниматься живописью, ну и другими прочими техниками. Далее, конечно, мы не могли обойти вниманием еще одно увлечение принцессы, это пирография, современным языком выжигание по дереву. Раньше это, конечно, занятие было гораздо сложнее, технически очень сложно было и физически это все организовать. Сегодня это современные выжигательные аппараты, но так или иначе, необходимо все равно иметь где-то внимательность, где-то осторожность, где-то смекалку, и вот та самая мелкая моторика и взаимодействие там, рук, да, взаимодействие с деревом, это тоже вот определенные навыки развиваются у наших детей. Поэтому выжигание по дереву – еще одно направление. И здесь мы работаем в каком-то определенном, наверное, таком совокупности, потому что сначала мы обязательно рассказываем детям как раз, что такое пирография, почему именно здесь эта музейная программа, рассказываем про то, как увлекалась принцесса, показываем знаменитые кессоны, это восьмиугольные такие декоративные панно, которые наша принцесса выжигала собственноручно и которые до сих пор хранятся у нас в фондах и ну, ждут, когда после реставрации дворца они займут место в потолке ее библиотеки. То есть вот мы действительно, как вы абсолютно вы правильно отметили, мы занимаемся просвещением через вот такие подобные техники и формы.
4: Ну, про просвещение мы говорили еще до того, как включили микрофон. 18 часов и 11 минут, столица Черноземья. Мы прямо сейчас прервемся на небольшой рекламный блок и продолжим наше общение. Сегодня в студии директор историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Альден Бурских» Анна Жумати и ведущий культурно-развивающей программы «Придворная киношкола», о которой мы еще не поговорили, но обязательно поговорим, Иван Талдыкин. Оставайтесь с нами.
3: Наше радио. Проверено временем.
2: Реклама на 107 FM.
5: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
9: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Ну и не только со мной. 18 часов 13 минут в столице Черноземья, естественно, со слушателями этого шоу и участниками. Директор историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Альденбургских» Анна Жумати сегодня в студии и ведущий культурно-развивающей программы «Придворная киношкола» Иван Талдыкин. Ну вот мы, Анна Владимировна, начали с вами с того, как возник центр, на каких таких, знаете ли, дрожжах он образовался, и перечисляя вот направления, что ли, да, в которых может принять участие наши дети и развиваться, так или иначе, наверное, подойдем к придворной киношколе. Потому что ни художников, ни, чуть ли не сказал, пироманов вы с собой не взяли. И почему здесь делаем такой акцент, как придворная киношкола-то родилась, если мы отталкиваемся от Евгении Максимилианны, ее мужа и вообще истории августейших особ?
6: У нас на это есть самый что ни на есть исторический ответ. Дело в том, что подбирая направление музейного детского центра «Творцы во дворце», мы находим архивный документ, согласно которому сын единственный принца и принцессы Альденбургских, Петр Александрович Альденбургских, приобретает в свое время на 230 рублей своих кровных передвижной синематограф. И привозит не куда-то, а привозит в Рамонь, в любимое свое место, для того, чтобы просвещать местных жителей и демонстрировать им, так сказать, чудеса кинематографии, да, тогда. И, конечно, у нас точно не было сомнений с тем, чтобы выступить с идеей и реализовать ее, организовать придворную киношколу. Что из себя этот представляет проект, я думаю, точно сможет рассказать Иван Талдыкин, поскольку именно вот он, молодой и при этом очень опытный сотрудник придворной киношколы, который непосредственно работает с детьми, с молодежью, сможет это сделать очень интересно.
10: Да, доступно. И с удовольствием. Придворная киношкола предполагает на данный момент два формата параллельных. Один формат – это кинопары, так называемые, которые состоят из кинотеории и кинопрактики. В рамках этого занятия кинопары мы даем детям непосредственно теорию по искусству кинематографии. Вот, разбираем различные исторические личности и вехи кинематографа, какие-то определенные техники, съемки, освещаем определенные профессии. Так, у нас уже прошли кинопары, посвященные искусству анимации, мультипликации, как нечто, что предшествовало кинематографу. Также мы посвящали работе художников, декораторов и костюмеров, которые создают образ киногероев. Помимо этого, не смогли обойти стороной и тему роли военных кинооператоров, кинохроникеров. Их значительная, даже сказал, колоссальная роль на исторические процессы. Это тоже было очень интересно. К сожалению, об этом не так часто можно услышать. Помимо кинопар, у нас также проводится формат киноинтенсива. Киноинтенсив – это лагерь дневного пребывания. То есть родители привозят нам своих чад. Вот, и мы в течение нескольких часов непосредственно работаем с ними над съемками собственной короткометражки, собственного короткометражного ролика. Мы разбираем поэтапно каждую ступеньку на пути к созданию вот как раз-таки настоящего фильма. Пусть это и не в абсолютно профессиональной такой манере, но основные какие-то этапы предпродакшена, продакшена, постпродакшена мы с ними проходим, чтобы они имели представление о том, что кино и то, что мы в итоге видим на экране, это не просто искусство, это еще и проект, командная работа. И все, что мы можем видеть, это, конечно же, огромный труд многого количества людей, большого количества людей. И несмотря на то, что многие считают, особенно из родителей, что кино — это что-то несерьезное, это про кривляние на экране, условно говоря, так в кавычках возьму. Вот, тем не менее...
4: Я бы посмотрел им в глаза.
10: Тем не менее, мы с моей напарницей по киношколе Анной Литвиновой убеждены, что в кинематографе найдется место каждому, и можно реализовать любой талант, как в сценаристике и в драматургии, так и, условно говоря, в операторском ремесле или как раз-таки в создании костюмов. Так вот, в рамках киноинтенсива мы снимаем какую-то короткометражку, а затем показываем ее на нашем открытом таком собрании. Вот. Первый наш киноинтенсив дебютировал, я думаю, с блеском, можно сказать, да, Анна Владимировна?
6: Абсолютно подтверждаем.
10: В июле. Вот, это был на самом деле фурор и большое удивление для всех сотрудников дворца и для нас, как для ведущих этого киноинтенсива, потому что дети собрались и сняли кино, короткометражное кино, на очень серьезную тему взаимоотношений поколений между старшей и младшей сестрой. То есть такая семейная тема, было совершенно неожиданностью для нас. Мы привыкли недооценивать детей на самом деле. Главное... Беда, я думаю, многих взрослых, это в том, что, чтобы считать детей какими-то недостаточно серьезными вот, для каких-то высоких тем, которые обсуждаются активно. Тем не менее, я считаю, что и в том числе атмосфера дворца способствовала поднятию каких-то таких высокодуховных тем и настроений.
4: Ну, то есть, получается, все, начиная от сценария, от идеи даже, да, которая обсуждается сначала.
10: Совершенно
4: потом
10: верно.
4: Ложится на бумагу, потом еще раз идут обсуждения, споры, потом появляются у нас и артисты, которые исполняют роли, и режиссер, который выявляется, который ставит, и операторы, и, в общем, все это вот...
10: Да, совершенно верно. Угу. Я вам даже по секрету скажу.
4: Всему свету, я бы даже сказал.
10: По секрету, всему свету. Конечно же, мы готовились, у нас был готов план «Б». Угу. Мы не были уверены, что дети прям схватятся и что-то действительно смогут сделать прям сразу с наскоку. Вот, потому что все-таки они все без опыта какого-то кинематографии. У нас, конечно, был заранее соведущий приготовлен какой-то готовый уже сюжет, который мы представляли, как снять. Но в итоге, к нашему, опять же, удивлению, он совершенно не потребовался, потому что они предложили как раз-таки идею гораздо сильнее, чем придумали мы до этого.
4: А о каком возрасте идет речь?
10: Вот. А на нашу киношколу приходят детки, начиная от 8 лет, от 7-8 лет, ну и более старшего, конечно, возраста.
4: Да, просто интересно, если тему такую взаимоотношения поколений взяли, это уж, извините меня, можно сказать, Тургеневский уже...
6: Одна из участниц как раз придворной киношколы, вот этого первого нашего проекта, замечательного летнего, была девушка, ей было 14 лет. И как раз вот она предложила, видимо, тема такая психологическая присутствует у нее в ее поле, и она предложила, все остальные подхватили, потому что все остальные, кто-то был в роли младших сестер, кто-то, наоборот, в роли старших сестер и братьев, и вот они за эту тему зацепились.
10: Да, отношения сиблингов оказались очень такими...
6: Актуальными,
10: да. И приятно удивили всех на защите сценария. У нас была настоящая защита сценария, да? Все как...
4: Ну, круто.
10: В настоящих продакшенах.
4: Да. Ну, вот интересно, а дальше-то что? То есть мы сейчас говорим о приятном времяпрепровождении, или же все-таки здесь уже вырисовываются где-то черты будущих Тарковских, Михалковых, может быть, Гайдая, в конце концов?
10: Да, однозначно, одна из задач, которую мы перед собой ставим, это заинтересовать и стать проводником в мир профессии. То есть к нам же приходят не обычные ребята, а творческие какие-то, которые хотят куда-то направить свою эту творческую энергию. Более того, есть у нас и дети, которые уже целенаправленно говорят, что я хочу идти во ВГИК, учиться на режиссера. Вот у нас была девочка 12 лет, вот, очень, с очень серьезным лицом, говорит, я буду поступать на ВГИК, я буду режиссером, научите меня. Как это все делается?
4: Сколько этих серьезных лиц уже видел за свою жизнь. Ну да ладно. Нет, ну, дело интересное, дело благое. Вот главное, чтобы это не просто, знаете ли, было как-то в стол, как говорится. Да? Провели время неплохо и забыли, и вернулись к своему телефону, в который заключили себя, и дальше никуда не выглядывать. В общем, с перспективой, так скажем, проекта, да, который готовится в детском центре.
6: Однозначно. Если мы говорим про ту же придворную киношколу, это же вот название крупного проекта, который, вот как сказал Иван, включает в себя уже несколько форматов. Вот летний киноинтенсив, это был действительно для нас, для всех вот, участников, сотрудников дворцового комплекса, это было некое открытие. Мы честно вам признаться, задумывали этот проект как лагерь летнего пребывания для того, чтобы детям было куда прийти и с толком, с пользой, с интересом провести летнее каникулярное время. Но когда из этого проекта вышло нечто большее, какое-то невероятно креативное, а выпускной один чего стоил с летнего киноинтенсива, когда пришли родители, бабушки, дедушки, у нас собралась целая своя команда, и надо видеть лица детей, с какой они, с одной стороны, серьезные, серьезностью, с другой стороны, насколько трогательно они готовили эти свои заключительные номера, как они презентовали свой фильм. фильм, и как они смотрели на реакцию наших взрослых. Да? Ну, для них очень важно это признание, принятие, одобрение или похвала. И это было, конечно, невероятный проект. И эти дети возвращаются к нам вновь и вновь. Это очень приятно. Возвращаются к нам уже в новый формат, вот в придворную киношколу каждый месяц мы проводим уже кинопары. Вот эти самые короткие встречи в течение 3 часов, когда вот наши ведущие киношколы продолжают изучать, но уже в формате 1 дня 3 часов различные темы, уже такие узконаправленные. Приятно, что те дети, которые побывали на летнем лагере, они не утратили это желание, да, но у них не иссякло этот задор, и они продолжают дальше приходить во дворец, приходить в детский центр и продолжать постигать азы киностудии и кинематографии.
4: Ну, то есть история с продолжением, да, если это одни и те же дети в том числе возвращаются, то есть для них-то надо что-то новое давать, да? То есть
6: да, здесь над этим очень трудятся у нас наши молодые перспективные специалисты. Каждый раз они разрабатывают новые планы, потому что действительно детей надо удивлять, детей надо привлекать.
10: Надо быть интереснее телефонов.
4: Да, 100%. Да, это задача прям не из легких. Не из легких. Ну, а что касается, в принципе, ведь место прекрасное, а я бывал там не раз, место прекрасное не только для детей, но в первую очередь и для взрослых, или, вот как вы говорили чуть выше, для семейного времяпрепровождения. Если все-таки по старой памяти, ну, что ли, представить, что любой сезон, любой год начинается с 1 сентября, что будет в новом сезоне, что ожидает посетителей, завсегдатаев, так скажем, вашего музейного пространства, будет чем удивить?
6: Мы очень стараемся и всячески работаем по разным направлениям для того, чтобы удивлять наших посетителей. Посетители, я думаю, ни для кого не секрет, с каждым годом становится все искушеннее. Учреждения культуры настолько много и активно работают для того, чтобы действительно афиши и анонсы были привлекательными, потрясающими и удивляющими, что, в общем-то, да, нужно удивлять, нужно предлагать какие-то новые формы, придумывать, создавать проекты. И мы, собственно, этим и занимаемся. Ну вот, к слову, сказать о выставочной деятельности. У нас в сентябре, 4 сентября, буквально на этой неделе, состоится торжественное открытие выставочного проекта межрегионального, посвященный Мосину Сергею Ивановичу. Думаю, всем хорошо известно, что Сергей Иванович Мосин, знаменитый оружейник, легендарный конструктор, уроженец рабочего поселка Рамони. Более того, как это еще к нам относится, самым прямым образом. Дело в том, что на территории дворцового комплекса один из его объектов, дом Тулинов, который ждет своей реставрации. Так вот, по одной из версий, на 2-м этаже этого дома родился и первые детские годы провел Сергей Иванович. Поэтому мы считаем, что мы обязаны говорить, просвещать, рассказывать нашим гостям о Сергее Ивановиче Мосине, нашем земляке и таком прославленном человеке. Эта выставка состоится, откроется 4 сентября, и до конца октября она будет работать в доме с резолитами. Ну и до конца этого года, 26-го, у нас тоже запланирован еще один проект. Я думаю, что мы, может быть, встретимся еще в этой студии, и тогда подробно мы расскажем о предновогодних наших замечательных проектах. Собственно, он один из них. Мы посвятим это платкам как элементу одежды, как даже, с одной стороны, элементу одежды, а если шире на это смотреть, то это русскому культурному коду.
4: Ну, вот вы про Мосина так сказали, а я прям задумался, а знают ли, потому что если так вот посмотреть навскидочку, то хуже всего о своем регионе знают те люди, которые в нем живут. Поэтому, да, здесь нужно это популяризировать.
10: От себя я хочу пригласить всех наших радиослушателей на первое в этом учебном году занятие киношколы, на первую кинопару 19 сентября. По многочисленным заявкам мы будем повторять тему истории анимации, а также ребята будут создавать свой собственный мультик. Небольшой анимированный ролик. Мы научим их технике перекладки, и они увидят, как картинка поживает под их руками.
4: Ну, да, это безусловно интересно. Но вот видите, можно совместить приятное с полезным. И взрослым будет чем заняться. Вообще это прекрасно, когда ты приезжаешь в какое-то место и понимаешь, что на каком-то этапе ваши с детьми потоки экскурсионные, да, могут разойтись, тогда каждый получит что-то свое, а потом где-нибудь снова встретиться через какое-то время и продолжить уже совместное какое-то свое путешествие этого выходного дня. В этом есть безусловный, конечно же, плюс. Ну, будем надеяться, что и о Мосине, и о других прекраснейших мгновениях, которые истории, конечно же, которые были связаны с нашим регионом и конкретно с потрясающим местом, дворцовым комплексом Альденбургских, узнает все больше и больше, в том числе и наших радиослушателей, а так, по большому счету, наших земляков. Воронежская область большая, интересная. Вот, а кусочки истории мы сегодня, собственно, в очередной раз поведали. Так что, как бы невзначай, опять планируем ваши выходные, дорогие друзья. Ну и скажем огромное спасибо директору историко-культурного центра, дворцовый комплекс Альденбургских, Анна Жумати сегодня была с нами. Анна Владимировна, спасибо.
6: Спасибо вам за приглашение.
4: Зафиксировали по поводу дальнейших встреч в наших эфирах. Уж будьте, не сомневайтесь. И ведущий культурно-развивающей программы «Придворная киношкола» Иван Талдыкин сегодня был с нами в студии.
10: Спасибо, что пригласили.
4: Спасибо и вам, что нашли время и приехали к нам. Ну и спасибо, скажем, нашей аудитории, нашим дорогим, уважаемым радиослушателям. Крепитесь, завтра 1 сентября. Если вы вдруг выпали из реальности, то да, это наступает уже завтра. Ну, там уже через пару дней жизнь наладится, войдет в русло. И не забывайте, что каждый вечер в будние дни в 18:04 мы, как всегда, в эфире с очередной темой дня. Поэтому до завтра. Счастливо. Пока. До встречи.
3: Наше радио. Так звучит наше.
2: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
11: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
18: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
19: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота России, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев посмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими играми, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина Лепина «Чужое царствие». В ней автор поднимает вопросы о рисках национализма, о безопасности государства в условиях СВО и геополитическом давлении. Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хокольского района Михаилом Ельчаниновым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче. В следующем году строительство цеха глиняных материалов для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние 2 месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, но результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Проезд и парковку у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до Героев Сибиряков. А с 12 до 22 часов 1 сентября будет полностью закрыто движение транспорта на участке улицы писателя Маршака, дома номер 18А, до пересечения с улицей Домостроителей. Отметим, на время перекрытия будет скорректирован путь следования 12 автобусных маршрутов. Встреча «Факела» и «Краснодара» пройдет в рамках Кубка России группы «В». Игра начнется 18:30 1 сентября. Синоптики Воронежского гидрометцентра дали прогноз на 1 сентября. В день знаний в столице Черноземья ожидается до плюс 28. Существенных осадков не предвидится. По области столбики термометра будут на отметке плюс 25, плюс 30 градусов. Ветер южный. Погоду на ближайшие дни определяет антициклон. Напомним, торжественные линейки 1 сентября пройдут в Воронежской области в закрытых помещениях. Это связано с оперативной обстановкой. Это были новости региона.
10: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Моди во время беседы заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. «Мы по этому пути и двигаемся», — отреагировал на выступление президент России. Поддержание ценовой стабильности в стране останется целью денежно-кредитной политики при любом развитии событий как в российской, так и в мировой экономике. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на будущий год и трехлетний период. Среди прочего, Центробанк перенесет начало действия изменения ключевой ставки с понедельника на среду. При этом заседания Совета директоров по ней будут по-прежнему проводиться по пятницам. Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах достиг 15 заявлений на место. Это значительно выше прошлогоднего показателя, который составлял 12. Об этом сообщило Минпросвещение в связи с публикациями в СМИ о незаполненных бюджетных местах на педагогических специальностях. Ведомство уточнили, что средний балл ЕГЭ, зачисленных на педагогическое направление, превышает 70. В Минпросвещении назвали дополнительный прием стандартной процедурой. Абитуриент может претендовать на бюджетные места сразу в нескольких вузах, поэтому зачисление в один одновременно означает отказ от других вариантов. Именно для этого случая предусмотрен дополнительный набор. Владельцам личных подсобных хозяйств с поголовьем более 10 единиц домашней птицы с 1 сентября потребуется зарегистрировать ее в государственной информационной системе. Новые правила установлены постановлением правительства. Регистрация будет проводиться в системе «Хуриот», которую ведет Россельхознадзор. Отдельную метку каждой птице присваивать не потребуется. Сведения закрепляются за помещением или вольером, где содержится поголовье. После постановки на учет владельцам придется сообщать об изменениях количества птицы в случае убоя или продажи. Также нужно будет сообщать о появлении молодняка. Обязанность по регистрации не зависит от того, продает человек яйца или мясо, либо держит птицу только для собственных нужд. Выставка о творчестве Джона Гальяно в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, которая была запланирована на будущий год, не состоится после критики из-за его прошлых высказываний. Об этом сообщил сам дизайнер. Если бы мероприятие состоялось, Гальяно стал бы третьим модельером, которого удостоили выставки Метрополитен-музея после Ив Сен-Лорана и Рэй Кавакуба. В 2011 году Гальяно устроил скандал в парижском кафе и выкрикнул антисемитские высказывания. За это французский суд признал его виновным в антисемитизме и оштрафовал. Дизайнер лишился поста в Кристиан Диор, также его лишили ордена почетного легиона. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 3 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, потому что вечерний ведущий сегодня первый рабочий день на работе после отпуска. И, конечно же, под конец немножко устали, но ничего страшного.
1: Ладно, ничего страшного. Дело в том, что, Андрей Геннадьевич, считанные часы остаются до окончания лета 2026 года. В Москве через 5 часов оно закончится.
2: Через 4.50, я бы даже уточнил.
1: Да. И знаете, ребята, все-таки, несмотря на всю грустность вот этого вот события, завершение лета, мне кажется, у каждого из нас есть за что поблагодарить уходящее это время года. Например, я в этом году, этим летом, вот навскидку, да. Во-первых, я опробовал новинки туристического снаряжения, которое закупал всю зиму. То есть у меня есть два чудесных матраса, которые RVLU 3.5. Вообще зимой можно спать на снегу. Гамак, который я купил, по-моему, в феврале. И я тебе могу сказать, что это лучшая трата 4000 рублей в моей жизни была. Отличная вещь на природу, когда выбираешься. Потом что еще? Печка-щепочница у меня теперь есть.
2: Печка-щепочница.
1: Отличная вещь, Андрюх. Я тебе говорю. Титановая. Вот, пожалуй, за это я лету благодарен. За то, что была возможность все это опробовать и получить удовольствие от приобретенного за зиму туристического снаряжения. Ты за что благодарен?
2: Ну, во-первых, дочка замуж вышла.
1: Так.
2: Спасибо лету и за это.
1: Спасибо Саше, что забрал.
2: И летом появилась на свет замечательная Юна. Уже так зовут собачку.
1: Так.
2: Которому уже, ну, мы уже с ней очень активно общаемся. Дружим, но пока она еще живет с мамой. А в сентябре...
1: Ну, ты собачий дед теперь будешь?
2: Я собачий...
1: Собачий дед получаешься.
2: Почему сразу дед?
1: Ну, дедушка.
2: Я молодой дед.
1: Ну, молодой собачий дедушка.
2: Молодой собачий. Согласен. Ну, в общем, я скорее вот за это благодарен лету, потому что, на мой взгляд, конечно, с точки зрения погоды лето было далеко не лучшим.
1: Так я, чтобы найти какие-то позитивные моменты.
2: Да, но, безусловно, конечно, много хорошего было. И еще, конечно, огромное спасибо Карелии, в которой очень хорошо отдыхается.
1: Ребята, за что вы могли бы сказать спасибо уходящему лету? Давайте час этот посвятим благодарности уходящему времени года. Вот лично вы за что благодарны уходящему лету? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте выразим уходящему лету наш респект, уважуху и поблагодарим его.
0: Реклама на 107FM.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы, ребят, сегодня говорим слова благодарности уходящему времени года, потому что какое бы оно ни было, пусть в московском регионе не слишком жаркое, вот этот обещанный
2: синоптиками... Не слишком сухое.
1: Аномальная жара так и не дошла до нас. Но, тем не менее,
2: ничего страшного. Может быть, и хорошо, что не дошла. Прислали нам фотографию. Очень хочу поблагодарить Лето за его августовское путешествие в Санкт-Петербург, Тверь, Уфу, Стерлитамат. И также множество встреч от подопечных больных малышей до друзей из интерната, которые меня приютили на полторы недели в Стерлике. Вот так нам писали, но не подписали, к сожалению.
1: Лето было сложным. Сплошная работа. Но все же запомнились два момента. Поездка в деревню и в Нижний Новгород. Нижний Новгород – прекрасный город. Привет нижегородцам от соседей Ромы и Ксюши, жителей 21-го региона. Ну, Нижний Новгород летом – это же вообще где-нибудь, когда сидишь на... Его же называют «столица закатов».
2: Конечно, там стрелка – это прекрасно.
1: Да, вот,
2: конечно.
1: И причем, когда закатами, я довелось мне побывать в позапрошлом, по-моему, году в Нижнем, нужно сидеть именно на той стороне стрелки, слияния Оки и Волги, которая, как сказать, вот город Бор, он на другой стороне. Вот на другой стороне от стрелки, где Кремль, вот он, Нижегородский.
2: Ну, от Кремля и надо смотреть.
1: И оттуда такое
2: открывается. Зря же там Кремль построили.
1: Ребята, прям хочется...
2: Он в горизонт, вот в этот... Да, уходит в воду. Да.
1: А там еще вот эти вот всякие напитки, соответствующие для созерцания на каждом шагу. Ну, там в историческом центре.
2: В историческом центре другое дело.
1: Все располагает.
2: Что-то в Нижний захотелось.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И наши благодарности уходящему лету, потому что, несмотря ни на что, оно было замечательным.
2: Да, вот очень мудрое, прямо скажем так, философское сообщение нам. Здравствуйте, ведущий вечернего шоу. Хочу поблагодарить лето 2026 года только за то, что оно уже было. Надеюсь, что и лето 27-го будет. Философски.
1: Да. Спасибо этому лету за жару. В кои-то веки в Сибири летом было лето, а не осенью на минималках. 3 месяца шикарной жары. Жаль только, что из-за перелома руки провел его за рулем автомобиля, а не велосипеда.
2: Так, тут такое сообщение, но я попробую с ударениями угадать. Всем привет! Спасибо лету за то, что мы с дочкой съездили по деревням Нижегородской области. Разливайки, ляписи. Дальше я это слово... Да. Что это такое, я не знаю. Палец и другие. Но это, видимо, местные понимают, о чем идет речь.
1: Артемий из Москвы, 38 лет. Благодарен лету за обретенную любовь.
2: Артемий, как кажется...
1: Тебе не кажется, что нам Артемий уже лет 5 пишет, и все ему 38?
0: Наша реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И за что вы благодарны уходящему лету?
2: Мы очень благодарны Артемию, что он признал, что каждый год он нам писал свои 38 лет. Ну ладно, за что благодарны лету? Тут вот из Германии нам прилетело. Спасибо лету за погоду, но очень жарко было в Европе. Первый год даже не поехал на море, просто прокатились по местным замкам, уголкам.
1: По Рейну рислинг пить.
2: Да, Витя из Германии.
1: Спасибо лету за Карелию. Отличная рыбалка. И тоже, кстати, у нас теперь есть печь-щепочница. Отличная вещь. Кстати, вот Андрей Германович вот сейчас погуглил, я ему показал, что это такое. Ну, вот люди, которые ходят в поход и хотят, ну, вот это вот на ней, понятное дело, особо, ну, там, не знаю...
2: Ну, чашку воды вскипятить можно.
1: Да, чашку воды, там что-то, может быть, какую-то легкую яичницу.
2: Что-то разогреть можно.
1: Да, но эстетика, вот дымок, вот этот, и опять же, минимизирует пожароопасность. Вещь, конечно... Короче, если вы турист, попробуйте.
2: Ну, я так понимаю, что если вы турист, надо ее покупать из легкосплавных каких-то...
1: Титан.
2: Да, материалов,
1: титан.
2: Да.
1: Титан, да, потому что она вот
2: из нержавейки. Потому что если даже она будет из нержавейки, ее тяжело тащить будет.
1: А, что-то весит. Привет, короли. Рад снова слышать. Рада. Я благодарна этому лету за то, что оно на 3 месяца прописалось в нашей Тюменской области, и я просто наслаждалась жарой. И богатому урожаю на даче, конечно. Кстати, кабачки же ведь у всех, наверное, что уродились такое, в этом
2: такое,
1: году.
2: Что такое? Будем над утренниками шутить с кабачками?
1: Ребята, давайте...
2: Давай, конечно.
1: Шутка не нова.
2: Не нова.
1: Шутка не нова.
2: Шутка, повторенная дважды, становится вдвое смешнее. Это же известно.
1: Нет, поэтому давайте, знаете, сделаем что, ребят. Смотрите, подъемник в этом году амнистируем. Завтра в полдень начнется шоу дня.
2: Это будет шоу. Ребята, давайте вместе сделаем настоящее шоу.
1: Ребята, только не палите. Смотрите, значит, завтра начнется шоу дня в полдень. И вы просто пишите им сообщение. Они вам там...
2: Без остановки. Без остановки.
1: Тему какую-то предложат вам обсудить. А вы им пишите. Вам просили передать кабачок. Или вот вам кабачок.
2: Да, и вот это... Ловите кабачок.
1: Ловите кабачок. Главное, чтобы содержалось слово кабачок. А мы потом придем и расскажем о произведенном эффекте.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще ваше сообщение.
2: Спасибо этому лету за 4 недели в Калининградской области, за возможность увидеть семью, за шторм на Балтике, за несколько дней жары, за поход на стадион и победу ФК «Балтики», футбольного клуба «Балтики» в кои-то веки. Прекрасная поездка с любовью, Аня из солнечной Флориды.
1: О, как. Очень похоже с покупкой ковриков, спальников, палатки, многого другого для Карелии. Нормальное лето, неплохое точно, пишет Серега из Пушкина.
2: Угу. Я благодарна и лету, и мужу. В этом году мы провели 3 дня на озере. Я тогда давно не была на природе. Мы бывали на пароходе, на концерте. Было круто, романтично. В общем, все за это спасибо, пишет нам Лена из Рузы.
1: Спасибо лету за исполнение мечты побывать на Байкале, да еще и на корабле. За мужество дочери и наш с мужем 31 год. И оба события в один день. Отметили 90 лет свекрови, а еще спасибо за урожай сливы, терна и яблок. Спасибо, не говорю за это. Устала.
2: Этим летом мой сын поступил в Нижегородский государственный университет имени Лобачевского на бюджет. Очень рад и горд за сына. Ну, мы поздравляем вашего сына с поступлением. Это да. Большое дело.
1: Примерно про то же самое пишет Людмила из Коломны. Благодарна этому лету за поступление дочки в колледж и за спонтанную поездку в Суздаль, ну, и 3 вышитым картинам. Прекрасно. 3 вышитые картины.
2: Спасибо лету за Памирский тракт и за то, что моя попутчица забеременела. Мальчик Сережа, 41 год нам пишет.
1: Памирский тракт.
2: Давай не задаваться этим вопросом.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, еще буквально пара сообщений.
2: Да, знаете что, ведущие, мне было скучно работать без вас. Соскучилась. Спасибо вам.
1: Спасибо. Так, дядь Вова еще благодарен Лету. Он говорит, в принципе, говорит,
2: лето не видел. Да?
1: Зато полтора ляма за 3 месяца. Вот.
2: Дядь Вов.
1: И завтра кайфовать на целый месяц на юга.
2: Да.
1: Полтора.
2: Ну, что? Молодец, дядь Вова.
1: Всем бы так. Что, ребята?
2: Каждому по полтора.
1: 330 каждому. Все, ребят, давайте потихонечку будем закругляться. Благодарим вас за компанию. Традиционно желаем прекрасного окончания. Теперь уже лето. Если есть какая-то возможность насладиться последними летними часами, воспользуйтесь ею. Тем более, что, ну...
2: Да, вот, ты будешь, вот ты, я чувствую, будешь сейчас наслаждаться.
1: Да.
2: Потому что у тебя ничего теплого с собой нет.
1: Да, я в эту, поло с коротким рукавом.
2: Можешь прям
1: стуча зубами.
2: Знаешь, идти домой и говорить, вот такое вот лето.
1: Все, ребят, мы благодарим вас за компанию. И традиционно хотим пожелать, конечно же, еще хорошего ужина, если кто-то еще не ужинал.
2: Ну, конечно.
1: А завтра...
2: Можешь и мне пожелать.
1: Так, ребят, не забудьте, завтра подъемников пропускаем. Придет, когда шоу дня, в 12 часов они начинают по Москве работать. Пришлите им любое там, типа, ребята, вот вам кабачок.
2: Лови кабачок.
1: Лови кабачок. Вам просили передать кабачок. Ну, в общем, засыпьте их кабачками. Ну, это будет наш с вами секрет, наш с вами флешмоб. А мы придем, потом расскажем.
2: Но только не сливайте нас.
1: Конечно.
2: Сразу.
1: Сразу...
2: До вечера
1: не
2: потерпите.
1: Да. Вот, не забудьте про кабачок для шоу дня, а мы на этом прощаемся. Традиционно обнимаем всех, а некоторых даже целуем.
2: Ну, некоторым жмем тогда уж. Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. И, друзья, действительно, уже до завтра. Услышимся с вами теперь уже в первый день осени.
1: Да, придем, будем вспоминать школу.
2: Ну, чуть-чуть хотя
1: не хочется. В общем, будем нести разумное,
2: трудовика
1: доброе, вечное.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-3.

0: 367 от 19 ноября 2018 года для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев осмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими книгами, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобренная медийная и маркетинговая активность. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Еще из новостей дня. В Рамонском районе открыли мемориал герою Советского Союза генерал-майору Александру Лизюкову, погибшему 23 июля 1942 года. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин, зампред облдумы Виктор Логвинов и глава района Николай Буренин. Дмитрий Маслов рассказал, что Лизюков лично сел в танк и повел бойцов в рейд по вражеским тылам. Его пример – образец самопожертвования и служения отчизне. Спасибо всем, кто чтит память и участвовал в создании мемориала. После открытия делегация посетила мемориал узникам концлагеря в Чистой Поляне и встретила с жителями села. В Воронеже открыли подземный переход на улице Остужева, построенный в рамках реконструкции Остужевской развязки. Как сообщил мэр Сергей Петрин, переход обеспечит безопасность пешеходов и движение транспорта без остановок. Демонтированы временные наземные переходы и светофоры в районе гипермаркета «Линия», что повысит скорость потока через развязку и обеспечит беспрепятственный выезд из города и въезд в него. Проезд и парковка у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителей от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
6: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночи луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

быть тишиной. В каждом прикосновении его дыхание. В каждом слове, в каждом взгляде

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.

0: 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Энциклопедия нашего радио.
3: Исполнитель Мумий-тролль. Имя
4: Илья Лагутенко.
3: Легенда.
5: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
2: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев осмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими книгами, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние 2 месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Еще из новостей дня. В Рамонском районе открыли мемориал Героя Советского Союза генерал-майору Александру Лизюкову, погибшему 23 июля 1942 года. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин, зампред облдумы Виктор Логвинов и глава района Николай Буренин. Дмитрий Маслов рассказал, что Лизюков лично сел в танк и повел бойцов в рейд по вражеским тылам. Его пример – образец самопожертвования и служения отчизне. Спасибо всем, кто чтит память и участвовал в создании мемориала. После открытия делегация посетила мемориал узникам концлагеря в Чистой Поляне и встретила с жителями села. В Воронеже открыли подземный переход на улице Остужева, построенный в рамках реконструкции Остужевской развязки. Как сообщил мэр Сергей Петрин, переход обеспечит безопасность пешеходов и движение транспорта без остановок. Демонтированы временные наземные переходы и светофоры в районе гипермаркета «Линия», что повысит скорость потока через развязку и обеспечит беспрепятственный выезд из города и въезд в него. Проезд и парковка у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Это были новости региона.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр финансов Антон Силуанов провел со своим американским коллегой Скоттом Бессентом встречу на полях заседания глав Минфинов, управляющих центральных банков стран группы 20. Об этом сообщили в российском Министерстве финансов. По его информации, обсуждались вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку, а также вопросы взаимодействия в рамках группы 20. По данным телеканала CNBC, Силуанов и Бессент также обсудили украинское регулирование. Заседание глав Минфинов, управляющих центробанков стран Большой Двадцатки, проходит в городе Эшвилл, в штате Северная Каролина. Российский рынок акций продолжил сегодня восстановление, которое началось с конца минувшей недели. Это происходит на фоне выхода сильных финансовых отчетов ряда крупных компаний, подорожавшей нефть, а также возвращения надежд на возобновление переговоров по

0: украинскому регулированию. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи прибавил 3%, РТС вырос на 2 с лишним. Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги Магнитогорского металлургического комбината плюс 8%, Норникеля и Фосагра плюс 6%. Также подорожали Новолипецкий металлургический комбинат, Алроса, Газпром. Продажи организованных туров по России на осенний сезон снизились на 22% к концу августа по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщила Ассоциация туроператоров России. Вместе с тем, туроператоры ждут улучшения показателей по итогам сезона из-за сокращения глубины продаж. Туристы в этом году бронируют поездки все ближе к датам заезда. Так, на южных курортах все больше туров бронируется за 1.5-2 недели до начала отдыха. По данным Ассоциации, туроператоры по внутреннему рынку реализовали около 67% предложений на сентябрь и октябрь. Около сотни диких кабанов оказались у восточной границы Финляндии и не могут попасть на территорию России, поскольку местные власти закрыли калитки в заборе. Животные пытаются пересечь границу, поскольку этот участок входит в их естественный маршрут миграции, сообщают финские СМИ. Проходы для животных закрыты из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Ее выявили на финской территории. В августе прошлого года Финляндия возвела забор протяженностью 200 километров на границе с Россией. Ограждение снабдили калитками для животных. Книжный поезд проедет по российским городам. Он стартует 5 сентября, а маршрут пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи. В течение 1,5 недель на пути следования пройдет более 300 мероприятий для популяризации чтения, в том числе встречи с известными писателями и книжные фестивали. Тема книжного поезда нынешнего года – литературный маршрут единства, книги писателя, народы и русский язык. Проект посвящен году единства народов России, 225-летию Владимира Даля и 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина. А 2 сентября в столице откроется 39-я Московская международная книжная ярмарка. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты, главное, свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Утренний

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: машина.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр финансов России Антон Силуанов провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом на полях встречи глав Минфинов стран Большой Двадцатки в США. Корреспондент Fox Business сообщил, что они обсудили мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. В Министерстве финансов России подтвердили встречу Силуанова с Бессентом. По информации ведомства, обсуждались вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку, а также вопросы взаимодействия в рамках группы 20. Сегодня же президент России Владимир Путин заявил, что страна движется к завершению специальной военной операции. Так он отреагировал на призыв премьер-министра Индии Нарендра Моди завершить конфликт мирными средствами. Путин и Моди провели сегодня двустороннюю встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Правительство России приняло постановление, которое меняет объемы по внебиржевым сделкам с нефтепродуктами, в отношении которых участники рынка должны отчитываться. Как поясняет Федеральная антимонопольная служба, постановление принято в отношении мелкооптового сегмента рынка топлива и для обеспечения прослеживаемости товаропроводящих цепочек реализации нефтепродуктов. Вводится регистрация всех заключенных на внутреннем рынке внебиржевых сделок с нефтепродуктами как для производителей, так и для трейдеров, начиная с 1 тонны. При этом не нужно отчитываться о сделках при продаже топлива на АЗС или топливно-заправочных комплексов при условии, что их объем составляет менее 60 тонн. Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения, которые позволят

0: позволят водителям предъявлять инспекторам ГАИ электронные версии водительского удостоверения и СТС через МАКС. Электронные документы продолжат действовать наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Теперь автомобилисты смогут предъявлять их по желанию, не заменяя ими традиционные бумажные носители. Техническая возможность для предъявления документов через НАЦ-мессенджер будет реализована в ближайшие месяцы, сообщили в Кабмине. Главное управление МЧС по Москве предупредило о тумане с видимостью от 200 до 500 метров на территории Троицкого и Новомосковского округов. Предстоящей ночью явление ожидается до 7 утра. В связи с этим в МЧС посоветовали водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров на дороге, быть внимательными за рулем. Пост 8-кратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси о завершении выступления за сборную Аргентины по футболу собрал почти 2,5 миллиона лайков за час. Месси написал об уходе из сборной Аргентины еще 21 июля, однако опубликовал пост только сейчас. 39-летний чемпион мира 22 года отметил, что перед тем, как принять решение, очень долго думал над таким серьезным шагом. В начале августа футболист потерял отца, который скончался в возрасте 68 лет. Месси отметил, что после этого еще больше уверен, что решение уйти из сборной правильное. За сборную Аргентины Месси сыграл 207 матчей, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 3 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Моди во время беседы заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. «Мы по этому пути и двигаемся», — отреагировал на выступление президент России. Поддержание ценовой стабильности в стране останется целью денежно-кредитной политики при любом развитии событий как в российской, так и в мировой экономике. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на будущий год и трехлетний период. Среди прочего, Центробанк перенесет начало действия изменения ключевой ставки с понедельника на среду. При этом заседания Совета директоров по ней будут по-прежнему проводиться по пятницам. Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах достиг 15 заявлений на место. Это значительно выше прошлогоднего показателя, который составлял 12. Об этом сообщило Минпросвещение в связи с публикациями в СМИ о незаполненных бюджетных местах на педагогических специальностях. Ведомство уточнили, что средний балл ЕГЭ, зачисленных на педагогическое направление, превышает 70. Минпросвещение назвали дополнительный прием стандартной процедурой. Абитуриент может претендовать на бюджетные места сразу в нескольких вузах, поэтому зачисление в один одновременно означает отказ от других вариантов. Именно для этого случая предусмотрен дополнительный набор. Владельцам личных подсобных хозяйств с поголовьем более 10 единиц домашней птицы с 1 сентября потребуется зарегистрировать ее в государственной информационной системе. Новые правила установлены постановлением правительства. Регистрация будет проводиться в системе Хуриот, которую ведет Россельхознадзор. Отдельную метку каждой птице присваивать не потребуется. Сведения закрепляются за помещением или вольером, где содержится поголовье. После постановки на учет владельцам придется сообщать об изменениях количества птицы в случае убоя или продажи. Также нужно будет сообщать о появлении молодняка. Обязанность по регистрации не зависит от того, продает человек яйца или мясо.

0: либо держит птицу только для собственных нужд. Выставка о творчестве Джона Гальяно в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, которая была запланирована на будущий год, не состоится после критики из-за его прошлых высказываний. Об этом сообщил сам дизайнер. Если бы мероприятие состоялось, Гальяно стал бы третьим модельером, которого удостоили выставки Метрополитен-музея после Ив Сен-Лорана и Рэя Кавакубо. В 2011 году Гальяно устроил скандал в парижском кафе и выкрикнул антисемитские высказывания. За это французский суд признал его виновным в антисемитизме и оштрафовал. Дизайнер лишился поста в крестьянском. Диор также его лишили ордена почетного легиона. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. А radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, в дверь купе не стучите.

это по прескуранту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам. И все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города. Мне что север, что юг, что Люксембург, что Китай. Я ищу свою радость, и ты живи, не серчай. Мне что север, что юг, что Люксембург, что Китай. И все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: За сценой.
2: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня у нас городской выпуск. Отправимся гулять по Петербургу вместе с группой Мураками и поговорим об одиночестве в мегаполисе с группой «Альянс». Группа «Мураками» представила новый сингл «Туман». Песня родилась после прогулки по Питеру под дождем. Набросок композиции Раиль Латыпов показал Диляре Вагаповой, у которой уже были первые строки будущей песни. Куплет музыканты написали всего за 5 минут, а вот над припевом работали 3 дня.
3: Песня посвящается Петербургу, и не Питер как метафора здесь. Петербург здесь и конкретное место, и внутреннее состояние. Его погода, вода, туман – все это очень узнаваемая атмосфера, в которой легче услышать себя. Но песня не только о городе. Скорее о моменте, когда ты идешь сквозь неопределенность и все равно ищешь свет направления.

0: На песню «Туман» группа планирует снять клип, но подробности пока держатся в секрете. Послушать новый трек группы «Мураками» уже можно на всех платформах. А еще, конечно, голосуйте за премьеру в «Чартовой дюжине». Песня стала новинкой нашего хит-парада на прошлой неделе. Группа «Альянс» выпустила новый сингл «Город, в котором я один». У этой песни необычная история. Она была написана еще в середине 80-х, но тогда так и не добралась до поклонников. Почти 40 лет композиция ждала своего часа, и теперь «Альянс» впервые представил ее официальную студийную запись. По словам лидера группы Игоря Журавлева, это история о парадоксе мегаполиса. Вокруг миллионы людей, но человеку все равно может быть одиноко.
1: Представляю вам нашу песню «Город, в котором я один», которая родилась в середине 80-х годов 20 века, но не была записана в студии. 40 лет эта песня ждала своего релиза и дождалась. Это трек о том, как можно быть одиноким в огромном-огромном мегаполисе среди миллионов людей, машин, домов, витрин. Этом парадоксе чувство одиночества в кипящей городской жизни. –

0: Сингл группы «Альянс» «Город, в котором я один» уже доступен на всех музыкальных площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр финансов России Антон Силуанов провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом на полях встречи глав Минфинов стран Большой Двадцатки в США. Корреспондент Fox Business сообщил, что они обсудили мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. В Министерстве финансов России подтвердили встречу Силуанова с Бессентом. По информации ведомства, обсуждались вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку, а также вопросы взаимодействия в рамках группы 20. Сегодня же президент России Владимир Путин заявил, что страна движется к завершение специальной военной операции. Так он отреагировал на призыв премьер-министра Индии Нарендра Моди завершить конфликт мирными средствами. Путин и Моди провели сегодня двустороннюю встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Правительство России приняло постановление, которое меняет объемы по внебиржевым сделкам с нефтепродуктами, в отношении которых участники рынка должны отчитываться. Как поясняет Федеральная антимонопольная служба, постановление принято в отношении мелкооптового сегмента рынка топлива и для обеспечения прослеживаемости товаропроводящих цепочек реализации нефтепродуктов. Вводится регистрация всех заключенных на внутреннем рынке внебиржевых сделок с нефтепродуктами как для производителей, так и для трейдеров, начиная с одной тонны. При этом не нужно отчитываться о сделках при продаже топлива на АЗС или топливного запаса заправочных комплексов при условии, что их объем составляет менее 60 тонн. Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения, которые позволят водителям предъявлять инспекторам ГАИ электронные версии водительского удостоверения и СТС через МАКС. Электронные документы продолжат действовать наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Теперь автомобилисты смогут предъявлять их по желанию, не заменяя ими традиционные бумажные носители. Техническая возможность для предъявления документов через НАЦ-мессенджер будет реализована в ближайшие месяцы, сообщили в Кабмине. Главное управление МЧС по Москве предупредило о тумане с видимостью от 200 до 500 метров на территории Троицкого и Новомосковского округов. Предстоящей ночью явление ожидается до 7 утра. В связи с этим в МЧС посоветовали водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров на дороге, быть внимательными за рулем. Пост восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси о завершении выступления за сборную Аргентины по футболу собрал почти 2,5 миллиона лайков за час. Месси написал об уходе из сборной Аргентины еще 21 июля, однако опубликовал пост только сейчас. 39-летний чемпион мира 22 года отметил, что перед тем, как принять решение, очень долго думал над таким серьезным шагом. В начале августа футболист потерял отца, который скончался в возрасте 68 лет. За сборную Аргентины Месси сыграл 207 матчей.

0: забил 125 голов и сделал 68 результативных передач. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев осмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими книгами, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобренная медийная и маркетинговая активность. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно. Ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Еще из новостей дня. В Рамонском районе открыли мемориал герою Советского Союза генерал-майору Александру Лизюкову, погибшему 23 июля 1942 года. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин, зампред облдумы Виктор Логвинов и глава района Николай Буренин. Дмитрий Маслов рассказал, что Лизюков лично сел в танк и повел бойцов в рейд по вражеским тылам. Его пример – образец самопожертвования и служения отчизне. Спасибо всем, кто чтит память и участвовал в создании мемориала. После открытия делегация посетила мемориал узникам концлагеря в Чистой Поляне и встретила с жителями села. В Воронеже открыли подземный переход на улице Остужева, построенный в рамках реконструкции Остужевской развязки. Как сообщил мэр Сергей Петрин, переход обеспечит безопасность пешеходов и движение транспорта без остановок. Демонтированы временные наземные переходы и светофоры в районе гипермаркета «Линия», что повысит скорость потока через развязку и обеспечит беспрепятственный выезд из города и въезд в него. Проезд и парковка у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Хорошо сыграли, хорошо сидим, скоро вылетаем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев осмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими книгами, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Еще из новостей дня. В Рамонском районе открыли мемориал герою Советского Союза генерал-майору Александру Лизюкову, погибшему 23 июля 1942 года. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин, зампред облдумы Виктор Логвинов и глава района Николай Буренин. Дмитрий Маслов рассказал, что Лизюков лично сел в танк и повел бойцов в рейд по вражеским тылам. Его пример – образец самопожертвования и служения отчизне. Спасибо всем, кто чтит память и участвовал в создании мемориала. После открытия делегация посетила мемориал узникам концлагеря в Чистой Поляне и встретила с жителями села. В Воронеже открыли подземный переход на улице Остужева, построенный в рамках реконструкции Остужевской развязки. Как сообщил мэр Сергей Петрин, переход обеспечит безопасность пешеходов и движение транспорта без остановок. Демонтированы временные наземные переходы и светофоры в районе гипермаркета «Линия», что повысит скорость потока через развязку и обеспечит беспрепятственный выезд из города и въезд в него. Проезд и парковка у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев осмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими книгами, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Еще из новостей дня. В Рамонском районе открыли мемориал герою Советского Союза генерал-майору Александру Лизюкову, погибшему 23 июля 1942 года. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин, зампред облдумы Виктор Логвинов и глава района Николай Буренин. Дмитрий Маслов рассказал, что Лизюков лично сел в танк и повел бойцов в рейд по вражеским тылам. Его пример – образец самопожертвования и служения отчизне. Спасибо всем, кто чтит память и участвовал в создании мемориала. После открытия делегация посетила мемориал узникам концлагеря в Чистой Поляне и встретила с жителями села. В Воронеже открыли подземный переход на улице Остужева, построенный в рамках реконструкции Остужевской развязки. Как сообщил мэр Сергей Петрин, переход обеспечит безопасность пешеходов и движение транспорта без остановок. Демонтированы временные наземные переходы и светофоры в районе гипермаркета «Линия», что повысит скорость потока через развязку и обеспечит беспрепятственный выезд из города и въезд в него. Проезд и парковка у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев осмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими книгами, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Еще из новостей дня. В Рамонском районе открыли мемориал герою Советского Союза генерал-майору Александру Лизюкову, погибшему 23 июля 1942 года. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин, зампред облдумы Виктор Логвинов и глава района Николай Буренин. Дмитрий Маслов рассказал, что Лизюков лично сел в танк и повел бойцов в рейд по вражеским тылам. Его пример – образец самопожертвования и служения отчизне. Спасибо всем, кто чтит память и участвовал в создании мемориала. После открытия делегация посетила мемориал узникам концлагеря в Чистой Поляне и встретила с жителями села. В Воронеже открыли подземный переход на улице Остужева, построенный в рамках реконструкции Остужевской развязки. Как сообщил мэр Сергей Петрин, переход обеспечит безопасность пешеходов и движение транспорта без остановок. Демонтированы временные наземные переходы и светофоры в районе гипермаркета «Линия», что повысит скорость потока через развязку и обеспечит беспрепятственный выезд из города и въезд в него. Проезд и парковка у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Это были новости региона.
0: Проверено временем.